Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

сельских парков, ни Москвы, припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок, и тот, кто мог помочь и не помог в предвечном одиночестве.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

я не умру. И разве может быть, что без меня

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Либо-либо.
2: Я работал в небольшой компании, которая занималась выступлениями на корпоративах с фаер-шоу и пиротехническим шоу. И на одном из выступлений таких у меня в руках взорвались два пиротехнических фонтана.
3: Это Константин Дебликов. Ему 32 года, и он живет в Воронеже.
2: Это было в 2014 году. Я остался без рук, и так, собственно, мой интерес к теме бионического протезирования и возник.
3: Бионическими называют протезы, которые управляются с помощью микропроцессора. Он считывает сигналы человеческих мышц. О том, как это работает, мы подробно расскажем дальше. После он преобразует их в команды для искусственной руки или ноги. Такие протезы могут по требованию хозяина подниматься, опускаться, поворачиваться, сжимать и разжимать пальцы, и вообще выглядит очень впечатляюще. Константин пользуется бионическими протезами кистей рук уже 10 лет. А еще он ведет на Ютубе блог «Бионическая Россия». Ссылку мы обязательно прикрепим в описании выпуска. В нем он рассказывает о своей жизни с искусственными руками и о научных разработках в сфере протезирования. И часто называет себя киборгом.
2: Конечно же, на самом деле я не являюсь киборгом, потому что киборг — это когда в человека непосредственно что-то вживлено технологичное, какая-то электроника, когда ты находишься как бы в симбиозе с этим. У меня же протезы легко снимаются и легко надеваются, они мне ничего не вживили. Но слово «киборг», оно для того, чтобы позиционировать себя в интернете сразу с определенной стороны. То есть мы можем назвать одного и того же человека как там безруким, инвалидом, а можем назвать его там киборгом и пользователем бионических протезов рук.
3: На протяжении всей истории человечество пыталось сделать протезы конечностей максимально удобными и функциональными. Сначала это были просто крюки вместо рук и палки вместо ног. Потом стали конструировать искусственные руки и ноги, которые управлялись с помощью мышечной силы. Она приводила в действие систему из ремней, пружин и шарниров. Такие ноги сгибались при ходьбе, а руки могли опускаться, подниматься и даже сжимать кулаки. Но полностью повторить функционал утраченной конечности они не могли. И особенно это касалось кистей рук. Потому что строение кистей очень сложное, и они выполняют множество манипуляций. На этом фоне современные бионические протезы кистей, которые сжимают и разжимают пальцы, подбирают и перемещают мелкие предметы, а еще показывают жесты, выглядят, ну, очень впечатляюще. А уж если их у человека целых два, как у Константина, это настоящее чудо. Впрочем, оказывается, у такого чуда есть свои ограничения.
2: Вот у меня сейчас появился протез, последние там сколько, полтора, наверное, года я с ним уже живу. Это протез в виде такой клешни, он тоже бионический, он тоже работает от напряжения мышц, но у него не пальцы, а сжимающиеся клешни. И он прям очень удобный, он вот идеально сконструирован с точки зрения какого-то вот такого взаимодействия с мелкими предметами, то есть монеты, упавшие банковские карты. Я там при помощи этого протеза могу, например, выдернуть там волос себе там такой из носа или из брови, например, или там удержать что-то мелкое, как иголка, например, но удержать надежно и крепко. Это круто, потому что ни один протез с пальцами такого не предоставляет. Вообще, у меня большая там давняя история насчет того, что я считаю, что протезы с пальцами не нужны на данном этапе, опять же, развития науки и техники, потому что наша попытка сделать руки похожими на руки здоровых людей в итоге делают протезы менее функциональными, чем они могли бы быть.
3: Из новостей мы регулярно узнаем о новых бионических разработках. Сегодня существуют протезы, которые печатают на 3D-принтере, и абсолютно функциональные протезы из деталек Лего. Некоторые врачи интегрируют протезы в костную ткань или делают искусственные руки и ноги, которые принимают сигналы не от мышц, а непосредственно от мозга с помощью интерфейса мозг-компьютер. Еще есть экспериментальные протезы. Они умеют давать обратную связь пользователю, то есть возвращают ему сенсорные ощущения от прикосновений протеза. Давление, вибрацию, температуру и так далее. Или вот последняя громкая новость. Компания Neuralink вживила в мозг человека нейрочип, который отправляет сигналы протезам. Их движения становятся максимально четкими и точными. Но все-таки вряд ли будущее, в котором у каждого человека будет нейроимплант, усиленные киберруки и прочие суперспособности, наступит скоро. И в этом выпуске мы объясним, почему. Привет, меня зовут Федор Катасонов, я педиатр, и это «Почему мы еще живы?» — подкаст о медицинских открытиях, которые изменили мир. В этом эпизоде будут мумии-ампутанты, руки-клещи, мышечное электричество, Франкенштейн и много надежд на технологии. Сегодня я расскажу вам историю протезирования конечностей. Написала ее Полина Гарцева, а отредактировала Лена Чеснокова. А сейчас партнерская рубрика. Выпуск выходит при поддержке бренда «Веледа». Детская кожа требует пристальной заботы и ухода. Она в 5 раз тоньше, чем кожа взрослого, и быстрее реагирует на внешние факторы. «Веледа» выпускает серию питательных средств с календулой, которая разработана для детей с 1 года жизни. Календула защищает чувствительную кожу от раздражений, успокаивает, улучшает структуру кожи и способствует образованию согревающего защитного покрова. В серии с календулой есть все, что нужно для заботы о коже малыша. Гель-шампунь, крем для области пеленания, молочко для купания и многое другое. В составе детских средств нет синтетических компонентов – консервантов, красителей и минеральных масел, что подтверждено сертификатом NatRU. Купить средства из серии с календулой вы легко узнаете их по желтым флаконам. И другую косметику «Веледа» можно в сети магазинов «Золотое яблоко» в России, Беларуси и Казахстане. А по промокоду «Почему» вы получите скидку 40% на все продукты от «Веледы» при покупке через приложение или на сайте. Примерно 1/4 младенцев рождаются с недоразвитыми или полностью отсутствующими конечностями. Это может происходить, например, из-за генетических мутаций или тератогенного воздействия, когда развитие эмбриона нарушается из-за разных повреждающих факторов. Помните, в эпизоде про историю доказательной медицины мы рассказывали, как в 50-е годы беременным женщинам массово прописывали препарат талидомид от бессонницы и утренней тошноты. Он не прошел полноценных клинических испытаний, которые бы выявили его действие на плод. И в итоге в мире родилось несколько тысяч детей без рук и ног. Но все же большинство людей, которые живут без конечностей, теряют их в течение жизни в результате ампутации. Подсчитать, сколько именно людей проходит через ампутацию каждый год, сложно. Например, в западных странах количество только высоких ампутаций, то есть ампутаций на уровне бедра или плеча, примерно 200-300 на миллион жителей. Чаще всего к ампутации ведет гангрена, то есть некроз тканей. Она может возникнуть из-за обморожения, инфекции, диабета, болезней сердечно-сосудистой системы и некоторых видов рака. А еще к ампутациям ведут травмы, когда конечность теряется в результате несчастных случаев или боевых действий, или отсекается после осложнений переломов и ожогов. При этом ампутация, возможно, самая древняя операция, которую научились делать люди. В 2020 году ученые обнаружили на острове Борнео в Индонезии скелет первобытного человека с ампутированными лодыжкой и стопой. Судя по состоянию скелета, пациент после операции прожил еще примерно 6-9 лет. А умер он аж 31 тысячу лет назад. Для сравнения, Северную и Южную Америку люди заселили где-то на 15 тысяч лет позже. Многие методы и принципы, которые применяли при ампутациях уже античные врачи, дожили до современности. Например, греческие и римские хирурги умели накладывать жгуты и пользовались разными инструментами – скальпелями для мягких тканей и пилами для костей. А еще оставляли небольшой запас кожи и мышечной ткани, чтобы прикрыть кость. Но, конечно, античные или средневековые ампутации были гораздо более опасным и жестоким предприятием, чем сейчас. Дело тут не только в отсутствии анестезии. Главным кошмаром древнего врача было кровотечение. Так как конечности пронизаны крупными сосудами, операция эта очень кровавая. Чтобы пациент не умер от кровопотери, приходилось идти на сомнительные с точки зрения медицины действия. Например, пускать кровь пациенту перед операцией, чтобы во время процедуры кровотечение было меньше. Еще один сомнительный прием. Гиппократ советовал при гангрене проводить разрез по мертвым тканям, чтобы избежать кровопотери. Таким образом, был большой риск, что некроз не остановится и пойдет дальше. А еще культю до 16-17 веков сразу после операции было принято прижигать. Например, раскаленным металлом или кипящей смолой. А иногда с помощью химикатов, типа едкой щелочи или позже медного купороса. В целом метод работал, но у него было много минусов. Культя рисковала превратиться в незаживающую язву, а затем снова в гангрену. Кроме того, образовавшаяся корка часто отходила, провоцируя новые кровотечения. Не говоря уже о том, что прижигание – это просто чудовищно больно. К XII веку ампутация на время пропала из арсенала европейских профессиональных врачей из-за религии. Церковь не одобряла пролитие крови священниками, а многие врачи имели духовный сан. Так хирургия стала недостойным занятием для людей, которые оканчивали университеты и читали Галена в оригинале. И пока медицинская элита изучала древние тексты, Ампутациями и прочими хирургическими операциями занялись цирюльники. Нашли вы мастера, который хорошо стрижет бороду, а он, если что, и зуб вам вырвет, и ногу отрежет. Очень удобно. Конечно, цирюльники этому тоже учились. Просто не на медицинских факультетах, а в ремесленных школах. И даже сдавали экзамен на звание мастера-цирюльника-хирурга. Было оно и у доктора Амбруаза Паре. Кажется, рекордсмена по упоминаниям в нашем подкасте. Помните, мы рассказывали, как Паре провел медицинский эксперимент, в котором доказал, что огнестрельное ранение и прижигание сочетаются плохо. После этого он предложил новый метод остановки кровотечения солдатам. Перевязывание сосудов лигатурами, то есть специально

0: при ходьбе с протезом будет приходиться нагрузка, на которую они вообще-то не рассчитаны. В норме эту нагрузку несет пяточная кость. Пирогов придумал следующее. Он не просто срезал ногу на уровне голени. Сначала он удалял поврежденный фрагмент стопы и голеностопный сустав. При этом оставлял мягкие ткани задней поверхности голени. Ахиллово сухожилие, нервный пучок и кожный лоскут. А еще фрагмент пяточной кости, который держался на этих тканях. Потом спил костей голени хирург закрывал этим самым фрагментом пяточной кости. И только потом зашивал культю и накладывал гипс. Когда его снимали, пациент оставался с чем-то вроде копытца. Так культя становилась длиннее и устойчивее, и человек мог на нее опираться. То, что сломанные кости срастаются, человечество знало давно. Но Пирогов пошел дальше. Он срастил части костей, которые в норме вообще не соприкасаются. Этот метод он назвал остеопластикой или костной пластикой. Сегодня остеопластика позволяет буквально пересобирать поврежденные конечности. Например, если из-за травмы человек потерял несколько костей стопы, можно восстановить их, имплантировав ногу кусочек ребра. Все эти открытия, плюс изобретение анестезии, сделали операции по ампутации обычным делом. Немецкое пособие для врачей начала 20 века описывает подход к ним так. Где мягко – режь, где кость – пили, где брызнула кровь – перевяжи сосуды. Кажется, ну что может быть проще? При этом даже в наши дни это очень сложная процедура со множеством рисков. Послеоперационная летальность может доходить до 50 и выше процентов. Например, когда пожилому пациенту с ослабленным организмом ампутируют большую часть конечности. И обычно худшее происходит не потому, что врачи не умеют оперировать. Тут есть несколько факторов. Во-первых, потеря конечности – это колоссальный стресс для всего организма. Возможных осложнений тут очень много. Например, после операции может снизиться иммунитет и начаться воспаление культи. А еще в результате перераспределения нагрузки на скелет, который провоцирует отсутствие одной или нескольких конечностей, может случиться деформация позвоночника или артроз. Во-вторых, ампутация – это крайняя мера, которую предлагают только при очень тяжелых состояниях. Например, при патологиях сосудов конечностей, когда гангрена развивается из-за тромбоза. Но само по себе образование тромбов – это уже показатель того, что сердечно-сосудистая система человека в опасности. В таком случае ампутация хоть и избавит от гангрены, но не спасет жизнь. И главной причиной смерти станут не последствия отсечения конечности, а первоначальное заболевание, с которым организм не в состоянии справиться. Но пережить ампутацию – это полдела. Потом человеку надо как-то научиться с ней жить. И в этом как раз помогают протезы. Поэтому хирурги должны заботиться о том, чтобы культя после ампутации получилась функциональной. Другими словами, такой, чтобы быть максимально удобной для протезирования. Любопытно, что при этом интересы хирурга и протезиста иногда не совпадают. Вот как об этом рассказывает Антон Круглов, врач-ортопед-протезист, который работает с бионическими руками.
1: Дело все в том, что хирурги сейчас действуют по принципу органсбережения. То есть их задача – сохранить как можно больше костной ткани для потенциального продолжения реабилитации хирургической. И поэтому они не стремятся особенно много отпиливать, если говорить совсем грубо. Да? Но при этом сложность заключается в том, что если сохранить, например, нефункциональную кисть, нашим терминальным устройством можно считать в кавычках кисть, которая прикрепляется к предплечью за счет лучезапястного сустава. В общем-то, вся рука делится принципиально на два разных отделов – это кисть и система рычагов, которые позиционируют эту кисть в пространстве. То есть наша рука – это манипулятор плюс кисть. Так вот, если хирурги оставляют достаточно длинный фрагмент кисти с деформированными пальцами или деформированными культями пальцев, которые перестали двигаться, которые не чувствуют, там, проблемы с чувствительностью, с кожей, но при этом они не ампутировали кисть, потому что руководствовались принципами органсбережения, то вот на такую культю разместить искусственную кисть будет невозможно. Потому что не поставишь кисть на кисть, правильно? Это будет здоровенная такая некрасивая конструкция. И тогда нам нужно частичную ампутацию кисти протезировать за счет искусственных пальцев. Но и искусственные пальцы, они имеют определенную длину. Не поставишь искусственный палец электрический на культю пальца, потому что, опять же, это будет громоздкая некрасивая конструкция. И отсюда вытекает сложность протезирования людей с частичными ампутациями кисти. У протезистов принцип «мы должны работать с тем, что есть». У нас есть огромный арсенал

0: разных технических решений, разных материалов. Мы должны уметь смягчать ударную нагрузку на культе, если она болезненная. Мы должны ее как-то перераспределять.
1: И тут самое время перейти от истории ампутации к истории непосредственно протезов. Протезы человечество придумало позже, чем научилось ампутировать конечности. Но тоже довольно давно. Одни из самых древних в мире образцов нашли у египетских мумий, которым по разным оценкам в районе 3000 лет. Речь о двух больших пальцах ног. Один несгибаемый и сделан из чего-то вроде папье-маше, состоящего из клея, гипса и льна. Второй – из дерева. Он крепился к стопе ремнями и мог двигаться при ходьбе. Искусственные руки и ноги тоже начали делать еще до нашей эры. Первым пользователем протеза руки, который попал в исторические хроники, был римский военачальник Марк Сергий Сил. Он жил в период Второй Пунической войны. Это конец 3 века до нашей эры. В одном из сражений с карфагенянами Марк Сергий потерял правую руку. По свидетельству историка Плиния Старшего, он заменил ее железным протезом, который использовал в бою, и получил прозвище «ферус», то есть «железный». В Средневековье, благодаря развитию оружейного и часового дела, протезы становились все навороченнее и функциональнее. Можно было добавлять пружины, кнопки и рычаги. Так что, когда в конце 16 века немецкий народный герой Гёц фон Берлихинген в одной из битв лишился руки, то через некоторое время смог похвастаться супертехнологичным протезом, который для него сделали нюрнбергские оружейники. Это была железная перчатка, которой Берлихинген управлял с помощью системы ремней и пружин. Он мог поднимать и поворачивать кисть и сжимать кулак. Конечно, такие протезы мог позволить себе далеко не каждый. И тогда в дело вступала смекалка. И крюк. Крюк вместо руки был очень распространенной вещью. И не столько на пиратских кораблях, как мы привыкли думать благодаря поп-культуре, сколько среди обычных работяг. Простые люди не могли позволить себе ни технологичную железную перчатку, ни косметические протезы рук. Это такие нефункциональные конечности, которые просто имитируют здоровые. Все это было и дорого, и бесполезно в повседневной жизни. А вот крюк – другое дело. Ведь он позволял, например, захватывать предметы. Другие рабочие инструменты на место потерянной руки тоже крепили, например, клещи или молоток. Надеваешь на культю деревянную гильзу, крепишь к ней инструмент и готов трудиться. По мере развития технологий протезы совершенствовались в плане удобства и доступности. Появлялись новые материалы вроде пластика и алюминия, которые постепенно заменяли тяжелые железо и дерево. Искусственные ноги пытались сделать такими, чтобы они позволяли пациенту почти натуральную походку. А еще создавались упрощенные механические руки. Совершенствованием протезов зачастую занимались сами ампутанты, которые лучше всех понимали, насколько имеющиеся протезы тяжело, а иногда даже больно носить. Мировые войны 20 века были рекордными катализаторами роста числа людей с ампутациями. После Первой мировой, например, конечности потеряли 100 тысяч немцев и англичан. А точной статистики ампутантов в СССР после Великой Отечественной нам найти просто не удалось. Но по некоторым данным это было почти 500 000 людей. Удивительно, что при этом ничего принципиально нового в протезировании они не привнесли. Протезы выпускались в огромных масштабах, но о технологическом усовершенствовании речи не шло. Вплоть до середины 20 века все протезы управлялись механически. Например, с помощью системы ремней, которые приводили руку в движение за счет работы мышц спины. Первые бионические разработки начались только в 1950-е.
0: Что такое бионическое устройство? Это устройство, созданное искусственно руками человека, да, но при этом оно повторяет в той или иной мере функцию аналогичной биологической какой-то части. Если мы пытаемся воссоздать функцию руки или руку механическим устройством, то это будет называться бионическая рука. Просто потому, что это устройство, которое повторяет в определенной степени функцию своего природного биологического аналога. И в этом смысле любой протез, который обладает хватательной функцией, то есть компенсирует утраченную функцию схвата, является бионическим. Это с точки зрения науки. Но с точки зрения жизни и реальности прижилось понятие «бионический протез». Если мы углубимся в фундаментальную науку, то мы там понятие бионического протезирования не встретим. Мы встретим более локальные и конкретные термины. Биоэлектрическое протезирование, например. Что будет означать протезирование с использованием устройств, которые управляются биологическими сигналами, биоэлектрическими сигналами. материалами. То есть мышца, сокращаясь в культе, генерирует электрический импульс. Этот импульс считывается в основном накожными датчиками, расположенными внутри протеза. И это интерпретируется протезом как определенный управляющий сигнал. Например, сигнал на закрытие кисти, а другой сигнал будет на открытие кисти. И это биоэлектрическое управление протезом. Понятие бионического протеза пришло, когда начали раскручивать высокотехнологичное и дорогостоящее протезирование.
1: Термин «бионика» образован из названий двух дисциплин – биологии и электроники. Использовать его начали где-то во второй половине 20 века. Но о том, что живые организмы и электричество связаны напрямую, человечество начало догадываться раньше. Природой электричества ученые плотно заинтересовались в 18 веке. Поэтому, когда итальянский физиолог Луиджи Гальвани в 1780-х годах в своей лаборатории препарировал лягушек, не было ничего удивительного в том, что он делал это на столе, где стояла электрическая машина. Мы уже рассказывали про Гальвани в выпуске, посвященном истории слуховых протезов, но я чуть-чуть напомню. В какой-то момент опыта помощник Гальвани коснулся бедренного нерва лягушки скальпелем и увидел судорогу. Мышцы сократились, как будто амфибия ожила. Это было странно и удивительно. И следующие 20 лет Гальвани посвятил исследованию этого феномена. Сначала он грешил на электрическую машину, которая якобы стала причиной сокращения мышц лягушки. Но дальнейшие опыты показали, что судороги в лапке возникали и без источника тока поблизости. Сначала Гальвани проводил аналогичные опыты на свежем воздухе в грозу, а потом в ясную погоду. И всякий раз лапка лягушки, оказавшись между двумя металлами, сокращалась. Гальвани пришел к выводу, что во всех организмах присутствует некое животное электричество, которое протекает внутри нервов и мышц. Будучи в первую очередь врачом, Гальвани видел в животном электричестве жизненную силу, прямо как кровь, циркулирующую по сосудам. Он даже предположил, что, научившись обновлять электричество в организме, люди поймут, как не стареть и, возможно, даже жить вечно. Идея Гальвани о животном электричестве быстро захватила умы его современников. В 1818 году химик Эдвард Юр даже попытался воскресить человека с помощью электричества. Эксперимент проходил в университете Глазго. В анатомический театр доставили тело преступника, казненного за убийство. Юр обескровил тело и подключил к позвоночнику источник тока. Эксперимент получился жутким. Тело сгибало и разгибало ноги, корчило гримасы и вело себя как живое. Впрочем, преступник так и не воскрес. Зато под влиянием этих идей появился один из самых узнаваемых монстров современности. Гальванизмом вдохновлялась английская писательница Мэри Шелли, которая придумала историю о докторе Франкенштейне и его монстре. Тот был составлен из множества частей и ожил, когда через него пустили мощный разряд тока. Конечно, идеи об оживлении электричеством так и остались фантастикой. Выводы Гальвани еще в 18 веке опроверг физик Алессандро Вольта. Он указал на то, что ток в лапе лягушки возник не из-за некого внутреннего источника энергии, а из-за того, что она была зажата между цинковым столом и медным скальпелем. Но Гальвани от теории животного электричества не отказался. В следующих своих экспериментах он показал, что мышцы мертвой лягушки сокращаются, даже если прикасаться к нерву стеклянным, а не металлическим крючком. И как мы знаем сегодня, Гальвани все же был прав. Это доказали уже исследователи 19 и 20 века. В организме постоянно происходят электрические явления. Внутри наших клеток и в межклеточной жидкости содержатся заряженные частицы – ионы калия и натрия. Из-за разницы потенциалов ионов возникают маленькие токи, то есть направленное движение заряженных частиц. Сегодня мы знаем, что сокращению мышцы всегда предшествует электрический сигнал. Это и есть научная основа идеи совместить биологию и электронику, благодаря которой мы имеем бионические протезы. Первые разработки протезов, работающих за счет считывания электрического потенциала мышц, начались в середине 20 века. Самую первую такую кисть создал в начале 40-х студент-физик Мюнхенского университета Рейнольд Райтер. Правда, его разработка осталась незамеченной из-за событий Второй мировой. А вот в 1960 году появилась бионическая рука, которую стали широко использовать в клинической практике. Ее разработали советские ученые, инженер Арон Кобринский и биолог Яков Славутский. На их модифицированной технологии сегодня работают массовые бионические протезы. Их еще называют миоэлектрические. Миос – это мышцы на древнегреческом. Давайте на примере искусственной кисти разберем, как они устроены. Бионическая кисть крепится к предплечью с помощью так называемой культеприемной гильзы. Ее изготавливают под конкретного человека, делая слепок культи. Гильза содержит миоэлектрические датчики. Они считывают электрический потенциал мышцы и передают информацию о сокращениях электронному микропроцессору. Процессор считывает информацию, обрабатывает ее и передает команду руке.
2: По сути, это просто сокращение мышц.
1: А это снова Константин Дебликов, с истории которого начался этот выпуск.
2: То есть мышца напрягается, электрод это считывает, и протез совершает действие. Два варианта напряжения у тебя есть. Электроды, они прикрепляются к двум мышцам, с одной и с другой стороны предплечья. Когда я напрягаю мышцу с внешней стороны предплечья, то кисть раскрывается. Когда я напрягаю мышцу с внутренней стороны предплечья, кисть закрывается.
1: Бионический протез тоже не может повторить всех движений живой человеческой кисти. Зато он хорошо справляется с захватом и удержанием предметов, поскольку позволяет сжимать пальцы в кулак или щипок.
2: Бионические протезы, они бывают двух типов. Они бывают однохватные, которые только в один вариант схвата рука сжимается. Это я вот пользуюсь именно такими. Я считаю, что это удобнее намного, чем иметь второй вариант протезов. Это многосхватные или еще их называют высокофункциональные протезы. Такие в моей коллекции тоже есть, но я как бы убедился, что в большом количестве хватов нет на самом деле необходимости. И современные вот какие-то там последние протезы, они могут там до 30 разных вариантов жестов показывать. То есть ты можешь эти жесты переключить в зависимости от протеза, либо тоже при помощи там, определенных мышечных сигналов, там, подавая каким-то определенным образом, сокращая там, две мышцы сразу или как-то очень резко, отрывисто сокращая одну из них, ну, неважно, как запрограммирован протез. Либо переключаешь эти жесты через там, мобильное приложение, еще какими-то вариантами, там, кнопками на самом протезе и так далее.
0: В протезах рук сложные кисти сложно управляются. И в этом смысле очень много людей, которые выбирают простые конструкции, надежные конструкции, которые управляются легко, непринужденно и интуитивно, что самое важное. То есть они не требуют внимания, сосредоточенности для того, чтобы управлять. Как правило, сложные бионические кисти отнимают очень много внимания от пользователя. И люди, которые пользуются двумя протезами, они в основном пользуются протезами более простыми.
1: Но что, если мышц в конечности ампутанта не осталось? Например, если рука отрезана на уровне плеча. В 2001 году американский электромонтер Джесси Салливан коснулся оголенного провода и полностью потерял обе руки, как раз вплоть до плечевых суставов. Миоэлектрический протез ему было попросту не на что устанавливать, мышцы не сохранились. Тогда на помощь Салливану пришли врачи из Чикагского реабилитационного института. Вот что про это рассказывает доктор Тодд Куикен.
3: Техника, которую мы разработали, называется целенаправленная реиннервация. Даже если вы потеряли руку, нервы, которые к ней ведут, все еще остались в вашем организме. Просто они больше не связаны с вашими мышцами и кожей. И именно нервы содержат всю необходимую вам информацию. Но как нам получить эту информацию? Подход, который мы используем, заключается в том, чтобы взять эти нервы и перенести их в другие мышцы и кожу.
1: Салливану пересадили сохранившиеся здоровые нервные окончания из плеча на поверхность грудной мышцы. Когда нервы прижились, к мышце прикрепили электроды. Они улавливали изменения ее электрического потенциала. Вот только мышца теперь была пронизана нервами руки, и сигнал шел по проводам к протезам рук и передавал им соответствующую команду. Так Салливан стал первым человеком, который смог использовать протезы с помощью мышечной реиннервации.
3: Эта технология позволяет шевелить конечностью естественно. Ты думаешь о том, чтобы закрыть кисть, и она тут же закрывается. А еще Джесси может одновременно пошевелить локтем и сжать кисть. То есть эта технология дает ему одновременный контроль над двумя движениями.
1: На видео, в котором врачи рассказывают об этой операции, кажется, что Салливан не испытывает никаких трудностей при взаимодействии с искусственными руками. Он легко поднимает и опускает их, совершает сложные манипуляции с предметами и красит ограду вокруг своего дома. Но при этом его протезы не похожи на современное компактное устройство. Это целая конструкция со множеством проводов и датчиков, которые подсоединяют к торсу. И хотя с протезирования Салливана прошло уже 20 лет, подобные технологии все еще недоступны на рынке. Ну а бионические руки, которые достаются большинству пациентов, по-прежнему не назовешь полноценной заменой конечности. Это лишь инструмент для совершения ограниченного числа манипуляций. Большинство современных протезов кистей умеют выполнять только две команды – сжатие и разжатие кулака.
0: Почему нет более сложных команд? Да потому что нет обратной связи от протеза. Для того, чтобы более сложно, интуитивно, без контроля зрения управлять протезом, нужно понимать, в каком положении находится терминальное устройство, нужно иметь осязание нужно получать от протеза обратную связь. Закройте глаза, вы же чувствуете, у вас мышцы предплечья расслаблены или напряжены? В каком положении кисть? Вы понимаете. А в каком положении искусственная кисть? Вы не понимаете без контроля зрения.
1: За контроль положения руки в пространстве отвечает проприоцепция. Чувство, которое позволяет оценивать положение части тела в пространстве. Мышцы не только приводят в движение конечности, но и посылают в мозг сигналы об этом, чтобы вы могли быть уверены, ваши руки не вытворяют невесть что, пока вы на них не смотрите. И протезы, которые есть на рынке, этого пока что не умеют.
2: Нужно все время думать о том, как ты взаимодействуешь с миром. Вот меня все время спрашивают, а ты привык? Ну как ты? Ты уже все привык, наверное. Ну, ты уже все делаешь, наверное, не особо сильно задумываясь. А я считаю, что привыкнуть к бионическим протезам нельзя, потому что каждая новая вещь будет требовать от тебя какого-то умственного напряжения, как именно с ней нужно контактировать, если у тебя протезы. Если мне протягивают стакан, я оцениваю, насколько он широкий. Могу ли взять его в одну руку одним протезом? Или мне нужно два протеза для того, чтобы взять этот стакан? И так далее. Поэтому у протезов как бы и нет мышечной памяти, он не может сделать что-то на автомате. То есть ты обычно всегда вовлечен прямо активно, мыслительно в процесс взаимодействия с миром руками.
1: То есть бионическая рука может, например, вполне уверенно держать смартфон. Но при этом абсолютное большинство бионических протезов не заточено под взаимодействие с сенсорным экраном. Дело в том, что сенсорный экран реагирует на электрический ток, который проходит через тело человека. Когда кожа касается тачскрина, происходит замыкание, которое считывается экраном и переводится в сигнал. У поверхности протеза такого нет. Константин тоже столкнулся с такой проблемой и очень изящно решил ее.
2: Мы засунули под перчатку протеза фольгу с медной проволокой и один из ее кончиков пропустили под перчаткой и сделали дырочку в мизинце протеза, и там эта медная проволока выходит наружу, она обматывается вокруг пальца, обматывается токопроводящей тканью, сверху надевается токопроводящий такой напалечник, и все. И вот такая конструкция позволяет мне одним пальцем тыкать в сенсорные экраны, пользоваться телефоном, там, сделать заказы на кассах и так далее. То есть эта штука мне, ну, реально помогает жить.
1: По похожему принципу работают некоторые перчатки для сенсоров. Там кончики пальцев сделаны из материала с хорошей электропроводностью, например, люрекса. Еще одна причина, которая мешает бионическим протезам стать полноценной заменой руки – их хрупкость. Поэтому, например, их проблематично использовать в спорте.
2: Можно, конечно, отважиться и носить там бионический протез в спортзал. И многие, опять же, производители протезов пытаются делать ролики, в которых человек там ходит и с своим бионическим там протезом, который стоит 5 миллионов рублей, и тягает там штангу в спортзале. Но, скорее всего, конечно же, когда человек реально придет протезироваться, ему скажут, ну, ты не подвергай лучше ее постоянным таким тяжелым нагрузкам, потому что, ну, там техника, сервоприводы, всякие микроконтроллеры, и, в общем, поломается, потом долго чинить и дорого. Поэтому для разных задач хороши разные протезы. Если мы говорим про какие-то задачи, требующие тяжелого какого-то физического труда или усилия, например, там работа в спортзале, то для этого точно нужно иметь отдельные протезы, как вот у меня, например, у меня две пары протезов для спортзала. Одни мне позволяют там сжать штангу лежа и вообще работать с весом, там, толкая его от себя. Вторые протезы позволяют мне работать с весом, притягивая его к себе, там, подтягиваться, я не знаю, там, становая тяга и так далее, присед со штангой, в общем, вот такие вещи.
1: Для современного пользователя протезов более-менее нормально иметь коллекцию разных искусственных конечностей для разных целей. Не все они будут бионическими. У человека могут быть косметические протезы для фотосессий, специальные для занятия спортом и третьи для повседневной жизни. Такая коллекция есть и у Константина.
2: Я не считал, на самом деле, сколько у меня протезов. Я их делаю просто как будто бы постоянно. То есть есть много разных ребят, которые откликаются, и мы с ними как-то сотрудничаем, и они мне изготавливают какие-нибудь интересные штуки. Это как бы часть моей деятельности во многом. Так что да, протезов у меня много. А еще у меня есть протезы для игры на барабанах. Это отдельные протезы, которые позволяют фиксировать барабанные палочки таким образом, чтобы был отскок, потому что отскок важен в игре на барабанах. Ну, как-то так. Не знаю, протезов очень много, я их не считал. У меня вот шкаф забит один ими под завязку.
1: Но все-таки, как же все эти новости про вживление чипов в мозг? Или хотя бы про протезы, подключенные непосредственно к нервам? А искусственная кожа, которая позволяет пользователю протезов испытывать тактильные ощущения? Все это действительно существующие разработки, но пока они не выходят за пределы лаборатории.
0: То есть я не говорю, что в принципе эта работа не ведется. Она ведется. Но работа по вживлению датчиков – это такая всегда экспериментальная и всегда научная работа. Пока. То есть ее в общие массы пока не запустили. И да, протезы в 99% случаев управляются двумя датчиками. Датчиком открытия и датчиком закрытия. И в этом смысле это абсолютно архаичная система управления. Почему не предложена новая система? Потому что новая система должна быть безошибочна. Пока на данный момент безошибочна двухдатчиковая система. И она дает все равно ложные срабатывания. Но она такая относительно безошибочная. Полностью безошибочная система управления вообще у тягового протеза. Вы тягу натянули, у вас протез открылся или закрылся. Вы тягу расслабили, у вас он совершил какое-то действие. Вот это безошибочная система. Протез не сработает сам, пока вы тягу не натянете. Поэтому... Да, для того, чтобы перейти принципиально к новому этапу развития протезирования, мы должны усложнить именно систему управления, сделать ее безошибочной, сделать ее интуитивной, понятной, чтобы буквально за один день человека можно было обучить пользоваться тем или иным протезом. Но пока альтернативы миографическим датчикам, которые либо накожно, либо инвазивно считывают мышечный сигнал, я не вижу.
1: Под конец стоит сказать про еще одну гигантскую проблему бионических протезов. Это их доступность. Среди всех людей в мире, нуждающихся в протезировании, пользователи бионических протезов лишь 10%. В России цена на бионические кисти начинается от 400 тысяч рублей, и это самая низкая планка. Бионическая нога обойдется уже минимум в миллион. И чем сложнее современный протез, тем больше он будет стоить. При этом у любого бионического протеза есть срок годности, его надо менять раз в несколько лет.
4: Такого вы еще не видели. Реалити-шоу, в котором все участники – люди, потерявшие конечности. Они отправятся на вертикальные лестницы, где должны будут пройти неожиданные испытания, сразиться друг с другом и самими собой. Ведь только один, оказавшийся на вершине, сможет получить современный протез и начать новую жизнь.
1: Этот ролик появился в феврале 2024 года и вызвал огромное возмущение в казахстанском интернете. В анонсе нового реалити-шоу под названием «Лестница» люди с ампутациями поднимались по вертикальным лестницам, преодолевая препятствия вроде гигантских.
5: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я приветствую всех любителей музыки. Меня зовут Анатолий Рыльцков. С вами Nota Bene. Подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Долго мы не выходили с последнего раза, ну вот, наконец-то вышли. И сегодня мы с вами поговорим об такой СНГ-сцене 10-х годов, 2010-х, соответственно. Во-первых, две ремарки скажу. Это, так скажем, выпуск по многочисленным просьбам трудящихся, по трем, если быть точным. Вот. Ну, написали люди, попросили что-то посовременнее сделать, про отечественную сцену, давайте попробуем. Во-вторых, сразу заявлю, что никакого отношения к ныне очень агрессивно по такому, вот к те, кто в игры играет, знает такой агрессивный польский маркетинг, да, вот у нас сейчас какой-то агрессивный русский сериальный маркетинг идет одного сериала. Не смотрел, не знаю, как он крут, не будем мы упоминать его название. Вот, в общем, к нему никакого отношения выпуск не имеет. Сразу скажу, а то там как-то не хочется продаваться за ноль. Вот, поэтому... Ну, вообще не хочется продаваться, но за ноль это совсем обидно как-то. Вот, поэтому просто поговорим сейчас с вами о том, как что есть и как будет отечественная сцена уже прошедших 10-х годов, что там было интересного, как так получилось, что у вас сцена была именно такой. Сразу скажу, у нас будет сегодня 4 группы и 4, скажем так, One Hit Wonder. Я сознательно игнорирую какие-то очень популярные коллективы, которые все вы и так знаете. Как-то о них говорить, ну, зачем там по 10-му разу одно и то же рассказывать, плюс к некоторым коллективам, к некоторым направлениям, там, скажем, новая поп-музыка, вот этот нео-поп, который у нас пошел там где-то с 12-го года, и вот апогей, там были всякие монеточки и так далее. Вот к нему у меня очень много вопросов, скажем так, к творческой составляющей данного жанра. Те, кому там вопросов нет, о них вы и так все знаете. Поэтому сегодня мы попытаемся поговорить с вами о группах 2-го, 3-го, 4-го, там, 17-го эшелона, то есть это коллективы, которые вы либо не знаете, либо знаете их очень чуть-чуть, либо, ну, если вы всех знаете, я уж тогда не знаю, кто вы. Респектосы сразу вам залетают. С прелюдией закончили, мы начинаем. Если брать такую неакадемическую, скажем так, музыку Советского Союза и постсоветского пространства, в первую очередь, там какие-то вот страны типа Россия, Украина, Белоруссия, да, то складывается там все примерно следующим образом. Считается как-то такой золотой век расцвета нашей музыки. Это вот 80-е годы, когда там уже пошла вот эта новая волна поп-музыкантов после такой советской революции Аллы Пугачевой. Классический рок, там все вот эти вот герои. Там потом вот это вот, когда где-то конец 80-х, там начало 90-х, когда вот до нас начала доходить вот эта вот новая эстетика в полном объеме, тоже там появлялись интересные коллективы, вот это как бы такое золотое время нашей такой сцены, в первую очередь рок-сцены, ну и поп на самом деле как-то тоже вот там много чего интересного можно послушать, ну поп там скорее уже в 90-х, но тем не менее вот оттуда идет прям вот корень этого замечательного успеха. Я с этим категорически не согласен, я не считаю, что там 80-е годы Советского Союза прям уж такое там великое музыкальное время в истории нашей страны. Да, были там достойные коллективы, там, если таких брать, скажем так, по людей попопулярнее, это Наутилус Помпилиус,

0: с украинского СССР. Были, конечно, коллективы хорошие, но в основном это какая-то калька была постоянная, это какие-то вот эти очень закрытые тусовки типа ленинградского рок-клуба, там московский какой-то тоже был рок-клуб, вот эти вот всякие там екатеринбургская музыка тоже очень специфическая, как ее называли, ну, не готов я о специфике екатеринбургской музыки сейчас рассуждать. Ну, в общем, не кажется мне это время каким-то прям уж очень интересным. Естественно, были там знаковые, крутые, культовые коллективы, очень самобытные коллективы. Там музыканты, там типа того же Башлачева, например.
1: Карма — забота общая, доклад — задача длинная. Удой с дисциплиной, карма и вновь карма. Пошла чесать губерния, эх, мать моя целинная. Как вдруг конвертик с буквами не русского письма. Президиум шушукался, сложилась точка зрения. Депеша — это с запада, тут бдительность нужна. Вот в Тимонице построен институт...
0: Но в целом, послушать там на самом деле, вот если вот, ну, серьезно подходить к вопросу, без каких-то там ностальгических воспоминаний и без того момента, что в современной музыкальном журналистике, музыкальной критике принято просто-напросто всячески хвалить героев прошлого без какого-то вообще намека на какое-то критическое осмысление, я с этим активно стараюсь бороться, может быть, пассивно, но стараюсь бороться как-то, поэтому мы этого делать не будем. В общем, вот закончились 80-е, начались 90-е. Для отечественной культуры вообще было время очень такое, с одной стороны, хорошее, потому что огромное количество творческой свободы, огромное количество разнообразнейших там и музыкальных коллективов, и там каких-то кинокартин, да, то есть вот эта вот цензура была снята, и просто, ну, люди делали буквально все, что хотели. Минус был в том, что бюджет был примерно как бы две бутылки водки, и это в лучшем случае. Иногда была всего лишь одна. И все это сказывалось на звучании, на, соответственно, конечном продукте. То есть очень много лоу-фай коллективов, такой, знаете, вынужденный лоу-фай. Был такой коллектив, по-моему, из Ижевска. Стук бамбука в 11 часов.

Вот эти вот ребята. Ну, это, конечно, очень интересный какой-то такой классный эмбиент, очень изобретательный, но это видно, что просто, ну, там, я не знаю, ну, на коленке это они были бы рады на коленке написать, но я не знаю, на чем они это делали, но получилось как бы убедительно, но, соответственно, на каком-то хай-фае, да, речи и не шло абсолютно никакой. Тем не менее, время было довольно изобретательное, появлялись разные там радиоплатформы, типа там нашего радио, русское радио, и тогда еще это вот были не вот сейчасшние, вот эти вот замечательные музыкальные фрики, а такие очень, я бы даже не назвал их прилизными, я вообще не знаю, что там происходит, ну знаю, мы об этом чуть-чуть попозже поговорим, но не происходит там ничего хорошего. А тогда это действительно были какие-то свежие, очень идейные издания, которые старались как-то вот дать площадку, продвинуть, чтобы вы понимали, там, допустим, человек, который, наверное, для отечественной музыки сделал больше, чем кто-либо другой, это музыкальный критик Артемий Киевич Троицкий, у него была такая программа «А» на Первом канале, куда он там Дэвида Боуи приглашал на интервью. Вот настолько серьезный музыкант там появляется на Первом канале, и вы слушаете какой-то его экспериментальный альбом или что-то такое. То есть, ну, это вот... Ну, сейчас чуть попроще представить, ввиду того, что там... Я забыл, как его зовут, по-моему, Мудрик его фамилия была, это вот новый был редактор в свое время на «Вечернем Урганте», который там начал всяких монеточек, лун приглашать и так далее. А вот до этого момента, вот до того, как он пришел, значит, Челси играл хорошо. Нет, в смысле, ну, просто тоже есть футболист Мудрик. Я так, для пяти человек, которые интересуются футболом, такая была небольшая шутка. До того, как господин Мудрик пришел, значит, к «Вечернему Урганту» и начали звать туда каких-то музыкантов, таких инди-направленностей, ну, более-менее интересных, скажем так, разной степени, конечно, но более-менее. До этого там, ну, кто давал интервью, какие-нибудь Кобзоны и так далее, то есть, ну, совсем какие-то уже несостоятельные музыканты, ну, состоятельные в смысле, как бы, статусные, естественно, но несостоятельные, как бы, не входящие в эпоху времени уж точно, там, о статусе Кобзона можно, конечно, как-то спорить, но вот то, что он в 2010-х годах там был не актуален, но это, я думаю, довольно очевидно. А вот в 90-е все вот эти вот, возвращаясь к нашему разговору, все вот эти вот замечательные ресурсы, они как бы были очень идейными и старались какой-то новые площадки, новые платформы создать. Соответственно, там, ну, из коллективов какие там самые интересные были, наверное, «Химера» Старкова.

Это такой наш, вообще одно из наших главных достояний. Это такой русский арт-панк, такой прям вот, вот русский. Очень такое интересное музыкальное действо происходило. Ну и все, кого вы там знаете. То есть это вот всякие там от Земфиры до там, Ленинграда. Все это примерно вот в этом времени появляется. Опять же, не будем мы на них подробно останавливаться и культурный статус их обсуждать. И там, ну просто вы и так о них все знаете, а там мое мнение об этих музыкантах, конкретно вот в нашем сегодняшнем разговоре, оно, наверное, ну просто не нужно. Дальше пошли нулевые. Нулевые годы – это вот начало какого-то

как бы здесь говорить уже о каком-то изобретательности нет, то есть люди просто делали бабки, и как бы на то, что там происходит в культуре, их монарха это не интересовало, как говорится. Тем не менее, там появлялись какие-то, значит, альтернативные ресурсы, типа там канала A1, мы с ней о нем еще поговорим в контексте одной из групп, о которых я расскажу. Появлялись там какие-то музыканты, рэп-сцены, там зарубежные рэп-сцены, мы об этом тоже говорили вот в выпуске про немецкий рэп в эмиграции, скажем так. То есть, ну, что-то было, ну, и засилье там всякого пацанского рэпчика, пацанского рока. Наше радио тогда еще тоже что-то пыталось оно делать. Где-то, наверное, до вот середины, конца, значит, нулевых годов. То есть, тогда еще поехать на фестиваль нашествия в надежде... Ну, и, то есть, это тогда еще, если вы ездили на фестиваль нашествия в надежде услышать какого-то нового свежего исполнителя, и об этом заявляли всем окружающим, на вас не смотрели как на идиота, скажем так. То есть, вот тогда еще такое было замечательное время. И, собственно говоря, вся вот эта... Ну, давайте кого-нибудь тоже из 90... Ой, из нулевых кого-нибудь я вам посоветую. Это, наверное, давайте будет группа «Адаптация пчел».

такой коллектив из, по-моему, Санкт-Петербурга. Они очень там специфический вокал играют. Кибер-рок, да, вот как есть киберпанк, вот это кибер-рок типа такого какой-то там жанр. Они там одни из амбассадоров, о жанре, понятно, никто не слышал. Но, тем не менее, группа очень достойная. Вот первый их альбом «Меланоя» называется, очень рекомендую послушать, прям не пожалеете. Кстати говоря, вот, да, заходя немножечко в сторону, группа «Адаптация пчел» это была одна из тех, которая начала сотрудничать с нашим радио и просто скатилась. Потому что послушай про второй их альбом, не буду его вставлять. Это просто уже какой-то постный ужас. Вот, то есть это все то, что потом начало делать наше радио. И, соответственно, входим мы в 10-е годы после вот этого всего. Я понял, что очень краткий экскурс, заголи по заголям, много мы что пропускаем. И это я осознанно делаю, потому что в формате часового подкаста каждый раз вам буду это повторять, но просто невозможно обо всем рассказать подробно. Ну, в целом, вот как я приблизительно вам рассказал, так примерно и было. Про нулевые что еще можно сказать? Было куча таких гаражных музыкантов. Я в то время уже начинал потихонечку ходить. Это вот в конце нулевых было. Я уже начинал потихонечку ходить на концерты. Вживую слышал я такие замечательные коллективы, как, например, Evil Not Alone. Это пензенский эмо-рок-бэнд. Вообще не уверен, что кто-то за пределами там вот Центральной России слышал хотя бы об этой группе. Вот. Ну, то есть были там какие-то вот Тени Свободы тогда выступали. Сейчас они, как я выяснил, года два назад стала довольно популярной группой, когда были они у нас на концерте, они там пели песни, потом такие, так, ребят, сейчас будет шокирующая новость, у нас есть еще один альбом, и вообще никто не знал, то есть все думали, что у них там, там, по-моему, у них был, типа, «Клуб здоровья», что ли, альбом вышел, вот, на тот момент, а до этого у них был еще какой-то альбом, начали с него песни играть, их вообще никто не знал. Ну, то есть те, кто, при том, что тогда, если вы там жили в провинциальном городе, и к вам приезжала какая-то неизвестная группа, вы, как правило, покупали билет и где-то там за две недели до концерта слушали, что они, на кого вы вообще идете, то есть, ну, чтобы как-то там подпевать что-то, как-то веселиться, вот, вообще никто не знал, но, тем не менее, сейчас они какие-то популярные ребята, и вот таких групп было очень много. То есть, прям абсолютно неизвестно, каких-то там, которые разваливались, что-то пели, ну, выступали в всяких малоаппетитных заведениях за 150-200 рублей билет. Поэтому на них кто-то там, конечно, приходил. Вот, но в целом, ну, интересно, там на самом деле было мало. То есть, ну, это какие-то панки были, либо там и Мария. Там, да, кстати, вот нулевые года, конечно же, расцвет эмо-кора у нас в стране, всякие там стигматы, аматри и так далее, но тоже как-то типа, потом о них пообщаемся. Вот. Ну, то есть, в целом, как бы, скажем так, мейнстрим, он был вообще очень нежизнеутверждающим. Прям все было очень плохо, тоскливо и так далее. И вот начинаются 10-е года, и вот, ну, ничего не предвещает, как бы, какого-то разворота в сторону интересной музыки. Вот что сейчас сцена просто взорвется. Тут ни одной предпосылки не было. Тем не менее, там у нас 11-й год у нас выходит альбом Ивана Дорна, дебютный, выходит «Вечный жит» Оксимирона, потом, соответственно, вот эта наша рэп-сцена

развивается, поп-сцена развивается, канал A1 тогда еще альтернативный, там разных музыкантов тоже тиражирует. У них была передача «Парный прогон» такая, где они скрещивали двух как бы музыкантов. И, ну, в общем, происходили всякие ужасы. Ну, иногда что-то хорошее, иногда просто, ну, просто ужас как-нибудь. Если вам нечего делать, послушайте как-нибудь «Парный прогон», совместный альбом. Это группа «Дистемпер», группа «Тараканы», как они песни друг друга перепевают. Ну, это вот просто... Ну, это вот в качестве юмористического такого номера можно послушать, но, естественно, ничего серьезного там не ждите. И как-то вот постепенно там бац-бац-бац, то есть хоп и рэп-сцена у нас развивается, притом она не как обычно, когда там что-то уже вышло из моды на Западе, и у нас только-только начинается, вот прям мы вот буквально там на пару месяцев отстаем всего лишь по времени, там какой-то инди-сцена у нас развивается, мы сейчас говорим о количественном в первую очередь, про качественные изменения, это, ну, немножко другой разговор, но тем не менее, то есть у нас прям очень много свежей музыки появляется прям, трендовой музыки, там, вот этот неопоп, о котором вот я уже как-то упоминал, типа там «Монеточки», «Луны», вот эти все ребята, вот это все тоже у нас заходит. И как-то вот к концу уже можно констатировать, что вообще 2010-е года были, наверное, самыми лучшими в истории такой, скажем так, русскоязычной СНГ-шной музыки, такой неакадемической. Как так вообще получилось? Все вот эти процессы, которые я вам немножечко описывал, пока подводил вас, они, собственно говоря, все сыграли. Во-первых, интернет. Интернет здесь мало того, что позволил очень быстро понимать, что вообще популярно там на Западе, какие тренды, что вообще происходит, наладил коммуникацию, естественно, между музыкантами, естественно, там слушатель новый за счет там всяких стримингов, ВК и так далее. Убил он, соответственно, окончательно все вот эти вот радио, потому что сейчас слушаю, мне кажется, только в машине и на работе. Я вообще не представляю, где еще сейчас слушают радио, если честно. Ну, такие вот классические. Более того, это вот где-то, когда, где-то, я не знаю, ну не соврать, там года где-то седьмые, ну может быть там чуть пораньше, конечно, там седьмые, восьмые, там уже очень были популярны всякие имиджборды, там всякие обсуждения, где всякие гики, фрики и так далее друг другом обменивались там всякими музыкальными находками, вот такими группами, которые у нас как-то исторически не были известны до этого времени, там, скажем, я помню, как... Еще молодой, довольно худой Юрий Хованский у себя вот в своем вот этом вот комьюнити продвигал группу Bloodhound Gang, например.

были какие-то тут, здесь, там, вот как-то все вот эти находки, они приходили к слушателю так или иначе. Во-вторых, про радио мы с вами уже поговорили, что они все как-то загинались, превращаясь ли в какие-то продюсерские вещи откровенно, либо просто в что-то очень постное, либо, там, как в случае, например, нашего радио, они стали, ну, слишком форматными. Почему я именно наше радио выделяю? Потому что наше радио, оно первоначально выступало как такое вот, значит, мы там за русский рок, там, значит, вот мы сейчас всем покажем, как наша сцена, а потом вот это вот все, скажем так, как бы нерв такой, да, нашей музыки, они просто его вынули и делали, ну, какой-то там, групп там появлялись, типа там Томы Накеры какая-то была там, ну, то есть совсем... Какие-то уже фрики начали появляться, там где-то вот в 10-х годах, я вообще не понимал, как бы, что они там делают. Вот. Ну, что они там-то делают, понятно, что они делают, в принципе, в каком-то там медийном пространстве. Я, честно, не знаю, что там происходило. Плюс к этому, да, начали выходить какие-то у нас уже. Тут, здесь, там какие-то музыкальные, скажем так, находки. Здесь начали появляться какие-то независимые лейблы уже, независимые продюсеры, которые делали такую культуру параллельной той, что делали продюсеры оригинальные, и за счет интернета они могли это делать. В принципе, музыка также, вот тоже немаловажный момент, где-то вот тоже года там 8-9, начался у нас такой какой-то политический рассвет, скажем так, когда, ну, как-то, ну, вот, ну, люди в диапазоне от Дмитрия Интео до, там, до Навального, вот когда он еще был русским националистом, то есть он, вот такое как-то у нас было очень широкое политическое поле, и, соответственно, музыка тоже начали появляться всякие политические музыканты, типа этого... Как же его, вот он пел «Поганенький у нас народ», а зовут его, как я забыл, к сожалению. То ли Обломов, то ли Вася Обломов. Во, Вася Обломов. Вот он. Мы не будем его вставлять, естественно, эту композицию. Но вот таких вот ребят было очень много. И как бы, то есть, в такой вот тусовочке, модной политической тусовочке того времени музыка тоже стала какую-то роль играть. Потом вот, соответственно, вся та музыка, которая сейчас там, допустим, протестный пласт, он почему так популярен? Вот оттуда это пошло, потому что как-то до этого, вот, 90-х, в нулевых как-то все это погибало, а потом опять возродилось. Соответственно, и до сих пор это как бы ввиду того, что спрос на эту музыку есть, она ее продолжает выпускать, и, соответственно, такие люди, они тоже как бы свой такой подиум получают. Более того, я вам скажу, что были... Мы не будем сейчас называть эти коллективы, но вот просто поверьте, ну, потому что они, скорее всего, все запрещены. Было очень много националистического какого-то рока, там, песни про всяких Евпатиев, Коловратов и так далее. Там, ну, просто вот все, кому не лень просто выступать, там, коммунистические какие-то группы тоже были. Именно такие вот, то есть не какие-то такие левацкие, как говорится, да, там, что-то вроде, там, Dead Kennedys каких-нибудь. А нет, вот именно, то есть вот песни там про Ленина и так далее, то есть все вот это тоже было. То есть, ну, достаточно было всякого рода такого политической музыки, и тоже это все как-то влияло. Ну, культура стала просто более открытой. И вот в такой вот смеси, то есть тут, здесь, там, как-то все это пришло к тому, что начался просто большой взрыв, и очень много музыкантов очень разных направлений, не связанных друг с другом вообще никак, они начали как-то вот появляться и что-то делать. Я вам тоже так немножко забежим в другую тему. Вот сейчас у нас так развивается вообще музыкальная журналистика и музыкальная критика, музыкальная, ну, что угодно там, да, про музыку. То есть у нас есть очень много людей, которые как-то вот друг с другом абсолютно не коммуницируют и никакого желания не имеют это делать. У кого-то из них получается делать что-то интересное, у кого-то не получается, но тем не менее там разные направленности, то есть вот это все тоже сейчас присутствует. И, кстати, наверное, не только в музыкальной, наверное, вообще в культурной журналистике, потому что есть там очень много интересных людей, которые про кино что-то рассказывают классно. И там, я не говорю сейчас про вот эти скрытые смыслы, а про там постановку кадра, там, про то, как там свет правильно располагать и так далее. В общем, все это тоже у нас сейчас примерно по такому же принципу развивается. Тоже все это в 10-х годах, соответственно, началось.

теперь, наверное, давайте уже наконец переходить к коллективам, которые я сегодня для вас выбрал. И первый коллектив у нас будет называться, ну, он называется, у нас он будет КПСС.

0: Кто это такие? Это музыкальный проект господина Сергея Бабкина. Он вам известный по группе «Пятница». Не будем вставлять, опять же, музыкальное сопровождение, все знаете. А, значит, вот это Сергей Бабкин, у него помимо вот этой «Пятницы» было много довольно проектов, всяких разных групп, групп однодневок и так далее. Вот одна из таких групп была группа КПСС. А выпустили они в 2011 году, вышел альбом «Свинец». Это такой как бы поп-рок. Такой поп с большим закосом именно в поп. То есть это такое, такая вот индюшатина нулевых. Вот что-то вроде Arctic Monkeys, только более, скажем так, мелодично, что ли. Вот без такого ухода, вот когда они уже там в электронику начали уходить, вот без такого вот их звучания. А вот такие первый альбом, скажем так, Arctic Monkeys, только мягче гораздо. Вот что-то вот в это вот это было уклон. Про саму пластинку, да, единственный альбом у них вышел, соответственно, «Свинец». Потом группу, что-то там они покатались по турам, развалились. Но в интернет помнят, группа очень хорошая. Вообще, Сергей Бабкин лично меня удивил. С группой я, кстати, познакомился как раз на канале «Иван». Там, значит, ну, соответственно, помимо всяких передач, они крутили просто музыку, и там был клип вот на песню, которую мы с вами прослушали. Песня «Звезда» называется. Очень такой, кстати, бодренький клип, мне как-то вот в свое время очень зацепил, сейчас пересмотрел, тоже довольно классно, при том, что там просто они выступают на сцене, такая, как, может быть, отсылка на Папа Роуч, по-моему, у них был такой тоже клип, где Last Resort, по-моему, песня была, где они тоже пели, может быть, не Папа Роуч, по-моему, Папа Роуч. Готов признать сразу, что я ошибся. Сам альбом очень разнообразный, прям очень много сменной такого настроения, такой довольно меланхоличный, где-то экспрессивно-меланхоличный, в общем, крутая пластинка, послушайте, не пожалеете. Это прям очень-очень-очень рекомендую. Давайте что-нибудь еще оттуда послушаем и идем дальше.
1: Докуривая сигаретку, стирая грим салфеткой, под мышкой не

Следующий у нас коллектив. Он состоит из одного человека. Это житель города Днепродзержинска. Его зовут Алексей Конопелько. И вот этот вот Алексей Конопелько, у него был его такой музыкальный ансамбль, оркестр одного персонажа под названием «Мутафория Лили». Звучит это вот так.

по звучанию, как бы, ну, я думаю, сами слышали приблизительно, я бы это описал как вот если бы Дэвид Линч снимал бы какой-то фильм в своей такой манере, но его действия бы происходили в веке в 18-м. Вот что-то вот отличное для этого был бы саундтрек от Мутафории Лили. Это какая-то такая эксцентричная неоклассическая музыка, которая сделана как-то на фейке. Очень какой-то, даже ну, тяжело описать. Это вот были замечательные слова Фрэнка Заппе, который говорил, что говорить о музыке – это как танцевать об архитектуре. Не совсем я с ними согласен, конечно, но вот в данном как бы, случае соглашусь, описывать это очень тяжело. Такой проект, кстати, на удивление, снискал какую-никакую славу. Там где-то даже о нем упоминал, какие-то он там давал концерты, интервью. Я просто был удивлен, что кто-то наткнулся на это и решил продвинуть этого замечательного человека. Первые два альбома слушать прям рекомендую. Дальше уже, соответственно, так как музыка эксцентричная и довольно такая замкнутая в себе, дальше уже он исписался, и там совсем все очень плохо, постно и невразительно. Но первые два альбома прямо очень рекомендую. «Мутафория Лили», еще что-нибудь послушаем и двигаемся дальше.

0: покачивает десны.
1: История группы «Прыгай, киска» такая. Они, в общем, группа зародилась там что-то году в 13-м, в 15-м году они уже распались. Сейчас они, кстати, возродились. И к ним, ввиду того, что они возродились, у них, конечно же, тур сразу нужно дать, потому что это такое довольно серьезное культурное явление было в свое время. Соответственно, везде у всяких таких не очень порядочных журналистов, музыкальных обозревателей сразу же повыходили хвалебные очень разборы с интервью, с рекламой этого самого тура, как его надо посетить обязательно, что это вот то, вот прикоснуться там к истории, все дела. Ну, наверное, чтобы какие-то снискать лавры ввиду того, что следующий коллектив замечательного Петера Мартича, это солист «Прыгай, киска», он вам, наверное, известен по коллективу «Пассаж», что это самый «Пассаж», довольно такая занятная вещица, тусуется, значит, ну, занятная имеется в виду не для меня, я считаю, что «Пассаж» — это очень посредственный проект, особенно в сравнении с «Прыгай, киской». Но, тем не менее, значит, о какой-то там музыкальной тусовочке все это находится, и как-то хочется свои какие-то лучики, интервьюшечек, эксклюзивчиков пополучать. Поэтому всячески тур продвигается. Я вам, значит, на тур «Прыгай, киска» идти не советую, потому что история должна оставаться в истории. А вот послушать «Прыгай, киску» я вам очень рекомендую. Это такое, как бы, поп-сатира, если хотите. Вот я даже не знаю, как это описать. В общем, нам очень сейчас неинтересно, что там записывались треки за 15 минут, все вот это вот текст писался там как-то лишь бы написать. Это все не нужно. Суть в том, что это абсолютно незамысловатая музыка. Абсолютно. Абсолютно кичевая, вот прям в своем максимальном просто выражении. Это одновременно попавшая, наверное, во время, попавшая в какие-то тренды, попавшая в настроение вот этой вот публики 14-15 года, ну, 13-14-15 года, прям вот в сердца молодежи, особенно те, кто вот на всяких там таких вот сомнительных концертах тусовались, там рейвы, не рейвы, вот это все дело. Очень такой важный исторически, скажем так, памятник, очень интересная с точки зрения простоты музыки вообще группа, и надо сказать, что вообще в жанре поп-сатиры я считаю в такой именно китчевой музыке, но «Прыгай, киска», ну, наверное, одна из лучших за всю историю просто вот. Чего-то подобного именно в том формате, в каком сделали это они, представить очень тяжело. Следующий проект, соответственно, да, «Пассаж», не рекомендую вам слушать, но вы, наверное, его слышали, но я не рекомендую, если вдруг не слышали. А вот «Прыгай, киску» прямо настоятельно требую вас ее послушать, потому что ничего подобного вы не слышали, я вам просто гарантирую. Это вот настолько тупо, что круто. Еще послушаем и двигаемся дальше.

И последняя группа из... У нас сейчас такие будут 4 группы, грубо говоря, в формате полноценных групп, и 4 будут таких One Hit Wonder. Вот последний коллектив из таких полноформатных в нашем сегодняшнем разговоре — это коллектив под названием Glint Shake, или сокращенно GSH.

коллектив из Петербурга. Солистка там была Екатерина Шелоносова, кажется, вот что-то такое. Кейт НВ у нее еще есть псевдоним, она под ним такую играет. Менее интересно, чем ГШ музычку, но тем не менее, вот она там солистка, ребята играют такое, как бы, вот они тоже играют арт-панк, если можно, такой, вот только арт-панк с такой после появления неопсиходелической музыки, формата, может быть, вот знаете все эту тусовочку типа Elephant Six лейбла. Вот что-то вот после этого, какой-то такой очень легенький, утонченный, при этом довольно безумный. Вышло у них, поначалу они начинали, естественно, как гаражники, как и положено. Были у них какие-то там, вот под названием Глиншейк, какие-то там мини-альбомы, не очень интересные. А потом у них вышел полноценный альбом, который называется Oesh Magziu. Вот это вот Oesh Magziu, это, наверное, ну, один из лучших альбомов в истории русскоязычной музыки. Ну, кроме шуток. Это прям... очень. Давайте что-нибудь еще оттуда послушаем. Вот первый трек, которым мы знакомились, был тоже оттуда. Давайте что-нибудь еще послушаем.

трек, там просто один лучше другого. Не, ну, текста довольно бессмысленные, музыка на высшем уровне. Можете видеоклип их посмотреть, такой там продакшн тоже довольно интересный. Классные ребята. Дальше, к сожалению, после этого альбома куда-то они туда свернули. Вот на альбоме «Польза», кажется, 2017 года. Они пытались как-то повторить вот этот вот успех у Эш Макзиву, но это все выглядело очень вторично. А дальше там, ну, все еще хуже стало. Но вот этот альбом, он прям мое почтение, как говорится. Очень крутой коллектив, очень рекомендую послушать. Может быть, кстати, вам и более поздние вещи зайдут их. В любом случае, как бы не стыдно за то, что вот на нашей такой инди-сцене, мы их тоже там к инди-сцене отнесем, появляются вот настолько самобытные музыканты. То есть это не просто, они как бы вот в этой всей вот этой вот тусовочке, которая шла по пути такого звучания, такого дрим-попа 90-х, да, вот они куда-то вообще в другую стезю отошли, и получилось гораздо лучше. То есть я вам ответственно заявляю, что вот ГШ это лучше, чем там всякие, не знаю, там Акуджавы и так далее. То есть это группа, которая абсолютно в другом, на другом уровне просто находится. Опять же, настоятельно рекомендую ознакомиться. Из примечательных фактов наткнулся на статью про них, еще давно было, где их там сравнивали с какими-то авангардными музыкантами там 20-х годов 20 века, что-то там. Ну, вот ничего подобного в творчестве у них нет, но мне просто очень насмешило, как люди какие-то ищут аналогии, просто потому что, наверное, просто не о чем больше писать. Страшно немножечко от этого, ну и немножечко смешно. А мы двигаемся дальше к One Hit

теперь у нас, скажем так, группа одной песни. Здесь вы, ну, там, знать может, наверное, только одну. Все остальные это, ну, очень неизвестные ребята. Первый трек, о котором мы поговорим и сразу же его послушаем, это исполнительница под названием «Девочка нового века» и ее песня «Авангард».

История здесь такая. Без имен попробуем, потому что я историю так довольно из первых уст знаю. В общем, одной замечательной даме из Санкт-Петербурга выдали, значит, деньги на образование, чтобы она оплатила вуз. Вместо того, чтобы оплатить вуз, она решила закупить, скажем так, известных веществ на у мифических персонажей, с которыми там дрался Геракл. Вот, и, соответственно, записать песню, снять клип. И вот это вот, соответственно, «Девочка нового века» с треком «Авангард». Веселейшая песня. Я считаю, что это вообще лучшая протестная песня из всех, что когда вот были написаны на русском языке. То есть вот все остальное, это какое-то вот серьезные, нудные какие-то треки там, какие-то такие полумогильные, которые там что-то вот... Все у них как-то там плохо, и вот срочно нужно там нам как-то всем. А вот это опять же, кич. Я очень люблю кичевую музыку, а политический кич я люблю вдвойне. Я не знаю, сколько времени понадобилось «Девочке нового века», чтобы, соответственно, написать эту композицию, но звучит она очень круто. Я неиронично вам ее рекомендую к прослушиванию, неиронично вам рекомендую видеоклип, который просто божественный. И я очень рад, что вот такие музыканты у нас появляются, которые вот они появляются и исчезают, так и должно быть. Но оставляют такой след... И с одним треком уделывают там все политические потуги, ну, музыкально-политические потуги всех на самом деле. Поэтому еще раз запоминаем «Девочка нового века» «Авангард». Обязательно слушаем. На Ютубе там две версии есть. Одна цензурированная, другая нет. Вот вам нужна, которая не цензурированная. Она очень классная. И двигаемся дальше. Следующий коллектив с одной песней, которую я вам порекомендую, называется «Катины слезки». И песня у них называется «Туристический мираж».

кто такие группа Катины слезки? Это, в общем, группа из Якутии, из Якутска. Они играют такой гаражный рок. Прям вот гаражный-гаражный. Ну, вы, наверное, могли послушать. То есть там лоу-фай на лоу-фае. И играют они его довольно однообразно. Ну, я бы не сказал, что группа... Знакомился я с ним, соответственно, на фестивале «Боль». Там они выступали. Как-то вот все у них очень монотонно. Ну, вот ничего вроде как особенного в их творчестве я не заметил. Потом я послушал какие-то мини-альбомы у них. Тоже ничего как бы выдающегося я не нашел. Кроме песни «Туристический мираж». Потому что мне казалось, здесь какие-то вот нотки серфа идут вместе вот под этот вот проигрыш. А эта песня, она, мне кажется, очень хорошо бы подошла в фильм типа «Криминального чтива». Прям просто бы как влетая вошла. Не знаю, как у Катиных слезок получилось это записать. Песня идет там, 1.5-2 минуты, но это прямо очень великолепно, и вдвойне великолепно, что группа из Якутии, и мы все расширяем и расширяем нашу такую музыкальную географию. Поэтому послушать очень рекомендую. В принципе, можете и другую дискографию послушать, вполне себе средняя гаражная группа, возможно, если вы прям такой большой упоротый любитель гаража и лоу-фай, возможно, что-нибудь еще вы у них обнаружите. А мы двигаемся дальше. И переходим мы к последней на сегодня группе. Это группа Meltdown Boys и их трек «Паранойя».

0: Это уже джаз-квартет. Он анонимный полностью, то есть там у них есть мистер Purple, мистер Orange, мистер Green и мистер Digital. Читаю по бумажке, пришлось выписать. Я так понимаю, что это какой-то референс в сторону группы The Residents, да, которая тоже была анонимная в таких вот смешных шляпах в виде глаз они выступали. Вот это, значит, коллектив, он играет, соответственно, такой dark jazz. Вообще, я небольшой любитель джаза, и уж тем более там каких-то его направлений, скажем так, слишком тяжелых в плане насыщения, да, композиционно сложных. Потому что мне кажется, вот такая музыка, она больше, как в известной фразе, больше для тех, кто играет, а не для тех, кто слушает. Тем не менее, вот Dark Jazz, там действительно есть что послушать. И вот наш этот московский коллектив, у него вышел альбом Inner Feelings. Это альбом концептуальный, 2018 года. На их альбоме каждый трек, он называется в честь какого-то психологического заболевания. И вот этот альбом открывается треком, соответственно, «Паранойя», который мы с вами послушали. Это лучший трек на альбоме, остальные мне понравились гораздо меньше, они какие-то, ну, заунывные, что ли, не знаю, как еще сказать. А вот этот трек прямо то, что нужно, и если всегда хотели с каким-то таким авангардным российским дарк-джазом познакомиться, то вот Meltdown Boys, я думаю, это отличные просто ребята для того, чтобы начать с ними знакомство. Еще скажу про них последнее. Ходил у меня один знакомый на их концерты в какой-то подвал, и вживую они выступают даже лучше. Поэтому, возможно, имеет смысл, как с группой Short Parish, не слушать их студийно, а ходить слушать на концерт. На сегодня все. Спасибо большое за внимание. Надеюсь, что какой-то интересный вам подборку подобрал, кого-то нового вы сегодня узнали, какие-то интересных музыкантов. Следующий выпуск у нас будет большой, скорее всего, больше часа. И, возможно, в нем будут ответы на вопросы, если вопросы наберутся. Поэтому, если вдруг какие-то вопросы есть ко мне, по музыкальной или по какой-то другой части, я обязательно отвечу. Как обычно, в описании здесь будет мой Telegram прикреплен, туда пишите свои вопросы. Если будет вопросов мало, я отвечу вам лично. Если вопросов много, соответственно, сделаем отдельный блог. В следующем выпуске я отвечу уже на них в формате подкаста. Всем спасибо, слушайте хорошую музыку. С вами был Анатолий Рыльсков, Нота Бена. Еще услышимся.
1: Добрый день. Меня зовут Михаил Калужский, я автор подкаста «Закати сцену». Я поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году.

0: Раз, два, три.
1: Я запылил себе микрофон. Фух, пыль в нос летит. Спасибо большое. Ну все, я запаслась чайком. Можем начинать.

0: Привет!
1: Привет! Это я, Лиза, твоя жена и ведущая подкаста «Радио Монеточка».
0: А это я, твой муж, Витя Исаев, блин. И вот этот тоже ведущий подкаста «Радио Монеточка».
1: Который мы делаем совместно со студией «Либо-либо». И сегодня мы будем говорить на тему страхов. И наши слушатели опять записали очень интересные голосовые сообщения. И я опять думала, Вить, что как всегда будет. Я боюсь тараканов, пауков. Но нет, наших слушателей волнуют гораздо более сложные, интересные вещи, несмотря на их юный возраст. Какую я подготовила главную историю, как я помогала своей племяннице не бояться Момо. И я думала, что этим я сегодня обойдусь. Но нет, Витя, этим я не обойдусь, потому что там темы гораздо интереснее.
0: А ты помогла все-таки не бояться Момо?
1: Да. Хочешь, расскажу как?
0: Да, конечно.
1: Побаиваешься, да?
0: Я боюсь Момо просто.
1: Я воспользовалась такой методикой, так как она была совсем маленькой, была в начальной школе, мне кажется. Мы с ней нарисовали этот портрет Момо очень вдумчиво, внимательно, со всеми когтями, венами, там, страшными штуками, которые у нее есть. И потом мы его как разорвали, как сожгли, выбросили, растоптали, и наш страх якобы ушел, и он действительно ушел.
0: Ты очень хорошая тетя.
1: Спасибо.
0: Тетя Лиза.
1: Ну вот я думала, что сегодня мне нужно будет какие-то подобные советы раздавать. Ну, посмотрим, чем закончится сегодняшний выпуск.
0: Лиз, какой у тебя сейчас страх, когда ты снимаешь себя в телефон?
2: У вас чайник кипит, вы чай хотели сделать?
0: Да, Лиза хотела чай. Тебе сделать чай?
1: Ну,
0: ты боишься, что ты не успеешь попить чаю?
1: У меня очень много страхов в связи с тем, что я стала матерью. И очень маленькая часть из этих страхов какие-то справедливые, обоснованные, хорошие и помогающие мне жить. Большинство из них просто мешают мне уснуть, просто мешают мне расслабиться и провести день в хорошем настроении. И ничем они мне вообще не помогают.
0: У меня такой вопрос. Как-то разделяется тревожность, страх? Или все-таки тревожное расстройство, вот это вот постоянные как бы страхи?
1: Ну, я не знаю, кстати, давай разберемся с терминологией.
0: Это как-то подразделяется вообще. Мне, например, сложно вспомнить именно страхи какие-то.
1: Вот прям, знаешь, что ночью кошмар
0: снится. Да, типа, я боюсь пауков, там, я не знаю, или что. Мне кажется, вот это страхи. Там, я боюсь упасть с подвесного моста, но я не боюсь.
1: Да я не боюсь. Это так, мальчики боятся в школе со мной рядом.
0: Да это другие просто шли там. В общем, да, но именно тревожность или какие-то такие вещи, мы обобщаем это до страхов.
1: А мне кажется, ведь, кстати, что наоборот. Для меня тревога — это такой общий термин, это общее состояние человека. Угу. У нее есть разные проявления, среди которых просто вот такой элементарный страх. Есть такие проявления, как желание что-то контролировать, есть такие проявления, как какая-то даже агрессивность, эмоциональность. И один из следствий этих тревог — какие-то навязчивые страхи. Но, слушай, я думаю, что мы же с тобой эти не психологи, какой-то, знаешь, это кухонная терминология такая смешная. Я думаю, что мы можем говорить все, что нам кажется. Мне кажется, что если мы просто не будем считать тревоги, то нам с тобой вообще не о чем будет рассказать, потому что по мере взросления вот эти страхи, которые раньше были очень конкретные, понятные, какой-то конкретный страшный визуальный образ из сказки, из книжки, из какого-то сна, и он тебя преследует, с возрастом это как будто бы уходит, и на место этих страхов приходит просто какая-то тревожная паутина, которая тебя опутывает, из которой сложно что-то вычленить, но ощущение это то же самое, оно же такое, знаешь, телесное даже, как говорит, под ложечкой сосет.
0: Я очень боялся физических каких-то...
1: расправ.
0: Ну да.
1: Ой, я хотел пошутить, а это правда оказалось.
0: Я был таким ребенком, который, например, если я кровь видел, мне становилось плохо сразу же. Я до сих пор не могу купить, например, цыпленка целого и его разделать. Абсолютно для меня это стресс. То есть я когда отрезаю конечности, у меня абсолютное чувство, что я режу как бы вот труп.
1: А мне, кстати, никогда не было страха крови, чего-то физиологического, потому что с детства мой папа увлекался охотой.
0: Кровью, так сказать.
1: И самая яркая сцена, которую я запомнила, но она меня не напугала, это просто было угу, понятно, и такое может быть в моей жизни. Когда ночью я проснулась попить водички, а в это время папа вернулся с охоты и притащил лося. Ну, ты представляешь себе размер лося, и это все на нашей кухне, и это же надо все срочно как бы разделать. Одно в заморозку, другое на фарш, то есть это незамедлительный процесс. И вот они среди ночи в этих фартуках, там какие-то клеенки, скатерки внизу, все там это, знаешь, чтобы сильно далеко не растекалось. И я такая, ого, вот это да.
3: Отдайте мне кусочек или ножичек.
1: Поэтому мне с детства было как-то очень это привычно. Но я помню, что я боялась всяких потусторонних вещей.
0: Интересно, вот потусторонних вещей я вообще никогда не боялась.
1: Я, знаешь, могла просто лежать в кровати. Допустим, если я встала в 6, а мне нужно к 7 в школу, лежу и не шевелюсь, закрылась под одеялом, хотя я знаю, что мне нужно скорее идти, мне нужно успеть поесть, мне нужно вообще, ну, я опаздываю, это срочно, но я от страха просто вот так вот лежала, парализованная, и ждала, пока там мама не придет меня проведать, почему я так долго не выхожу из комнаты, и до сих пор я часто боюсь потусторонних вещей, особенно когда тебя нет дома, или когда ты уходишь в кабинет работать, и ты в наушниках, и я знаю, что как я не крикну, что ты не услышишь в наушниках ничего, когда ты работаешь. Например, вчера я лежала там с Ниной и просто, знаешь, вот как возьмет в голову, придет какая-то страшная картинка из фильма, или какая-то мысль, или какая-то тень проскользнет по дому, и я в это погружаюсь и лежу, не могу шевелиться, холод по всему телу. Я думаю, господи, Лиз, ну ты уж такая взрослая тетенька все еще.
0: Смешно.
1: Да. Но мы живем в очень старом историческом доме. Здесь на нем надпись, какого он года построен. Вот эти вот старинные кирпичи сохранены. И мне кажется, что если где-то духи должны пообитать, то это здесь они. И иногда я думаю, что, наверное, они же смотрят, и мы такие милые с Ниночкой. Иногда я специально стараюсь с ней так мило играть.
0: О, стоят такие, знаешь, семья духов.
1: Чтобы они не захотели мне сделать никакого зла. Ну, ты же помнишь, как я верещу на всех этих фильмах?
0: Да. Ну, например, вот когда мы в поляне жили, там был большой дом, и мы в разных концах сидели, и я обычно в 3 часа ночи, там просто настолько было тихо, что мне было немного не по себе там ходить. Но я не боюсь как бы сверхъестественных вещей, скорее более каких-то практичных, типа воры, какие-то непредсказуемые люди.
1: Да, вот я согласна с тобой. Сейчас уже все больше я боюсь не потусторонних вещей, а просто реальных. И знаешь, я боюсь не какого-то страшного зла, хитрого маньяка, а я боюсь обычной человеческой глупости и того, что люди ведут себя нелогично. Вот понимаешь, он заскочит тебе в дом, захочет что-то украсть, увидит тебя,
0: Испугается и убьет тебя.
1: И ты ничего с этим не можешь сделать. И это ему будет невыгодно. Ему это не нужно, это не планировал. И вообще. Ну что ж, тогда давай узнаем же, чего боятся наши с тобой слушатели.
0: Давай.
3: Здравствуйте, меня зовут Аня. Мне 16 лет, я проживаю в городе Москва. Я очень боюсь общаться с представителями мужского пола. Вроде бы ничего такого не происходило в жизни, но безумно страшно. Каждый человек, с которым я хорошо общаюсь, кажется, что ему нужно меня, как сказать, отношения им нужны, и именно им нужен секс. У меня такое чувство, как будто я делаю что-то неправильно.
1: Привет!
4: Привет-привет!
1: Ты знаешь, я тоже с этим сталкивалась, но, кстати, не у себя, хотя и у себя тоже.
0: Я сталкивался с этим
1: ты?
0: У себя.
1: Ты тоже боишься мужчин?
0: Не, а мужчин?
1: Мальчиков-мужчин.
0: Речь же здесь в формулировке не
1: противоположный
0: пол. Да, я тоже боялся противоположного пола.
1: Да?
0: Да.
1: До скольки лет?
0: До 30.
1: А что случилось потом?
0: Не знаю, мне стало пофиг.
1: Просто интересно, вот вообще, что это, знаешь, за ощущение? Это же тонкая грань. Потому что я, например, часто испытываю смущение. Особенно, когда я была в твоем возрасте, у меня было очень много репетиторов, потому что мне надо было обязательно поступить на бюджет. И для этого я ходила куче-куче репетиторов. И я заметила, насколько мне некомфортно находиться в одной комнате наедине с учителем-мужчиной. Хотя ничего не предвещало этого. И у меня никогда не было травматичного опыта, связанного с этим. И попадались очень классные учителя, которые не сделали бы ничего, что заставило меня чувствовать себя некомфортным. Но себя, наверное, я это могу больше назвать смущением. А вот у моих подружек, у пары девушек, я знаю, что есть действительно страх, вот прям такой, как это сказать, ну, сильный страх, тревожный очень. И они просто строят свою жизнь так, чтобы не сталкиваться с мужчинами, особенно с...
0: Я тоже так строю свою жизнь. Я честно строю свою жизнь, чтобы не сталкиваться с мужчинами.
1: А какое счастье, когда таксистка приезжает, женщина.
0: Ой, я вообще обожаю.
1: И ты понимаешь, не будет допросов, расспросов, упреков, тебя никто не выгонит.
0: Тебе никто не скажет там какую-то...
1: Уезжай из нашей страны.
0: Ну или какую-нибудь теорию заговора не озвучит.
1: А как думаешь, у тебя это больше страх или больше смущение, и ты пока просто не имеешь такого большого опыта общения? Как думаешь?
4: Наверное, это все-таки смущение. И mm-hmm. то, что, как ты сказала, правда, нет такого опыта. Раньше это было намного сильнее, и это мешало. Потом, в какой-то момент, я просто решила не обращать внимания, и было полегче. И, наверное, из-за того, что тогда я решила на это не обращать внимания, мне кажется, сейчас намного легче.
0: Знаешь, вот ты говорила про чувство, как будто что-то не то ты делаешь, когда ваши отношения куда-то заходят дальше, чем общение. Вот на самом деле, я вот точно помню, что у меня такое же было. Я просто расстался со своей первой девушкой, когда мне было 17. Просто мне казалось, что я делаю что-то вообще просто не то. Абсолютно. Что это какое-то вообще, не знаю, недостойное поведение.
1: Может, ваши родители вам как-то, знаете, вроде не ругают, а так прискажут. А что это он уже с девочкой ходит, а вон уже все по мальчикам пошла.
0: Ну, такое, конечно, тоже имеет место быть.
1: Правда?
0: Ну, не в таком тоне, но я думаю, что это просто распространенная какая-то модель. Все-таки мне 36 лет, моя мама родилась в 50-м году, и хоть она и была супер вообще прогрессивным человеком, возможно, даже одним из самых вообще прогрессивных, которых я знал, но такие вещи, как бы предрассудки, не на постоянной основе, но они были. В целом меня старались более морально воспитывать.
1: А что может быть моральнее, чем влюбиться в девочку в 17 лет и гулять с ней?
0: Ну, как бы обстановка в то время была совсем другой. И вот эти пары, которые мы видим сейчас, типа, милые, какие

0: На улице подростков я побаиваюсь, и лучше я отойду. Знаешь, даже если они ничего мне не скажут, они так они на меня посмотрят. И я иду, думаю, наверное, они на меня посмотрели и подумали.
1: Бабуля прошла.
0: Знаешь, они подумали, да уж, я не хочу такой быть, когда вырасту.
1: Как много страшных мыслей.
0: А у тебя есть такое, что кто-то в семье вот тоже так говорит, что это не очень с мальчиками что-то там ходить?
2: Ну, нет такого, что вот прям запрещают там гулять с мальчиком. Просто говорили, что Ань, сначала давай учеба, а потом все-таки мальчики. Ну, нет такого, что типа ты вообще не можешь с ними общаться, там гулять или там встречаться.
1: Я думаю, правильная формулировка в моей голове будет такой. Просто умей расставлять приоритеты. Я думаю, что нельзя все время думать о работе и все время думать о мальчиках.
0: Так знаешь, ведь еще что самое главное? Надо прислушаться, я думаю, к себе, потому что вообще не обязательно с этими мальчиками что-то там делать, если тебе этого не хочется. Это приходит 100%. Ко всем совершенно в разное время. А некоторым наоборот. Вот им надо, пока им 16-15 лет, нацеловаться, чтобы у них губы, знаешь, просто вспухли.
1: Посинели,
0: опухли, потому что когда еще, если не сейчас?
1: Мне кажется, что очень важно, во-первых, чтобы это все было безопасно, и ты понимала, что в тебя ни к чему не принуждают. Ты делаешь то, что хочешь, или не делаешь то, что ты не хочешь. И ты умеешь это сказать. И далее... Здесь уже, мне кажется, просто дело уже опыта вот этого сознательного. То есть с опытом просто ты понимаешь, что тебе нравится, что тебе не нравится, с какими людьми тебе нравится общаться, с какими нет.
0: А мне очень понравилось, что ты сказал, потому что надо уметь говорить «да», «нет», и в целом никогда не забывать о том, что ты контролируешь ситуацию, потому что мне кажется, что все, что связано со страхами, это во многом связано с контролем. Для меня страх и контроль, они всегда где-то рядом. Я боюсь там, где я не могу ничего контролировать. Угу. Я не боюсь мыть посуду, потому что я знаю, что будет происходить. Это зависит все от меня. Но я боюсь разговора с незнакомым человеком, угу. потому что здесь все будет зависеть не от меня и так далее. Угу. И мне кажется, очень классно чувствовать контроль, и когда ты будешь становиться старше, возможно, ты сама по себе будешь развиваться и чувствовать этот контроль над всем, что происходит в твоей жизни вокруг тебя, и страх потихонечку уйдет.
2: Да, мне кажется, так и будет.
1: Здорово.
0: Слушайте, как интересно, вы рассказали, что ваши родители так, ну там, не строго, но все равно там, что учеба на первом месте. И я сразу вспомнила, как в моей семье это было, вот, ровным счетом наоборот. Ты, Витя, знаешь там мою бабушку, маму, не дай бог где-то я пройду с каким-то мальчиком там во дворе, все, они все бегут к окну. Они все друг другу начинают звонить, обсуждать, кто это, что это. И там это, допустим, просто твой друг. И вы с ним подходите к подъезду. И из окна торчат четыре лица. Мама, папа, бабушка, тетя, соседка. То есть не было вот такой фразы, что сначала учеба вообще не было. То есть, вот
1: не,
0: так.
1: Ну я скажу, что у меня тоже были как бы параллельные истории. Вот это мне говорили из-за того, что хотели меня защитить. Угу. Но также мне говорили, что там у тебя какие-нибудь девочки, подари ей колечко. Или там вот что-нибудь такое. Мне в садике мама, мне нравилась девочка какая-то в садике, я даже не помню вообще. Я помню только сандалики какие-то. По виду я все время в пол смотрел, как будто. Она мне всучила какое-то кольцо. И я отнес его и сказал, на, держи. Я типа, хорошо, спасибо. Все, как бы вся история. Что
0: я так часто
1: дальше?
0: Слышу историю, что в садике кто-то кого-то позвал жениться и принес это колечко.
1: Не-не-не, я не звал жениться, я просто отдал кольцо. Я даже не знаю, как бы, я не сказал ничего даже. Я сказал, я тебе принес вот это.
0: А мне в садике никто не дарил кольцо. Зато какой у меня был расцвет в четвертом классе. Это был просто пик.
1: Ты была властелин колец.
0: Весь класс за меня боролся. Вот реально, я тебе говорю, это тоже у моей мамы расскажи, как они все собрались у окна и хихикали и радовались. И внизу была битва. За меня. И они дрались за меня.
1: Насмерть.
0: И потом это никогда не повторялось. Вот только вот в этом четвертом классе это был мой пик.
1: У нас как будто про любовь разговор опять.
0: Ну, она витает в воздухе. Слушай, а скажи, пожалуйста, ты говорила, что у тебя раньше этот страх был сильнее, а со временем он прошел.
2: Я думаю, что страх ушел, когда я начала общаться с мальчиком. И получилось, что у нас... было чуть больше, чем общение, но мы только там переписывались. Но вот все равно вот этот страх был, но я пыталась его не замечать. Угу. И потом вот стало легче из того, что не замечала.
0: То есть если нам кто-то позвонит и скажет, мы этого боимся, мы ему ответим. Игнорируй это.
1: Да просто игнорируй, не замечай. Прячь поглубже.
0: Как захотелось одну еду опять. Но это сложно, и ты так никого не попросишь.
1: Бутерброд?
0: Не-не-не-не-не, моя любимая помидорка. Давайте быстро покажем следующий звонок, быстро расскажу рецепт своей любимой.

0: моей закуски. Помидорку, никакую не черри, а крупную, не обязательно сладкую, главное такую плотную, крепкую, чтобы она не разваливалась. Режем на достаточно крупные слайсы, чтобы их удобно было брать руками. И сверху на эти слайсы выкладываем пасту из тертого сыра, причем надо брать не какую-то моцареллу, а именно вот такой, знаешь, голландский, российский, вот такой мягкий сливочный сыр, самый простой, и вручную его тереть на терке. Я пробовала купить уже потертый из пакетика, было вообще не то. Туда добавляешь штучки 4 вот эти чесночка на чеснокодавилке, маленький кусочка.
1: Чеснокодавилка.
0: И майонезика, чтобы оно все превратилось в такую общую массу. И выкладываешь эту чесночную массу на помидорочку. И представляешь, вот это... чесночная, майонезная острота, пикантность на вот этом сочном, легком, слегка хрустящем помидоре.
1: Хрустящий помидор.
0: Как оно все дополняет, как он глушит вот эту чесночность. Очень хорошо. Сыр с помидором вообще топ.
2: Короче, про страхи. Скажу про страхи. Меня зовут Кирилл, мне 14 лет. Я живу в Израиле уже почти 9 месяцев. И я жутко боюсь одиночества. Мне страшно, что я останусь один, никого не будет, ни друзей. Ну да, но это больше про друзей, что типа я останусь один в одиночестве без друзей. Семья — это другое. Вот, я этого жутко боюсь, потому что я сдохну.
0: Привет!
2: Привет!
0: А это всегда тебя пугало или, может быть, знаешь, с переездом это как-то усилилось?
2: Ну вот сложно сказать, потому что я об этом раньше не задумывался, пугало это меня или нет. Какое-то время назад попадалась эта картинка с баночками страхов, и это заставило меня задуматься о том, чего я действительно боюсь. И вот там помимо пауков, смерти, старости, змей, было одиночество. Я подумал, ведь это действительно страшно. Остаться один, ты не можешь никому ничего рассказать, ты не можешь ни с кем пообщаться, ты сидишь в тишине.
3: А ты с кем-то общаешься сейчас, вот за 9 месяцев? Ты нашел себе каких-то друзей новых?
2: Да, я в городе Хайфа, ага. И тут в двух школах есть специальные классы для тех, кто вот только-только приехал. Uh-huh. То есть там ускоренно обучают ивриту, и там, соответственно, только русскоговорящие. Там я быстро контакт установил.
0: Слушай, это очень круто, потому что у нас была уже эта тема про переезд, и, конечно, очень мало людей могут вообще похвастаться тем, что так быстро они уже находят какую-то дружбу, общение, и это очень-очень круто.
3: Ну, вообще, одиночество – это, конечно, интересная вещь.
0: Ты его боишься?
3: Нет, я не боюсь одиночества. Но вот в какой-то момент я чувствовал себя одиноко. Когда я переехал в Москву, мне было уже 25. Через год у меня умерла мама, а отец умер уже давно. И мне приходилось вообще искать, как себя занять. До этого я провел 25 лет, просто постоянно общаясь с людьми. Там в школе каждый день ко мне кто-то приходил, мы играли в компьютер, там еще что-то. Потом я работал, постоянно записывал или там что-то такое делал. И вот здесь я оказался вот реально один в съемной комнате, где-то в Митино сидишь, фиг знает вообще, что делать. И я просто начал читать, ходить на пробежки. У меня была еще работа, я приходил, и там были люди, которые мне не очень, не все, скажем так, нравились, потому что много людей. И я просто не мог дождаться вообще того времени, когда я окажусь один, чтобы вообще чем-то с собой позаниматься, потому что мне было так интересно вообще подумать, посидеть, готовить что-то для себя.
0: Я вот это, кстати, не особо понимаю, но я думаю, это просто деление на людей интровертов и экстравертов, готовить для себя. Ну, знаете, как я могу? Если в ТикТок снять тогда, если выложить...
3: Готовить для себя. Ты же сегодня приготовила для себя.
0: Ну, это все равно, знаешь, как-то... я просто была очень голодная. Красиво какой-то интересный досуг. Я в какой-то момент поняла, что если нет рядом компаньона, чтобы разделить эти эмоции, то мне реально нужен интернет, Инстаграм, ТикТок, чтобы с кем-то этим делиться, потому что самой по себе я как будто бы не вижу в этом смысла. Но знаете, когда я столкнулась с одиночеством, когда только родилась Нина, и все говорили, что будет так страшно, будут бессонные ночи, но самое неприятное, что я ощутила, это именно одиночество. И это длилось не очень долго, может быть, пару месяцев, до тех пор, пока она не стала более, как это сказать?
3: Отлучаемая.
0: Не, знаешь, как-то такое слово тихо... Чтобы больше у нее функций появилось. Ее можно брать с собой.
3: Будильник.
0: Ее можно уже стало брать с собой везде. С ней стало легче. Можно куда-то ходить, выбираться спокойно. Можно с кем-то оставить. Адаптивное, что ли, не знаю. Вот тогда стало легче. А вот тот момент, когда только она родилась, и я помню, как я ходила с ней каждый день с коляской по улице, и вроде там все дарят подарки, пишут, звонят, поздравляют. И у нас уже на тот момент были какие-то друзья, но у всех жизнь продолжается, все на работе. Или там отвозят детей в детский сад, в школу, в путешествиях, а у тебя жизнь встала на паузу. И я помню, что я очень долго там, наверное, как многие мамочки, там не могла в магазин просто сходить, еще в душ сходить, и еще там ты физически ограничена из-за того, что ты там недавно родила ребенка, и мне нельзя было там чем-то заниматься, на спорт ходить, много гулять было тяжело. И меня бесило именно не состояние физического дискомфорта, не недосыпы, а именно вот это одиночество, что ты шляешься. Этому позвонила маме, бабушке, этим написала, эти заняты, все заняты, у всех своя жизнь, у всех свои дела, и все, конечно, тебя очень любят, они тебе помогут, но это только у тебя сейчас вот здесь вот, знаешь, время растянулось в 10 тысяч раз, и как жвачка тянется, и это было странное такое чувство.
3: А скажи, пожалуйста, а ты уже испытываешь это чувство одиночества? Или ты боишься, что оно может возникнуть, что это в будущем то, с чем бы ты не хотел сталкиваться?
2: Да, скорее второе, потому что я, ну, в большей мере экстраверт, и, ну, довольно быстро как-то нахожу людей, с которыми мне интересно общаться, поэтому пока что я не сталкивался с одиночеством, по-моему, вообще.
0: А почему тебя тогда оно пугает? С чем ассоциируется это чувство, что оно настолько для тебя неприятное, страшное, что ты зарисовал эту баночку страха?
3: Что ты представляешь вообще?
2: Ну, то, что сидишь один в комнате, у тебя от стен отражается эхо, ты слышишь только себя, там, 100 километров никого. А боюсь я этого, мне кажется, как раз потому, что вот я не могу без этого общения, потому что оно у меня всегда было, и сейчас оно есть, если оно пропадет, не знаю, что со мной будет.
0: Находясь в какой-то похожей ситуации, я помню, я читала, знаешь, какие-то прозаические там лекции, выступления Бродского, и он писал о том, как важно иногда окунуться на дно своего страха, если ты чего-то боишься очень сильно, и столкновение с этим страхом не несет какой-то физической опасности, оно тебя не обязательно разрушит. И он говорил там о том, как классно иногда коснуться этого дна для того, чтобы переосмыслить свою жизнь, переосмыслить ход течения времени. Мы очень большую часть своей жизни посвящаем общению, иногда продуктивному, иногда, ну, просто так, фоновому какому-то, легкому, приятному, самому разному. И очень часто делаем это уже по инерции, по привычке. И в этом смысле мне кажется, что было бы интересно создать там какие-то для себя искусственные ограничения и действительно вот так вот наедине с собой побыть какое-то время. Если это не поможет избавиться от этого страха, то, может быть, это поможет тебе понять, почему тебя это вообще так беспокоит, и лицом к лицу посмотреть на это чувство, которого ты боишься.
3: Значит ли это, что мы просто боимся оставаться с собой наедине, чтобы узнать о себе что-то неприятное?
0: Ну, это звучит немножко грустно. Мне кажется, это не обязательно всегда так. Есть же еще дело привычки. Нам в стайке, в группе безопаснее, спокойнее. У нас это заложено. Везде иметь каких-то надежных, знакомых, знаешь, племя, стадо. И вообще то, что происходит в современном мире, когда человек один у себя заперт в квартире со своим котом, и вокруг никого нет, или еще, знаешь, там, мама и ребенок. У меня все, видишь, сегодня про материнство будет. Но это вообще не для нашего мозга, для нашего организма ситуация не самая естественная. И люди так никогда не жили, они никогда
3: когда
0: не...
3: есть PlayStation?
0: Они никогда не были заперты в своей комнате у себя где-то там на 10 этаже за 3 дверьми железными. Поэтому ведь я не думаю, что все так страшно. Это нормальный страх. И если он тебе, самое главное, не причиняет вреда, я не думаю, что нужно обязательно с ним бороться. Если тебе он не мешает жить на постоянной основе, не обязательно прям предпринимать какие-то экстренные резкие меры, чтобы как-то это исправить.
3: Ну, что ты думаешь насчет такого подхода?
2: Я о таком не думал. Это нечто интересное. Возможно, я даже попробую.
0: Ну вот прочитай. Всем, кстати, советую Бродский, «Похвала скуки». И вообще, мне кажется, что у Бродского его именно тексты без рифмы, какие-то прозаические речи, там, высказывания недооценены. Мы все знаем только его стихи, и мы все себе запостили в 7 классе, не выходи из комнаты, не совершай ошибку. А у него много чего еще очень интересного, и я рекомендую реально прочитать. И если это безопасно, рекомендую столкнуться нос к носу со своей тревогой, со своим страхом. А почему бы нет? Но только если вы не боитесь автокатастроф и грузовиков на 100 км в час.
3: Хорошо, а поездо?
0: Или есть... Хорошо. Поездо. Или если вы боитесь маньяков. Если вы боитесь маньяков, тоже не надо их куда-то там это. Можете просто бояться их дальше, это нормально. И грузовиков тоже.
3: Ну, то есть, некоторых вещей бояться нормально. Даже многих.
0: Да. 10% моих страхов объективны и помогают мне жить. Остальные страхи просто мне мешают, и они ни к чему не нужны. Например, у меня есть огромный страх, знаете какой? Уронить младенца в воду с моста. Да. Потому что в Вильнюсе очень много рек. Я это рассказывала уже?
3: Ну, мне.
0: А, тебе? В Вильнюсе очень много рек, очень много мостов, где мы сейчас живем. И я стала беременная ходить по этим мостам. И у меня еще во время беременности закралась мысль, что я буду идти с ребенком, и как-то, я не знаю, случайно его выкину из этого моста. И у меня вот этот страх. И в моменте, когда я иду по мосту, никогда ничего не предвещает. То есть очень сложно себе представить ситуацию, в которой это возможно. Но потом я прихожу домой, закрываю глаза, и очень часто я вижу перед собой эту странную картину, и я думаю, а что я буду делать? Мне надо прыгать в воду.
3: Лиза даже спрашивает, что мы будем делать, когда я уроню ребенка?
0: Ну что, как бы прыгать вниз за ней, но я уже думаю, что буду прыгать. Или, может быть, надо бежать с моста на берег, чтобы ее там где-то ловить. А если она с коляской прицеплена или еще как-то, если это будет зима, если это будет лето. Ну, то есть это, мне не стоит этого бояться. В моей жизни есть вещи куда более опасные каждый день.
2: Проще подавиться ириской, чем в лапу угодить террористам.
0: Да, но ты знаешь что? Мне кажется, эта песня перестала реально быть уже актуальной в этом году, когда ты смотришь на то, что происходит в мире. Кстати, так, на концертах я говорю, Вить, я не буду петь эту песню на концертах, потому что она уже потеряла всяческую актуальность.
3: Но ты ириской-то давилась.
0: Постоянно. Вот чего мне надо бояться. Я очень часто давлюсь. Вот мне кажется, мне надо бояться не каких-то там этих, а реально. Просто того, что я подавлюсь.
3: Тик-таком, ириской. Ну, я прям... 2 раза делал прием Хаймлиха на нее.
0: Ну да.
3: И она продолжает все равно эти конфетки есть.
0: Типа, что ведь? Давай уж не будем такими людьми, которые из страха подавиться не будут ничего есть, кроме жидкого порошка. Пюрированной пищи.
3: Пюрированная пища. Я бы хотел пюрированной пищи.
0: Ты что, Нина?
3: Нет, я Витя.
0: Ну, спасибо тебе большое. Ну, я надеюсь... Что тебя не смутил наш такой совет?
3: Это не призыв к действию, это просто...
0: Намек.
3: Легкий намек.
4: Друзья, у Либо-Либо есть подписка. Но, возможно, вы не знаете, что первые 2 недели и только в Apple подкастах можно совершенно бесплатно слушать бонусные эпизоды ваших любимых подкастов и подкаст-студия со всеми секретами о нашей работе. Если Apple подкасты вам не подходят, приходите в закрытый телеграм-канал «Либо-либо», там тоже все это есть. Ссылки в описании. И помните, что подписка – это лучший способ нас поддержать. Спасибо.
3: Всю свою жизнь я, в принципе, прожил, вот как бы сталкиваясь лицом к лицу со своими как бы и страхами, и остальным. У меня просто такое детство реально. И вот я помню, меня донимали в школе какие-то типа гопники. И это были такие чуваки. Они заведуют мелочью всякой. То есть это менеджеры гопников. В их подчинении типа находятся там дети 10 лет, 11, которые с тайками ходят. В их подчинении находятся там всякие чуваки. Вот 15 лет в спортивках. И их реально можно отличить. У них есть кожаные куртки. И вот эти чуваки, ну они, конечно, издевались над всеми, кто выглядел, типа, как-то неформально, как это называлось на Руси. У меня были проколоты уши 6 класса. Ну и, короче, просто чуваки, типа, как-то там проявляли какой-то вот этот вот негативный интерес, скажем так. Ну, я вообще недолго терпел. Я просто подошел и сказал, я вам чем-то не нравлюсь, типа, что вообще происходит, типа, почему я вас так это смущаю?
0: Ты это делаешь сквозь страх?
3: В какой-то момент он просто перестает у меня существовать, и у меня существует просто напор сразу какой-то дикий. И с ними это, ну извини,
0: Я просто испугалась.
3: Да, какой-то, короче, с ними. Это в первый раз было, я так вот сделал. Чуваки отвязались. Но потом там был один особо какой-то, типа, дебил. У него даже лицо было квадратное просто абсолютно. Прошу прощения за, как бы,
0: не
3: применение.
0: Не бойся, это мы не вырежем.
3: Всех вообще просто.
0: Вырежешь, точнее.
3: А вы можете не вырезать, у меня до сих пор такое мнение. В общем, прогремел звонок, и мы столкнулись с ним у входа в класс мой. И он просто вцепился за меня руками. Я как бы недолго думаю, это меня совершенно вообще выбесило, просто закрыл дверь ему на руки, и все. Я как бы не считаю себя особо смельчаком, я никогда не дрался в жизни, я никогда не проявлял агрессию на людей, вот так вот. Но какой-то защитный механизм абсолютный у меня есть, и вот он как-то так работает.
0: А я помню, когда я начала уже работать, выступать, зарабатывать деньги, то есть уже так попозже, но я еще очень боялась говорить про эти деньги, обсуждать с кем-то. Для меня это была такая некомфортная, неловкая тема, и мне это доставляло много неудобств. Но сделать я с собой ничего не могла. И приходилось постоянно это перепоручать кому-то, какому-нибудь менеджеру, помощнику. И мне это не нравилось. Зачем кому-то что-то перепоручать? И я поняла, что все, конечно, отдам на аутсорс, но вот когда про деньги, лучше хотя бы иметь способность об этом спросить напрямую. Это важное умение в любой профессии, особенно когда мы вот эти вот все фрилансеры, да, и мы за это сами должны все отвечать. И я помню, что я начала нарочито, сквозь стыд, вот знаешь, у меня 7 потов с меня сойдет, перекраснеюсь, перебледнеюсь и спрошу: скажи, пожалуйста, сколько бы ты хотела за эту работу? Или там: мне мало столько денег, мне нужно больше. И ты знаешь, раз за разом, и на 10-й раз уже пофиг, и тебе уже плевать, потому что ты уже как бы со всем этим столкнулась. Ты уже попросила, ты уже получила несколько раз отказ, ты поняла, что это не страшно, что после того, как ты получаешь этот отказ, не падают здания, и ты не испепеляешься, не уничтожаешься на месте, ты возвращаешься домой, и вообще-то даже не сильно расстраиваешься, и все нормально, ты просто думаешь, что делать дальше. И мне кажется, что со многими страхами полезно сделать вот так. Особенно это когда связано, знаешь, с чем? Вот я поняла главный признак, где мы можем это советовать. Когда это связано с какими-то социальными вещами.
3: Вот, это тоже, вот реально, ты просто процитировала то, что у меня в голове было.
0: Да, мы же когда, муж и жена.
3: Если это социальные... Если это социальные страхи, скорее всего, их нужно все преодолеть просто.
0: Да, если вы боитесь заговорить, если боитесь спросить. Еще помню, что у меня со сценой так же было. Раньше я отказывала многим людям в выступлении, и часто именно из-за страха. Ну, страшно выходить на сцену, это каждый раз такое волнение, и лучше всеми способами его избежать. И ты просто себя заставляешь. Раз, два, три, все, на четвертый уже
3: Ёлочка,
0: как-то полегче.
3: Гори.
5: Здравствуйте, меня зовут Саша, мне 11 лет, и у меня есть 3 страха. Первый страх – это страх резких звуков. Честно говоря, с такими звуками я встречаюсь редко, но несмотря на это, представьте ситуацию. Сидите вы за столом и просто, например, обедаете. Как вдруг соседи вдруг решают, что им надо срочно сделать ремонт и достают из чемодана дрель, а потом начинают сверлить. Второй страх – это страх одиночества. Мы однажды с бабушкой приехали в Минск, чтобы купить билеты. Бабушка сказала, что отойдет ненадолго, чтобы купить билеты, но я это прослушал, и в итоге, когда я обернулся, бабушки не было. И я очень сильно забеспокоился. Третий страх – это страх войны и то, что я не смогу вернуться на родину.
0: Привет!
3: Привет!
5: Здравствуйте!
0: Расскажи для наших слушателей немножко о себе. Как тебя зовут? Сколько тебе лет? Как у тебя дела?
5: Ну, меня зовут Саша, мне 11 лет. Мы так-то живем в Литве, но сейчас лето, и мы живем в Турции сейчас.
0: Очень приятно познакомиться. Ты знаешь, у нас недавно произошел такой случай, и сначала Витя сам с этим столкнулся. Он сидел дома, и рядом с нашим домом происходила какая-то птичья, как ты, Витя, выразился, мурмурация. Это такое явление, когда птицы огромной стаи летают в разных фигурах, и я так и не поняла, для чего они это делают, но запомнила, что это называется мурмурация. И две птицы попали нам в трубу нашего дома, в наш камин, и мы просто вот здесь вот в нашем камине обнаружили птичку, и одну Витя спас, вытащил, а со второй мы так пока и не знаем, что случилось, и она постоянно билась и очень-очень пугала нас. И единственное, что помогло, это просто привыкнуть к этому звуку, привыкнуть к этой птичке, что она наша соседка на какое-то время. И это было, правда, очень неприятно. А расскажи еще про тот страх, который ты говорил, что-то связанное с переездом, с родиной и так далее.
5: А, ну, второй страх — это страх войны. Именно из-за нее нам пришлось переехать, и я боюсь, что не смогу вернуться в Россию.
0: Мне кажется, что сейчас очень много людей тебя понимают, потому что последние, уже получается, полтора года мы все живем в этом страхе, особенно те люди, которые живут рядом, и их может это коснуться. И даже мы с Витей постоянно думаем об этом. Скажи, тебе, может быть, что-то помогает бороться с этим страхом? Ты что-то делаешь для того, чтобы переживать не так сильно?
5: Ну, я с этим ничего, если честно, не делаю.
0: Просто уже привык к этому ощущению?
5: Нет, просто сижу такой весь год и думаю, блин, когда это все закончится?
0: Очень жизненно.
3: Да уж, много людей так сидит.
0: И много людей, кстати, мне пишут, спрашивают, что им делать в этой ситуации и как им почувствовать себя легче. Я не знаю, что отвечать, потому что, может быть, я создаю ощущение человека, который как будто бы почему-то понимает, что делать с этим страхом и как с ним бороться. Но, конечно, у меня не особо получается. Единственное, что мне помогает, это какая-то рутина, какие-то бытовые вещи, которые тебя немножечко возвращают, потому что контролировать не особо получается вот такие глобальные процессы, войну, все эти риски, которые происходят. А ты ведь как-нибудь борешься с... Ну, мы с тобой, кстати, это особо не обсуждаем. О, скажи.
3: Ну...
5: Как я борюсь?
3: Как ты борешься? Давай ты сначала.
5: Ну, страхи — это нервы. А когда я нервничаю, я делаю вот так. Поэтому меня бабушка обучала.
0: Как там говорят? Три глубоких выдоха, глубоких вдоха или наоборот? А я еще, знаете, какой слышала способ справиться с таким тревожным состоянием, когда страх уже прям вот здесь, с тобой, он уже тебе на голову сел, и ты очень волнуешься. Обратить внимание на то, что происходит вокруг себя, найти какую-то вещь, которую ты можешь увидеть, произнести, там, я вижу микрофон. Потом вещь, которую ты можешь услышать, допустим, я слышу там звук своего собеседника, или я слышу, как поют птицы, или я слышу шум деревьев. И что-то еще, по-моему, запах, который я могу ощутить, вкус, который я чувствую во рту. И когда ты вот так возвращаешься к своему телу, и фокусируешься на ощущениях внутри тела, или, как ты говоришь, на дыхании тоже, то это очень помогает.
3: Слушай, расскажи, а ты можешь как-то свой страх сформулировать? Может быть, ты боишься, что друзей не увидишь, там, скучаешь по улицам, а по еде там, или еще что-то?
5: Ну, лично я насчет первого варианта боюсь. Вот, так как в школе, я скучаю по прошлой школе, ведь там были хоть вредные ребята, но я все равно по ним скучаю.
0: А в Литве у тебя уже появились какие-то новые знакомые или друзья?
5: Да, появились.
0: Слушай, это же очень круто. У нас
3: ты
0: тоже.
3: Ты ходишь в школу уже в Литве, да?
5: Да.
0: Мы тоже какое-то время очень из-за этого переживали, но в последнее время тоже как-то появились какие-то друзья, соседи, стали с кем-то общаться, и стало очень, ну, стало сильно легче. И как здорово, что у тебя рядом с тобой, например, твоя бабушка, как ты говоришь, и вообще твоя семья рядом, что хотя бы по ним не приходится скучать.
5: Да. Третий страх — это страх одиночества. Однажды мы с бабушкой были в Минске, и она сказала: «Сань, постой тут». Я схожу за билетиками. Но, к сожалению, я это прослушал. И в итоге, когда не увидел за своей спиной ее, я впал в панику.
0: Я помню этот... Мне кажется, у всех детей до какого-то возраста это самый вообще такой сильный страх, что родители куда-то денутся, или бабушка, или там, ну, какой-то взрослый, которому ты доверяешь. И я помню, что я все время терялась в магазине. И я говорила: «Мам, папа, ну что вы так носитесь?» А они хотели успеть там побыстрее все купить в Ашане, в этом огромном, там, тесном, куче людей. Масло, яйца, мясо, майонез. И я в какой-то момент перестала бояться, потому что я научилась, что нужно делать в этой ситуации. Ну, конкретно в том магазине, куда мы ходили, надо было пойти на первую кассу или просто к любому продавцу, к любому охраннику и сказать им: «Да, я потерялась опять, в десятый раз». И тогда они в микрофон объявляли: «Мама Лизы» или там кто-нибудь, кто пришел с Лизой, подойдите сюда, заберите вашу девочку и следите за ней получше. И мне кажется, очень полезно просто знать, что делать в таких ситуациях, и это точно помогает снизить тревогу и снизить страх.
5: Кстати, я очень часто видел в Ютубе ситуации, где ютуберы в детстве радовались, то мама скоро придет, но она долго не появлялась, и они начали представлять, что с ней что-то случилось, она...
0: Да, и ты записываешь голосовые сообщения: «Где ты? Где ты? Что с тобой случилось? Ты вообще жива? Ты цела?» А мама там просто 15 минут вышла в аптеку куда-нибудь или в магазинчик. Очень знакомо. Мне кажется, что все наши юные слушатели сейчас тебя тоже очень хорошо поняли, и это всем нам знакомо. А ты боялся в детстве, что мама куда-нибудь уйдет?
3: Но мне нравилось, когда все уходили из дома. Но я всегда был очень рад, когда мама приходила. Вот я что.
5: Я тоже радовался этому.
3: Я всегда радовался, бежал, разглядывал, естественно, пакеты, что там принесли. Сейчас Нина это делает уже в таком маленьком возрасте.
0: Да, ей 1 год, и уже ты приносишь пакеты, и она набрасывается на него, и что-то там она ковыряется, достает, разглядывает, какие интересные новые вещи мы принесли. Это очень смешно. Мне еще хотелось, знаешь, все время сделать что-то хорошее к ее приходу, пока ее нет, там что-нибудь приготовлю, помою пол. Но знаешь что? Она почти никогда не была рада, потому что я всегда придумывала что-то, ну, знаешь, приготовить суп.
3: Покрашу стены в черный.
0: Ну, там какая-нибудь уборка, от которой в итоге все стало хуже. Или такая готовка, что ты перевела все продукты и просто лишила семью ужина. Вот так.
5: Или порезать матрас, чтобы вернуть перья к курицам.
0: Ну да, да, мама, я вернула курочку в прежнее состояние.
3: Вот она.
5: Это, я хотела сказать еще несколько слов. Говорят, страхи. На самом деле это важное чувство. Если бы не было страха, мы бы не были живы. Потому что если бы не было страха, то люди не смогли бы подождать зеленого света на светофоре или отойти... Или притвориться мертвым при виде медведя.
0: И да. Такие ежедневные ситуации наши.
3: Мне кажется, что ты прекрасно просто подвел черту.
0: Ну да, это абсолютно
3: если
0: правильно.
3: Если ты боишься, значит, ты жив. Ну что, Лиз, мы обсуждали войну. Боимся ли мы, что не вернемся или что-то?
0: Да.
3: Ты боишься?
0: Нет, такого ощущения, как страх, нет. Знаешь, потому что это уж слишком, не знаю, как будто бы для моего мозга это уж слишком страшно. Одно дело бояться чего-то, на что ты можешь повлиять, mm-hmm. или чего-то соизмеримого, понимаешь? Например, у меня самый главный страх — потерять кого-то из близких людей. Я думаю, это всегда будет самым большим страхом. Все, что связано со мной, меня не так сильно пугает. Mm-hmm. Раньше меня очень сильно пугала перспектива какого-то публичного позора, высмеивания, потому что мне, как ты помнишь, очень нелегко давалась моя популярность, какая-никакая, и там, что люди в интернете меня обсуждают, какие-то незнакомцы пишут комментарии. Не хочу сильно углубляться в эти темы, но с тех пор, как мы начали высказываться о политике, о войне за эти 1.5 года, конечно, было много негатива, такого немножко искусственного. Знаешь, когда не поток комментариев, а какая-нибудь статья в газете, статья в каком-то паблике на несколько миллионов человек, и тебя просто кипятком ошпаривает, когда ты это видишь. Знаешь, они пытаются же унизить, как-то тебя опозорить, как нам расклеили с тобой дверь какими-то страшными фотографиями, страшными надписями. Представьте, ребята, мне дверь дома вот так вот обклеили. И... это все в моменте так неприятно, так тяжело. Я, правда, плакала из-за каких-то из этих вещей. Но зато мне сейчас так пофиг. Вот реально, что бы про меня не выложили, какое бы там ни смонтировали видео, фотографии, что бы там ни было, мне реально на это все равно. И мне так хорошо и приятно и легко с этим жить. Вот тоже, видишь, столкнувшись с этим нос к носу, я поняла, что, во-первых, ничего не меняется. Все мои слушатели остаются со мной, все остается на месте. И более того, это на мою жизнь вообще никак не влияет.
3: Извини, что отмечу сейчас это. Тебе очень идет этот цвет, который сейчас на тебе. Он подчеркивает твой глаз.
0: Спасибо.
3: Зеленый.
0: Спасибо, что зеленый.
3: Розовый.
0: Да другое.
3: Шоколадный.
0: Ведь, знаешь, некоторые шутки надо оставить. Не надо говорить в конце. То есть имеется в виду. Писька. Жопа.
3: Ты просто меня плохо знаешь. Это самое мое любимое.
0: Шуточка должна быть так, где-то кто-то подумал, потом через полтора дня додумался, ему, он как осознал эту шутку, да, смешно.
3: Это
0: они вот так вот вываливают.
3: Если ты хочешь, чтобы они посмеялись, а если ты хочешь, чтобы они все такие сделали лица, то тогда надо сказать.
0: Давай заранее договариваться о целях на подкасте.
3: Мне просто нравятся вот такие лица.
0: Давай заранее договариваться о наших целях тогда.
3: Хорошо.
0: Чтобы мы как-то в ногу шли. А ты ведь...
3: Идем в ногу.
0: А ты ведь ты в чью?
3: Я боюсь, если конкретно про войну говорить, в начале программы, нашей телепередачи. Пытался разграничить эти понятия что для себя. Страх, тревожность и прочее. В общем, я не знаю, страх ли это или нет. Конкретно мне кажется, что это, наверное, не ложится в эту категорию. Но я боюсь не пройти... Мне очень хочется пройти еще раз по Ульяновску. Я очень скучаю, поэтому я скучаю по своим родственникам. Я их не видел, ну, уже давно, уже 2 года. Я скучаю по Ульяновску. У меня очень, на самом деле, прагматичная даже какая-то цель здесь, потому что это просто часть истории меня как человека. И каждый раз, когда я туда приезжаю, я вспоминаю просто вещи, связанные с своей жизнью. И это позволяет как-то больше объем этот понять. И есть такое просто чувство, что как будто ты просто заблокировал, потерял часть себя. Ты не понимаешь, когда сможешь к ней прикоснуться, а этот сундучок подержать в руках, открыть заново.
0: Мне кажется, что самое ценное и самое важное и драгоценное ты, конечно, увез оттуда. И даже если бы ты был... Ну, мне кажется, просто как твоей жене. Видишь, я же тебя так люблю. И поэтому мне кажется, что вообще ты самый ценный камень и самая красивая улица, и самый красивый дом, который когда-либо был построен в Ульяновске. И даже если тебя выпрут вообще из всех стран, и ты будешь там без чемодана, без всего, все равно ты самое главное с собой всегда унесешь. Это ты сам.
3: Я знаю, я согласен. Спасибо большое, что ты так говоришь и ты так думаешь. Но чувство моей потери, оно несоизмеримо с тем чувством самости и правильности, просто самоосознание того, что я правильно поступаю в данной ситуации, оно просто несоизмеримо.
0: Витя, слушай, а неужели ты не боишься, что со мной, что меня не станет? Ты этого не боишься? Я боюсь этого, я прям сажусь и боюсь. Когда мне грустно, мне плохо, я прям могу углубиться в это. Плакать, слезы вытирать.
3: Я не знаю, как наша жизнь будет развиваться в плане того, что я хочу, чтобы мы всегда были вместе. Просто в моей жизни это уже происходило. Я уже как бы хоронил родственников. Это неприятно, это ужасно. Я смирился с тем, что это часть как бы жизни. Это то, что ждет каждое существо.
0: И ты не хочешь посвящать этому страху часть своей жизни и вместо радости заниматься этим?
3: Возможно, мой способ преодоления этого – это действительно как бы посвятить все внимание на более радостные моменты жизни с тобой и нашей семьей. В какой-то момент, я помню, когда я сидел один, вот в один из тех вечеров вот в Митино, я смотрел новоорлеанские похороны. А там похороны проходят совершенно по-другому. Они отмечают жизнь человека, выходят оркестры. Особенно музыкантов они провожают. Иногда даже люди, некоторые музыканты, просят сделать из них улыбающихся чучел и поставить, типа, и закатить им вечеринку. И мне как бы конкретно такой, может, кринж, я не очень люблю, типа, сделать из меня чучело, мне кажется, что, возможно, это не очень приятно просто выглядеть будет. Но когда жизнь отмечают, Мне нравится больше гораздо, чем когда скорбят об утрате. Потому что скорбить об утрате, мне кажется, что это чувство непродуктивное. Оно не
0: ты знаешь, а мне кажется, любое чувство может быть продуктивным.
3: Я для себя вот так вот твои слова восприму, если ты не против. Что любое чувство может быть частью цепочки какой-то хорошей очень.
0: Я против, восприми иначе. Я знаешь, что тебе хотела сказать? Я просто долго думала о том, почему я так люблю смаковать свои страхи о будущем, какую-то грусть. И я поняла, для чего я это делаю. Мне кажется, что так я как будто бы снижу страдания от этого события. Я так этого боюсь, что мне кажется, что я могу к этому как-то подготовиться, прожить это, прорепетировать это, и в моменте мне будет легче. И это, конечно, обманчивая иллюзия. Угу. Конечно, ничто не облегчит мне эти страдания, как бы я к ним, как мне кажется, не готовилась. Ну что ж, дорогие наши слушатели, подписывайтесь на нас везде, где можно. Ставьте нам лайки. Это была Лиза Монеточка и Витя Исаев. А также следите в моем телеграм-канале, потому что регулярно я выкладываю новые вопросы для следующих выпусков. И вы, именно вы...
3: Глаз мне не выклили, блин.
0: И вы можете попасть в наш следующий...
3: В наш глаз. Извини.
0: Зеленый. Зеленый. Внимательно следите в моем телеграм-канале за темами новых выпусков. Я их туда регулярно выкладываю. Вы можете написать в специальный чат-бот, там вся эта информация будет. И тоже поучаствуйте с нами вот так классно поболтать. Я надеюсь, что сегодняшний выпуск помог вам приятно провести время. Может быть, вы гуляли в наушниках, может быть, вы валялись на диванчике, может быть, вы что-то жевали. В любом случае, спасибо большое, что вы были с нами.
3: Мы не прощаемся. Вместе с нами этот подкаст делают продюсерки Лика Кремер, Леся Бутенко и Ксения Красильникова, редактор Андрей Борзенко и редакторка Полина Агаркова, а еще звукорежиссер Алексей Воробьев и оператор Вася Азаров.
6: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Приходим в такое настроение, чтобы сейчас людей ободрять. Работа эта непростая.
2: Ты и так в таком настроении, дорогая.
1: Продолжение службы всегда в нем. Сейчас я еще себе кофе дозавариваю. Сейчас вот так, старт рекординг. 3, 2, 1.
3: Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла.
4: Антивоенная музыка.
5: Антивоенная музыка.
6: Идет армия, рвет нас.
4: Антивоенная музыка.
7: Не помеха, 4 стены.
5: Антивоенная музыка.
7: Спит большая страна.
4: Антивоенная. Антивоенная музыка.
5: Антивоенная музыка.
2: Всем привет, привет, привет, привет, привет, привет. Это подкаст «Антивоенная музыка». Меня зовут Максим Заговора. Рядом, ну как рядом, на другой стороне земли, Анна Веленская. Здравствуй, дорогая Аня.
1: Ну, здравствуй, дорогой Максим. Ты сегодня щедр на приветствие, что очень ценно.
2: Да вообще, тема требует от нас некоторой щедрости. Мы обещали людям надежду. Вот, собственно, и она. Прошлый выпуск был про отчаяние, на всякий случай напоминаем. Этим выпуском мы как бы компенсируем эмоции. Ну и вообще, мы выходим чуть позже, надеюсь, всего на денек. Нам надо было отойти от музыки отчаяния, а переносить на следующую неделю не хотелось, потому что, ну, это же дело такое. На одну недельку перенесешь, потом на другую недельку перенесешь, а потом где этот подкаст Веленской с Заговорой? Да кто ж его знает, где он?
1: Абсолютно точно. Мудро. Мудро рассуждаешь, Максим.
2: Слушай, ну давай сначала про надежду вообще, не про музыку. Я не буду в этот раз грузить какими-то длинными философскими пассажами. Интересно, опять же, про тебя. Все мы впали, я думаю, в некоторое отчаяние 24 февраля 2022 года. А в какой момент и благодаря чему у тебя появилась надежда? И появилась ли она?
1: Ну, смотря надежда на что. Если это надежда на то, что сейчас все станет хорошо, изменится политическая ситуация в России, я даже вот сейчас говорю, и у меня как-то не очень сильно в это верится, хотя в первые месяцы войны было по-другому. Я думала, что вот-вот, ну не может же так быть, значит, сейчас что-то поменяется. Так что нет, скорее я почувствовала освобождение, когда у меня появилось ощущение, что этого не будет в скором времени. Потом у меня появился виток надежды, когда мое общение с россиянами и оставшимися, и уехавшими оставалось таким же близким, теплым, и мы делились друг с другом разными чувствами, как полагается, как нам хорошо. И совершенно это не отвечало тому, что я слышала от других людей по поводу нарастающего этого конфликта, того, как мы друг друга не понимаем, не слышим, не любим и так далее и тому подобное. И вот надежду мою укрепило то, что мой личный опыт показал, что так не работает. Очень даже понимаем и любим, просто делиться небезопасно. А вот если какое-то метафоричное пространство создать, где можно обсуждать свои чувства и политическую ситуацию и быть откровенными друг с другом, то надежды там становится много, и это очень помогает. Кстати, подкаст «Антивоенная музыка» люди обычно используют, они со мной делятся, так что это как раз и есть разговор и о политике, и как бы и о чувствах одновременно, и без грузилова сильного. Короче говоря, это тоже для меня в копилочку надежды.
2: О, это приятный фидбэк.
1: А, кстати, еще для меня в копилочку надежды то, что я, честно говоря, до того, как мы с тобой сели записывать подкаст, не думала, что есть столько много антивоенной музыки. Из-за того, что я в 22-м году сидела и, вперевшись в экран, бесконечно изучала музыку тех Z-патриотов, наработала себе репутацию той девочки, которая постоянно комментирует песни «Шамана» для всех изданий и все такое.
8: «Шаман». Хорошо это или плохо с точки зрения музыки?
9: Я русский, это отличный образец американского такого поп-рока начала 2000-х.
1: На меня это очень давило. То есть там как раз безнадега была страшная. Я была в ужасе от того, насколько этого много. И мне казалось, что антивоенная музыка — это что? Ну что? Ну что ты там Нойз написал, и Монеточка что-то написала. Ну и что-то там Алла Пугачева сказала. Вот вам и вся антивоенная музыка. А сейчас, знаешь ли, спустя полгода, как мы подкаст пишем, я такая, ну ого-го, сколько ее много. И, конечно, само ее количество, даже если я ее не использую в повседневной жизни, не слушаю, не гоняю на репите, оно вселяет в меня очень много надежды.
2: Это, кстати, довольно частая реакция наших слушателей. Я тоже на нее с большой радостью нарывался, когда люди говорят: мы благодаря вам открыли для себя целый пласт антивоенной музыки, а как следствие приятных, хороших людей, людей полных и надежды, и какого-то деятельного сопротивления. Оказалось, что это большая культура, это большое движение, и это целая жизнь. А там, где есть жизнь, там смерти нет, как известно.
1: Абсолютно точно так, да. Музыкантам большое спасибо. Они как будто репрезентуют все слои, все жанры, весь спектр эмоций, по которым мы сейчас с тобой проходимся, это, конечно, и фиксирует время, и создает ощущение, что мы в общей повестке. Короче, для меня это вот как для пользователя ужасно ценно, и очень мне греет душу. И у меня скорее сейчас надежда не на то, что вот война закончится завтра, политическая ситуация изменится, а у меня просто есть какое-то общее сохранилось ощущение, что все, возможно, в какой-то момент будет хорошо, потому что есть и сохраняются люди адекватные, здравомыслящие, теплые, рефлексирующие, сочувствующие, альтруистичные, кстати, которые делают что-то и в стол, и жертвуют деньги, и донатят, и делают над собой усилия. Скорее, такого рода у меня надежда. Она такого гуманистического характера.
2: Про донаты тут бы нам самое время заметить, что выпускает у нас правозащитный проект «Первый отдел», у которого продолжается сбор на их юридическую правозащитную деятельность. Каждое дело, каждая защита невиновного в суде — это большие деньги, поэтому под подкастом будет ссылочка на донаты. Пожалуйста, присоединяйтесь, если у вас есть такая возможность. А вот что касается общей надежды, это тоже очень ценное для меня уточнение от тебя было в конце, потому что вначале ты задумалась и начала рассуждать. Надежда на то, что закончится война, надежда на то, что что-то изменится в России, ну, как бы, вот, да, более конкретно рассуждать. И я подумал, что я вот воспринимаю надежду совершенно не так. Мне сложно сформулировать, на что именно я надеюсь, когда испытываю это чувство. Это просто какая-то вот надежда в целом. То есть я чувствую, что в моей душе эта надежда поселилась, что она там как-то сейчас загорелась заново, какая-то лучиночка возникла. И удивительным образом, если уж мы говорим о музыке, и ты, и наши там постоянные слушатели знают, что я очень скептически в целом, как бы без большой любви, отношусь к артисту Оксимирону. Но когда вышла песня и клип «Ойда», я очень хорошо помню вот это вот свое прям ощущение внезапной надежды и хорошего настроения.

0: шапке.
1: Вот улыбающийся Оксимирон в шапке-ушанке с невероятной дерзостью. Вот сейчас я раз приеду в Петербург, запишу этот клип, и вот эта вот идея «пересоберем», он же не говорит «завтра пересоберем», он не говорит «сейчас пересоберем», он не говорит «когда пересоберем». Он с интонацией абсолютно неупаднической, с некоторой улыбкой вообще на устах, говорит, что «ничего, пересоберем этот наш общий дом». Помню свои ощущения от этой песни, и, наверное, до сих пор это самая какая-то такая теплая, близкая для меня песня Оксимирона вообще.

0: классно.
1: Тоже бы хотелось удариться в воспоминания и вспомнить все-все песни, которые дарили мне большой удар надеждой по голове, когда выходили. Но, честно говоря, сделать это непросто, потому что каждый раз для меня это был момент, наоборот, чудовищно тяжелый, какого-то невероятного упадка, который мне не хочется вспоминать. И оттуда меня вытаскивала песня. Ну, например, помню большое количество тепла и возможности порефлексировать, подумать, почувствовать что-то. Мне подарила песня, которую написали вот эти коллективные россияне, да, так они подписались, музыканты, там и Нойз, и Земфира, и все-все-все-все, в память об Алексее Навальном, где духу не помех четыре стены и так далее. Вот я ее тогда слушала очень много, она мне как-то помогла, сыграла свою роль, и теперь я к ней не возвращаюсь, потому что у меня воспоминания очень тяжелые с того момента жизни. Но в тот момент я ее послушала раз, наверное, 60, и мне стало легче, поэтому, да, музыка — целительная штука.

0: Выйти из тьмы.
1: Не знаю, группа «Россияне» и песня «Духу не помеха, четыре стены» на меня совершенно удручающее впечатление производит, но это, видимо, вопрос какой-то вкусовщины, но и вообще она трагическая, потому что посвящена все-таки гибели Навального. Одно из тех событий, которое, скорее наоборот, эту надежду, может, не убило, да, но убивало. Поэтому сложно мне тут разделить твои чувства. В любом случае, надежда, конечно, чувство субъективное, индивидуальное для каждого из нас. Она своя, каждый из нас находит ее в разных произведениях. При этом вот просто за 2 года собрать мнение, мне кажется, есть один безусловный чемпион по дарению надежды. Чемпион мира по обнадеживанию. И даже у нас в подкасте, если помнишь, когда мы разговаривали с Расселом Рахманом, он говорил, что после начала войны он сидел, не мог ничего делать, а потом начал слушать Шевчука и просто как бы благодарить мир за то, что в этом мире живет Юрий Шевчук. Давай с него как бы и начнем полноценно наш сегодняшний выпуск. Юрий Шевчук, Дмитрий Емельянов, «Похороны войны».
2: Когда в твой дом пришла беда, не плачь, не бойся, не проси. Моя полночная звезда —

0: Для меня обнадеживающий эффект Юрия Шевчука, он не в нотах, не в мелодиях, не в чем вашем музыковедческом. Для меня он в личности Шевчука, вот этот вот такой уютный, добрый дедушка уже почти с другой стороны, молодой человек с прямой спиной, полный достоинства, не прогибающийся ни под одними обстоятельствами, продолжающий жить в России, говорить, петь. Да, ему сейчас запретили все концерты, но он продолжает все равно творить, выпускать музыку. Мне кажется, в Шевчуке важно все в совокупности. И личность, и высказывания, и новые песни, и старые песни. Но конкретно «Похороны войны» — это буквально предложение некоторое к действию. В ней, конечно, есть надежда. Пора бы ее уже хоронить.
1: С одной стороны, согласна. С другой стороны, ведь и мы обсуждаем музыку Шевчука не первый раз с тобой в этом подкасте. И те песни, которые мы смотрели раньше, там, например, кажется, «Родина» она называется, там как раз была полная безнадега. И мне нравится в песнях Шевчука то, что он очень разный и хочет нас всех закопать в драматизм так, что ты сидишь и мрачнеешь, и на весь вечер не можешь из этого мрака вылезти, и это как будто тоже немного целительно. А хочешь, и надежда тебе, пожалуйста. И все-таки с музыковедческой точки зрения есть в этой песне вещи, которые даруют надежду. Если бы она была написана с другими средствами, возможно, ты бы так не говорил, почувствовал бы что-нибудь другое.
0: Ну-ка, давай, гони.
1: Ну, например, песня эта написана в такой форме и такими средствами, как будто это скорее что-то вроде строгой протестантской молитвы. Я бы не сказала, что это колыбельная, это точно не марш, а на молитву в целом подходит. Мало того, чувствуешь, там есть сигналы, которые к этому отсылают. Например, использование тембра органа. Уж не знаю, настоящего или электрического, но он там присутствует. А играет-то этот орган что? Играет он строгие, постепенно поднимающиеся аккорды. Очень простые, никаких там

0: Притом, в том, что поет Шевчук, мне услышалось сразу несколько песен западного типа. Например, пришло в голову там следующее. Вот есть группа Coldplay, которую люди тоже часто связывают с ощущением красоты, надежды, благородства. Там у них концерты такие, на которых они в таких цветных браслетах, там все с большими экранами показывают. Че ты улыбаешься-то? Вспомнил от удовольствия, уже радостно стало.
1: Нельзя сказать, что это такого уж удовольствия. Ну ладно.
0: Ну-ка, что ты имеешь в виду?
1: Да, ну что я имею в виду? Не люблю я группу Coldplay, как группу U2 не люблю, и много вот таких вот групп не люблю.
0: Ну, слава богу, хотя бы за один раз за выпуск подкаста Макс должен заявить, что он что-то не любит конвенционально хорошее, а чтобы потом люди написали: мы так любим Максима, но мы с ним не согласны, вот почему. Ты как будто буквально как трикстер подбуждаешь людей к тому, чтобы они сначала возмутились, а потом сформулировали для себя, чем именно они любят группу Coldplay. За это я тебя очень уважаю, это очень классная черта. Ладно, может, не твое, может, жанр не твой, слишком что-то просто, да, для тебя, слишком празднично.
1: Ну, отдельный разговор, не хочется тратить много времени на группу Coldplay. Мне, если честно, кажется, что и Юлианович бы этому сравнению не шибко обрадовался.
0: Ах, вот оно что. Ну, не могу отвечать за чувства других людей, мне так моя психологиня говорит. Поэтому и не буду. Почему я тут группу эту Coldplay несчастную вспомнила? Есть у них песня «Viva la vida», и там мелодия такая. Та-та-та-та. И потом припев. Ты чувствуешь сходство? Вот сходство тут есть.

0: Это не копирка, это не плагиат ни в коем случае. Просто это определенная форма, которая тоже существует. С тем, что ты заявляешь один аккорд, там начинаешь субдоминанты яркой, потом секвенция, которая как бы отвечает на поставленный вопрос. То есть это все еще со времен Баха известно. Такая светлая, нежная секвенция, которая началась с высокой точки, с точки кульминации. Ну и некоторые ноты похожи. Потом мне еще вот пришла аналогия в голову. Мне почему-то вспомнилась песня, которую пела Леди Гага с кем-то еще. Ну, сейчас мы ее включим, короче. И вот ты чувствуешь, вот она тоже такая гимнического толка. Немножко она в американскую сторону гимническая, духоподъемная, как будто какое-то протестантское песнопение в этом есть. Аккорды наверх идут, мажор, диапазон расширяется, а на припеве на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. И как бы катарсис наступает. Вот такая воодушевляющая западная молитвенная форма, мне кажется, создает здесь погоду. Льются дождя.
1: Интересно. И, во-первых, интересные сравнения. Мне кажется, впервые Юрия Шевчука поставили именно в такой контекст с группой Coldplay и Леди Гагой. Ладно, оставим это.
0: Так и песня не самая типичная для Шевчука. Обычно он в другом контексте немного существует. Например, если вспоминать, что такое осень, это небо, плачущее небо под ногами, ты чувствуешь, что там просто палитра средств совершенно другая, там стиль другой. Можно даже сказать, что это жанр другой.
1: Допустим. Я тут спорить не буду. Мне еще хотелось вот какой момент подчеркнуть. С одной стороны, да, мы с тобой говорили об надежде вообще, это мы любим и уважаем. А надежду абстрактную, надежду на, простите, отъебись, мы не любим и не уважаем. Это вот, знаешь, когда тебе человек просто говорит, да все будет хорошо, отворачивается и уходит. Ты ему только что там душу излил, а он тебе, да не парься, все будет хорошо. Такие тоже примеры есть, и я предлагаю этот пример послушать. Ну, на мой взгляд, это именно такой пример. Прежде чем послушать конкретно эту песню, чуть-чуть отвелся и сказал бы несколько слов об исполнителе. Мы уже упомянули Оксимирона с Ойдой. Вскоре ему ответил его главный антагонист Слава КПСС со своей версией Ойда «Не пересобрать уже». Ойда!

Вот, пожалуйста, как бы не надежда, а полнейшая безнадега. Но совсем недавно тот же самый Слава КПСС выступил совершенно неожиданным дуэтом со Славой Марлоу. Два Славы, один такой андеграундный рэпер, второй попсовик и битмейкер Моргенштерна. И вот они вместе записали песню, которая для

0: точно тратится.
1: В чем моя претензия к этой песне? Почему мне не нравится «Такая надежда»? Потому что она выходит в момент, когда вокруг все ненормально. Она как бы тебе говорит, все будет нормально, но о чем-то совершенно другом, о чем-то совершенно не касающемся тебя и как будто бы никого. Это вот то самое, да все будет нормально, на отъебись.
2: Я с тобой, конечно же, не согласна. Мне просто кажется, что эта песня написана совершенно не для людей твоего информационного пузыря. Я поизучала к этой песне комментарии на Ютубе и видела много роликов в ТикТоке, которые были сняты под отрывки из песни. Знаешь, как это в ТикТоке заведено? Это называется звук. И вот под звук ты записываешь, например, липсинг, когда делаешь вид, что произносишь слова, или снимаешь какой-то ролик любого характера, юмористического, серьезного. Короче говоря, поизучала я, что пишут подростки, что пишут ребята молодые, которые выдают свой возраст тем, что пишут с маленькой буквы, используют совершенно особые смайлики и эмоджи, какой-то свой сленг. И, короче говоря, для них это очень острое переживание. То есть они все поняли, о чем эта песня. И у меня даже в этот момент возникла такая ассоциация, что это скорее похоже на какое-то самоубеждение, на что-то тоже молитвы, да, когда ты заранее благодарен за то, что еще не случилось, и таким образом настраиваешь себя на позитивный лад. И да, в этой песне все в кучу. Там есть моменты политического контекста, маленькие детали, которые выдают военное время. Там есть проблематика, которая очень важна для подростков, что вот прохожие не будут смеяться, если ты пойдешь и будешь там себя вот так-то проявлять. И понятное дело, что ты взрослый, Максим, да, ты такой, ну, конечно, не будут смеяться. Какая мне вообще разница? Тут война идет, а тут прохожие. Тоже у меня дискурс под подняли, два славы, постарались на славу. А для людей вообще-то это очень важно. Как будто для меня эта песня про общий эмоциональный фон, который происходит, и который давит, и который может тебя трансформировать во что-то, чем ты быть не хотел. А они поют про то, что можно этому как-то противостоять.

0: Ой, довольно убеждающе. Ань, открою тебе маленький секрет наших с тобой диалогов. Иногда ты что-то аргументируешь, говоришь на своем этом музыковедческом иностранном языке. Я тебя слушаю, киваю, но думаю... А мне так все равно не кажется, я все равно как-то по-другому слушаю. А вот сейчас, казалось бы, в примерах, к которым я отношусь наиболее радикально, ну, как бы, в чем мне слава Марлоу? Все, что ты сказала, как будто бы справедливо, я готов с тобой, вот я не знаю, сейчас прям согласиться ли, но точно мне хочется эту песню еще разок переслушать и, может быть, изменить и свое мнение по ее поводу.
1: Абсолютно точно. Мало того, насколько я понимаю, слава КПСС и все его бесконечные альтер-эго и невероятные имена, ну, ты знаешь, да, что он еще выпускает песни под псевдонимом Валентин Дядька.
0: Ежемесячный Валентин Дядька. Ну, Гнойный, естественно, еще у него ипостаси.
1: Абсолютно точно.
0: Антихайп, там целое движение.
1: И он же как будто бы все время крайне несерьезен, да, в его восхитительном хите последнего времени «Грустный мужик ест киндер Буэна». «Грустный мужик ест киндер Буэна».

0: Это как бы такая чистая постирония, абсолютный постмодерн. И все привыкли к тому, что он несерьезен. Все его фанаты, целевая аудитория. А тут он на самом деле вдруг хотя бы местами неожиданно серьезен и выдает свои чувства, что для его аудитории стало особенно ценным. А от Славы Марлоу тоже не было замечено невероятно радикальной искренности со всеми и дружбы в десны. А тут как бы тоже он проявился очень настоящим образом. Ну, давайте теперь еще и про музыку поговорим. Что здесь такое происходит? Вот я пыталась понять, всерьез тут или все не всерьез. И вот какие музыкальные смыслы я нашла. Проще всего мне искать смыслы в музыке в нотах и аккордах. Но нот и аккордов тут кот наплакал. Как и полагается рэп-композиции. Начинается все с этого махрового синтезатора, который вот прям совсем все частоты занял, совсем он не прибранный, не причесанный, как будто даже шуршит. Хочется его выключить, приглушить чем-то. Потом дальше все-таки какие-то аккорды происходят. Во всех песнях почти, которые мы сегодня с тобой собрались обсуждать, это натурально-ладовая мажорная гармония с аккордами, которые плавно поднимаются. Некоторые поднимаются даже постепенно, то есть будет на одной ноте, потом на другой ноте, потом на третьей ноте, на четвертой. И ты знаешь, я это все слушаю и такая, вот блин, да ёшкин кот, это же анабасис, что же мне делать? Что такое анабасис? Анабасис — это аккордовый оборот 16-17 века, который был популярен в ту эпоху, когда бытовала теория аффектов. Мол, если ты человеку определенный набор аккордов сыграешь, то он испытает определенное чувство. Так не работает. Эта теория полностью отвергает любую субъективность восприятия звука и работает только на представителей одной маленькой культуры. Как эксперимент, молодцы ребята, что прошли через этот этап. И вот в этой теории аффектов были два аккордовых оборота — катабасис и анабасис. Катабасис нисходящий, анабасис восходящий.
1: Катабасис и анабасис, я так назову двух своих котов, когда они у меня появятся.
0: Да ты что? Один будет все время спускаться, виснуть на шторах, а второй подниматься, забираться на шкаф. Абсолютно точно. Кстати, от слова катабасис, там вот есть слово катавасия и авада кедавра.
1: Тогда, да. Ну, а катавасия не от слова кот все-таки? Кот Вася. Нет? От слова катабасис, ты думаешь?
0: Слушай, там какая-то сложная история с этими латинскими штуками, которые обозначали что-то хаотическое, дьявольское и нехорошее. Это была какая-то абракадабра.
1: Да блин, ну это ж кот Вася.
0: Ничего подобного. Какой кот Вася? О чем ты?
1: Ну кот Вася носится, бегает, и это вот такая катавасия.
0: Ничего подобного. Катабасис было явно до кот Вася.
1: Ну катабасис, да, слово катавасия.
0: Да катабасис и катавасия — это сходные слова.
1: Допустим.
0: Я тебе клянусь, я тебя потом в словаре посмотрю. Так в смысле допустим? Это не допущение, это доказанный факт. Я тебе его докажу попозже.
1: Черт подери, я сейчас себя таким идиотом, Аня, чувствую. Я тут же прогуглил, и действительно, катавасия происходит от слова катавасия, что с греческого переводится как сошествие, снисхождение.
0: А я говорила!
1: А я, представляешь, 36 лет прожил, в смысле, что есть вот кот Вася, и он носится, и это вот такая вот катавасия.
0: Ничего подобного. Теперь ты знаешь, что дело тут в катабасисе, в нисходящем обороте.
1: Ань, когда закончится война, мы продолжим наш подкаст, мы его переименуем в катабасис и анабасис.
0: Хорошо, договорились.
1: Ты кем будешь, катабасисом или анабасисом?
0: Я буду анабасисом, а ты будешь катабасисом. Будешь приходить и говорить, а мне вот Оксимирон не нравится. И заниматься сошествием в ад. Ну, как полагается.
1: Договорились.
0: Короче, что я здесь имею в виду? Анабасис был, наоборот, противоположный сошествию в ад. Это был, наоборот, постепенный подъем, который означал то, что у героя сейчас все вот-вот станет хорошо. Это главный оборот надежды. И ты знаешь, вот что в песне «Двух слав» есть этот анабасис, что у Шевчука... И что еще в одной песне, которую мы сегодня тоже послушаем, я надеюсь, там этот оборот есть. Я такая, ничего себе, это что же у нас за культурный код-то такой? Очень интересно, что здесь ребята используют, кажется, живую запись скрипки. Я это поняла по двум причинам. Вот сейчас послушаем кусочек, где скрипка играет, чтобы все понимали, о чем идет речь.

0: слышишь, эта скрипка, она играет очень импровизационно. Я такая думаю, блин, это точно живой человек поверх играет. Я даже потом в комментариях Ютуба нашла человека, который написал, вообще-то я тут на скрипке играю, все его поздравляют. Я не знаю, насколько это правда, но если так, то это здорово и классно. Мы тоже поздравляем. Здесь скрипач или скрипачка, я не знаю, кто это был, очень хорошо почувствовал, как работает эта гармония надежды. В ней очень благородно соединяются ноты, почти никакая, ни с какой не диссонируют, и импровизировать здесь нужно на пентатонике. Сложное слово. Пентатоника — это лад, из которого мы выкидываем две самые диссонирующие ноты. Вот в этих до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Фа, си все время создают проблемы. А нам проблемы не нужны. И мы оставляем до, ре, ми, соль и ля. Выясняется, что эти пять нот удивительным образом подходят почти под любой аккорд гармонии этой песни. Таким образом, можно на них импровизировать и выражать себя. Короче говоря, оркестровая крещендо, импровизация скрипки, анабасис. Вот ты чувствуешь, что в целом-то посерьезки эта песня про надежду и про свет, и про счастье. В ней нету никаких сигналов, которые бы меня заставили усомниться в том, что ее авторы серьезные.
1: Ничего себе, вот ты спрашиваешь, чувствуешь? Не чувствую. Но когда ты объясняешь, мне некуда деваться, приходится это признать. То есть не чувствую, но признаю. А что я чувствую, я сказал до этого. Я чувствую, что от меня хотят немножко отмахнуться. Сказать, все будет в порядке, иди себе дальше, гуляй.
0: Вот видишь, для тебя в 36 это не подходит. Ты вообще это серьезный журналист. Вот. А для ребят, которым 20, а как им еще? Им жить, учиться, силы на что-то находить. Они, допустим, в России живут. А все безнадежно, а закон какой-нибудь новый вышел. И поэтому я думаю, что эта песня для людей из тяжелой реальности, плюс для людей, которые еще взрослеют или чувствуют себя юными в душе, как я.
1: Принято. При этом, видишь, я говорю, что эти стандартные фразы «все будет хорошо», «не плачь», «все нормально», наладится. Это как бы фразы отмахивания. Но есть ситуации, в которых они помогают. Во-первых, здесь важна интонация. Во-вторых, здесь, возможно, важен еще какой-то телесный контакт. То есть вот плохо тебе, тебя обнял человек, гладит он тебя по спине, по голове и говорит, да все будет хорошо, да не переживай ты. И в этот момент ты действительно чувствуешь и эмпатию, и ласку, и нежность, и какую-то надежду. И так на меня работает песня группы «Косая гора», те слова.

0: всегда.
1: Сразу скажу, что «Косая гора» — это не то чтобы какие-то начинающие музыканты, а это дуэт известных музыкантов Кедр Ливанский и Флати. На первый взгляд, на первое прослушивание, это как будто бы песня довольно удручающая. Вот прям сиди и плачь. А на меня она, видишь, действует по-другому. Я ее тоже вспоминаю, она тоже вышла в 22-м году. И возымела эффект для меня примерно такой же, как «Ойда» Оксимирона. Я прям на репите слушал эту «Косую гору», эту песню, те слова. Она там у меня в конце года была одной из самых прослушиваемых в Spotify. И она меня, ну, если не примеряла с действительностью, но успокаивала и вот прям поглаживала.
2: Это очень интересно, потому что песня-то эта выстроена и не весело, и не грустно, а так, как полагается, музыке народной, ритуально, монотонно, повторяющаяся. Может быть, она просто создавала нейтральный эмоциональный пузырь вокруг тебя, который позволял тебе в безопасном пространстве что-то осмыслить и прочувствовать. Так-то никаких особенных поглаживаний, нежности я в ней не нашла.
1: Ну как, видишь, я же еще обращаю внимание на текст. И вот это, чтобы не было печали, чтобы не было войны, чтобы мы с тобой, конечно, дожили до весны. Я вижу здесь искреннее пожелание, понимаешь? Я вижу здесь не просто от безнадеги, дай бог доживем, а вот что-то очень телесное, что-то очень близкое, что-то очень нежное, в конце концов.

0: кстати, строчку ты вспомнил, конечно, просто потрясающе, потому что я вот, она меня тоже очень зацепила, вот эта метафора. То есть метафора здесь как будто двойная. Я имею в виду строчку, чтобы мы с тобой, конечно, дожили до весны. Потому что, с одной стороны, война, полномасштабное вторжение началось в феврале, и тогда, помнишь, в марте не было ощущения, что весна пришла. И очень долго этого ощущения не было. И как будто бы вот весна наступит тогда, когда это будет весна уже без войны. И я вижу такое обещание. И плюс мне пришло в голову, что у нас-то в памяти что? Что Вторая мировая закончилась весной. Помнишь, там вот День Победы и все остальное, это же май. И как будто бы весна — это самое время, чтобы война закончилась. Вот как будто есть очень много надежды, уже которую весну подряд, что она действительно закончится. Хорошо, я тебя поняла. Действительно, слова здесь и правда очень успокаивающие, очень важные. Все верно. А на фоне тем интереснее, что происходит скорее не убеждение, а какой-то такой вот плавный ритуал, который состоит из двух аккордов и двух сегментов мелодии. Как будто так и хочется произносить его нараспев, как сказку. Может быть, это то, что тебе нужно. Может быть, это то, в чем ты чувствуешь искренность в этой непроцессуальности, несобытийности этой песни, в том, какая она неразвлекательная. Это, видишь, я пытаюсь тебя анализировать, понять, что такого тебе так в ней подошло. Так интересно это все.
1: Это, может быть, даже еще интереснее и все парадоксальнее, потому что я ее предложил нам, добавил вот в плейлист нашего сегодняшнего дня как песню обнадеживающую. А сейчас мы ее слушаем, сейчас вот она у нас играет по 30 секунд, и мне грустно.
0: Ничего себе! Вот это спектр эмоций.
1: Эта песня, видишь, она работает с разным эффектом.
0: Какая переливчатая песня.
1: Как моя любимая песня, которую я уже упоминал не раз в нашем подкасте, песня «Я люблю гулять по России» группы «Согласие».

0: с одной стороны, иногда она у меня тоже вызывает вот эту вот надежду, мы обязательно будем свободными, а иногда она мне кажется прям каким-то отчаянным криком истошным.
1: Впрочем, точно так же люди и отзываются о песне, которая завершает альбом «Монеточки», «Где-то выше крыш». И там она как раз поет о том, что рейс Москва-Париж, Киев-Петербург, и я вижу в ТикТоке ролики, как люди мечтают под эту песню и делятся тем, что им стало хорошо, и что она их обнадеживает. И с другой стороны, другая половина людей под эту песню очень горько рыдают и говорят, что их душу абсолютно пронзает ножами, что они в этот момент чувствуют что-то едва выносимое.
2: Где-то выше крыши.
1: Кажется, надежда тоже чувство-то такое неоднозначно с плюсом.
0: Да уж, вот мы и пришли к тому, что все не так однозначно. Кстати, Ань, есть у меня к тебе вопрос, да и к себе на самом деле. Скажи, пожалуйста, ты любишь обманывать людей?
1: Обманывать людей?
0: Да.
1: Нет, если приходится это делать, то мне страшно. На самом деле очень не люблю, но я не знаю, что ты имеешь в виду. Если ты имеешь в виду, например, выйти в зал, там, когда у меня гастроль на лекции, и немножечко подыграть себе, сделать вид, что я отдохнувшая и очень бодрая, то это я не считаю сильно за обман. Но это тоже для меня неприятно.
0: Нет, я о другом.
1: А о чем?
0: Я, видишь, тоже не очень люблю обманывать людей и стараюсь этого не делать. Но прямо сейчас, Аня, мы именно этим и занимаемся с тобой. Помнишь ли ты, как мы закончили наш предыдущий выпуск про отчаяние?
1: Ой! Мы же обещали начать с песни Нойза. И мы с ней не начали.
0: Мы закончили песней Нойза и обещали с нее начать выпуск про надежду. А тут мы уже и Оксимирона, и Шевчука, и Косую гору, и кого только ни, и Монеточку помянули. А ну и сидит и ждет. И люди, может быть, только ради Нойза и включили, и думают, вот опять эти кликбейтеры пообещали, и где же наш Нойз?
1: Да, ребят, мы не кликбейтеры, мы просто невнимательные.
0: Ну что, исправляемся?
1: Конечно, исправляемся. Давай поговорим.
0: Нойз, «Светлая полоса», последний сингл любимого артиста.

0: Ну да, вот уж как будто бы конвенционально обнадеживающая песня. И Нойз тоже ходит по интервью, ее выпустив, и рассказывает, что вот сейчас у него такое настроение. Настроение обнадежить. И как будто бы это тот случай, когда все абсолютно однозначно. Так ли это, Аня?
1: Скорее так. Противоречия этому не вижу. Мне она тоже понравилась, тоже много надежды от нее чувствую. В музыке есть этому подтверждение, можем их посмотреть. Они тут у меня все выписаны. Вот знаешь, какая штука? Мне эта песня кажется как раз очень искренней, как будто чувство Иван достал из себя и показал его в очень открытом виде, даже без метафоры, даже без двойной трактовки. И вот ее, этой надежды, дихотомию, ее грусть и радость одновременно, он здесь продемонстрировал в нескольких слоях одновременно. Да, здесь есть восходящие аккорды, тот самый «Анабасис», про который я говорила. И после этой песни я уже почувствовала, что я схожу с ума. Я, кстати, тогда даже выбежала в гостиную к моему мужу Жене. Говорю: «Женя, я с ума схожу. Я опять нашла «Анабасис». Мне начнет сейчас казаться, что музыканты делают это специально, что это имеют в виду. Это ни в коем случае не так. Я думаю, что это просто совпадение. Ведь действительно, восходящая гармония, вот она просто семантически для нас звучит более светло, чем нисходящая. Ну, просто так работает. А мне уже конспирология мерещилась. Да, это здесь есть. Но при этом каждый раз, когда аккорды в песне Нойза поднимаются, они приходят, все время упираются в этот минорный аккорд. Вот у них там первый, это субдоминанта, и вот доминанта, и вот, пожалуйста, и в минор! И этот минор, конечно, самую капельку, но ранит. Есть еще одна музыка, в которой использован точно такой же прием, и там даже такая же практически гармония. Это саундтрек к фильму «Интерстеллар» Ханса Циммера. Послушаем, и вот как раз на третий аккорд будет подъем, подъем, подъем и минор.
0: Не в первый раз, надо сказать, дорогая Аня, ты вспоминаешь Ханса нашего Циммера и музыку к фильму «Интерстеллар».
1: Не первый раз и точно не последний.
0: И не последний.
1: Абсолютно, потому что это очень образцовая музыка. То есть она важна для своего стиля, своего жанра. И я абсолютно уверена, что эта музыка на многое повлияла, когда вышла. Потому что весь мир ждал от «Интерстеллара», и все поняли, что музыка там действительно очень особенная. Общая тональность мажор, подъем. А, нет, минор. А нет, вроде и мажор. Опять общая тональность мажор, подъем. Опять минор, опять мажор. Чувствуешь? Получаются эмоциональные качели, которые можно сравнить с чувством надежды. И еще его можно сравнить с тем, что происходит с мелодией, которую исполняет Иван. Он поет «но-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на». И эту мелодию он поет дважды. Она практически одинакова. Только второй раз ее кончик опускается чуть ниже, чем в первый. Мелодия-то одинакова, а аккорды на ее фоне разные. И вот с этой ситуацией мы встречаемся вообще даже не пятый раз, а, по-моему, десятый. Это очень-очень известный прием, который не обязательно свидетельствует о каком-то конкретном чувстве. Он просто очень красив. Это перегармонизация. Помнишь? Мелодия остается на месте, аккорды меняются. Перегармонизация. И первый раз мелодия звучит более мажорно, второй раз более минорно. И так по кругу. Как будто бы Нойз МС исследует дихотомию надежды и показывает ее всячески-привсячески.

0: еще я бы хотела про эту песню отметить следующее. Мне вот всегда очень нравится, как Иван читает. А вот можно ли сказать, что он читает рэп? Наверное, все-таки нельзя. Или можно?
1: Мне кажется, можно сказать, что он читает рэп, а еще можно сказать, что он поет, а еще можно сказать, что... А какой-нибудь другой термин подобрать?
0: Мелодикламация.
1: Мне кажется, Ване было бы это приятно, потому что если мы по-разному называем то, что он делает, значит, он делает разное. А в этом, собственно, и ценность артиста, такого как Noize MC.
0: Согласна. Тогда пока просто, чтобы был термин верный, скажем, что это мелодикламация, потому что то, что вначале делает Иван, мне больше всего кажется похоже на мелодикламацию. И вот в его мелодикламации есть поясная рифма с буквой «Ч», которая мне очень понравилась. Там рифмуются слова «ночь», «печь», «скетч», «скотч», «луч прилечь», «повлечь», «конюч».

Но это же невероятно. Я очень люблю, когда с русским языком обращаются полностью как с пластилином, мнут его, да, и заставляют принимать самые разные формы. И вообще буква «Ч» не самое очевидное окончание для фразы. Такое оно какое-то сухое. Я вот как бы фонетически чувствую, что оно такое, какое-то немножечко агрессивное. А дальше оно меняется. И как будто бы даже в фонетике, хоть я и не филолог, это там, наверное, их надо спросить, но я тоже слышу, что было что-то такое закрывающее, «Ч» закончили, а потом более плавное, более мелодичное, более открытое, как будто бы и в этом дихотомия есть.

0: Noise MC — это очень важный, серьезный член сообщества и во многом моральный камертон для многих людей. Я когда приезжала в Вильнюс, где Noise MC живет, там он полулегендарная фигура. То есть там, например, висел антивоенный баннер, который был из ткани, которая покрыта чем-то вот пластиковым. Ну, знаешь, баннер, короче. И вот этот баннер то ли от ветра, то ли недоброжелатели его порезали. Короче, он потерял свою первичную форму. И от него стали отваливаться лоскуты. Люди проходили мимо и ничего не делали, пока не пришел Noise MC и не зашил его. Короче, местные жители мне рассказали очень много вот таких вот деталей, которые мы, не живя в Вильнюсе, не видим. А там как бы все знают, что там живет Noise MC, и все его видят, он очень узнаваемый человек. Короче говоря, вот он моральный камертон. И мне кажется, что благодаря своему социальному капиталу, тому, что он такой, тому, что он так много всего сделал, в целом люди не ждут от него никакой подставы, ничего юмористического. Многие выросли на его песнях, и поэтому, когда он ее выпустил и по-серьезному сказал: «Ребята, я так чувствую», тоже очень откровенное, да, такое высказывание, да, прийти и рассказать, как ты написал, как ты себя при этом себя чувствовал, не кокетничая, не секретничая, что ли, да, ничего не выдумывая. А для всех это стало очень важным. Все такие: вот это да, идем и слушаем. И оно проникло в людей очень глубоко, и в меня в том числе. Спасибо Ивану за это.
1: Интересно, что все, что ты сказала про Noise MC, для многих людей с чем-то подобным связана группа Би-2, и мне кажется, она сама претендует на похожий статус и роль. Это группа, которая как будто бы стала антивоенной немножко вынужденно, да, вот этих сначала отмены концертов в России, потом эта дичь в Таиланде буквально, когда они там сидели в участке, их вытаскивали. Понятно, что после этого никакого возвращения, встраивания концертов на фронте, извинений на камеру быть не могло. И вот последний, если не ошибаюсь, ну такой полноценный альбом, потому что там дисков, сборников, каких-то бисайдов Би-2 выпускают много, но полноценный альбом последний, он действительно антивоенный, он называется «Аллилуйя», и титульная песня на нем обещает надежду. Буквально своим текстом, припевом «Все пройдет, я с тобой». Ну, что я долго о ней рассказываю, давай послушаем, потом обсудим, а может и поспорим.

0: этого зная.
1: Ну вот, говорю за себя. Мне кажется, что задача этой песни не соответствует тому эффекту, который она оказывает. Эта песня — это как бы такая практически стадионная баллада, под которую нужно обняться, качаться и верить в лучшее. Мне не хочется идти ее слушать на стадион, мне не хочется под нее обниматься, и она не внушает мне веры в лучшее. Парируйте, мадам.
2: А я не знаю, для меня она не про обняться точно, но она меня очень прошибла. Давай так, я сначала подниму еще один вопрос, который для меня важен, и потом вернусь к тому, который задал ты, потому что мне ничего сходу в ответ не приходит в голову. Ты почувствовал расхождение, да, вот в слоях, а я почувствовала другое. Я послушала эту песню после того, как один раз, и я запомнила в ней припев. Если что, я человек не с самой лучшей музыкальной памятью, вот уж прям честно тебе говорю. А уж если просто с памятью, раз на раз не приходится. А тут, знаешь, меня ночью разбуди, и я такая, ага, там припев такой.

0: И ты понимаешь, почему я запомнила эту фразу? Вот интересно, у тебя есть какая-то гипотеза? Вот для тебя она стала запоминающейся? Можно так вот поставить вопрос.
1: Ну, во-первых, потому что они ее повторяют 36 тысяч раз. Во-вторых, потому что это первая часть главного жизнеутверждающего штампа «Всея планеты, делай, что должен, и будь, что будет». Вообще, как бы, бедва уж чего от них не отнять, так это довольно прилипчивых и мелодий, и фразочек.
0: Согласна. Но смотри, они прилипчивые очень по-особенному, по-бедвашески. Я не знаю, как по-другому сказать. И в каждой из их прилипчивых мелодий есть элемент ретро. То есть я от каждой из них слышу что-то родное. У меня вообще, в принципе, от песен Би-2 всегда есть ощущение, что они всегда были написаны. А еще недавно я их приводила в пример на какой-то лекции группы, которая не совершила стилевой дрейф. Ну, то есть они вот как начали, так и продолжают, да? И это абсолютное чудо. Как будто инопланетяне принесли Би-2, если такие появились.
1: А это хорошо? Подожди, не отвечай. Есть идея. Давай, учитывая то, что антивоенным альбомом мы посвящаем целые выпуски. А меня вообще, если честно, давно бередит вопрос, хорошая ли группа Би-2. На разных этапах своей жизни у меня были разные ответы на этот вопрос, но хочется как-то определиться сейчас. Давай следующий выпуск посвятим Би-2.
0: Договорились, я их много изучала, у меня лекции про них есть, и не одна, поэтому с большим удовольствием поговорю про их музыку.
1: Все, очередное обещание нашим слушателям. Да, прости, что прервал, продолжаем про Аллилуйю.
0: Я что имею в виду про Аллилуйю? Вообще-то это очень знакомая для людей, по крайней мере, из постсоветского пространства, структура мелодии. Я даже ее вижу в виде какой-то вот галочки. Та-та-та-та-та-та. Должен делать смело. Чувствуешь, три раза ноты сходят вниз, да, таких три задержания. И в голову мне приходит еще один пример, в которой была именно такая структура. Эта песня вообще-то «Позвони мне, позвони», которая «Позвони мне ради Бога». Я не говорю, что они калькируют именно эту песню, но там ровно такая трогательная структура, которая тоже меня немножко на рыдание вот выводит, учитывая еще строгость и ровность ритма вот этого та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та

И это мелодия. Мелодия сдержанного, собранного, благородного страдания, улучшения себя, обещания себе, какой-то клятвы, молитвы, причем молитвы траурной. У меня даже такие пафосные слова приходят в голову, потому что если уж разбираться, откуда эти ходы и эти интервалы, ритмы в «Позвони мне, позвони», то дальше уже мы в барокко куда-нибудь опять уйдем к ребятам в париках, этим Баху, Пахельбелю. Та вот строгость музыкальная с секвенциями, с рациональными оборотами, которая была до классицизма. И связанная тоже с такой католической, с церковной музыкой. И вот как будто этот оборот из «Аллилуйи» для меня действительно в чем-то церковный.

0: ты знаешь, вот, может, я уперлась, конечно, в эту мысль, но к концу изучения всего материала, который у нас был приготовлен для этого выпуска, я прямо такая, блин, обалдеть. Это все разные варианты молитв. Ну, то есть я имею в виду с музыкальной точки зрения, только с жанровой, не со словесной. Впрочем, и со словесной тоже. Они же говорят, что это аллилуйя. Аллилуйя — это номер из мессы, это не хухры-мухры. Это специальное песнопение, которое распевалось в особом стиле и появилось там чуть ли не одним из самых древних номеров. Там были кредо и обязательно аллилуйя, к которой все приходило. Это финальная стадия мессы, с которой люди потом уходят обнадеженными, да, преодолев какой-то катарсис. В этом смысле все сходится. Минор был, мажор был, строгости, задержания и страдания были, потом было аллилуйя, был хор, были би-два, у них еще клип очень так вот интересно снят, а как будто они в каком-то белом пространстве, как будто в раю, знаешь, вот, и как бы там в раю танцует Лёва из би-два. В словах там тоже есть очень что-то такое религиозное. Короче говоря, молитва как есть. Может быть, это то, чего нам не хватало все 2.5 года войны? Может быть, нам не хватило каких-то музыкальных молитв, и теперь почему-то они появились? Может быть, появились на них силы?
1: Хороший вопрос. Есть целый альбом, который для меня из таких молитв состоит. Они, может быть, молитвы не христианские, это не аллилуйя, скорее фольклорные мотивы, фольклорные краски, в которых я чувствую эту молитвенную интонацию. Я говорю о группе «Настиш», альбоме «Окна» и песне «Домой», которая, на мой взгляд, самая обнадеживающая из этих песен. Сейчас мы ее послушаем. Представить ее я хотел короткой рецензией из канала «Новая музыка максимально коротко» нашего доброго приятеля Шурика Горбачева. Иногда бывает, что как бы точнее не скажешь. Вот он сказал то, что я думаю об этом альбоме. Короткая цитата и слушаем.
2: Чуть ли не первый, и пока кажется лучший альбом про войну, не как событие, разлом, истерику, катастрофу, а как состояние, в котором теперь неизбежно существует человек с российским паспортом.
1: Вот примерно так же я его чувствую. Давай послушаем.
0: Давай.

Ну вот, у меня тут как раз все сошлось. И вот эта вот фольклористика, которая как бы не дает обрубить корни. А в корнях тоже я вижу определенную надежду. И музыка, и распевы, и слова эти «Вместе с тобой», «Вернемся домой», «Надо вырастить свой гребаный сад», в конце концов. Даже вот в этой фразе про гребаный сад, в ней есть, с одной стороны, грубость, с другой стороны, надежда, с третьей стороны, тоска, чего уж тут.

0: меня прошибло от песни, потому что она, ух, круто она сделана. В музыкальных слоях этой песни есть как бы главный герой. Это бас. Он тут всему голова. У хозяин в доме. На фоне него происходят какие-то другие события, какое-то другое пространство. И даже голос вокалистки, он здесь совсем не главный. И я думаю, что она на это главенство по сравнению с басом и не претендует. И что же он говорит? Он говорит: «Ля, си, фа, ми, ля, си, фа». Вот, казалось бы, ну что вы там такого? Ну, говорит он вот это вот ля, си, фа, ми, ля, си, фа, ми, ля, и так по кругу. Так вот, это на самом деле две симметричные палочки. То есть как бы вот си, фа. Чувствуешь, во-первых, это немножечко фольклорная история, да?
1: Ну, не немножечко, да, прям как бы фольклорная-фольклорная как будто бы.
0: Это кварта называется, потому что си, ля, соль, фа. Между си и фа есть еще две ноты. Она имеет в обхвате объем талии 4, да? Вот поэтому кварта. А потом галочка выворачивается и играется «ми-ля». А это тоже кварта, просто в другую сторону. И в итоге получается рисунок косы. Вот знаешь, как будто палочка-палочка-палочка-палочка, да, вот, и они сплетаются. Кварта вниз, кварта вверх, кварта вниз, кварта вверх. Как будто кто-то вяжет шапку, понимаешь? А вот одна петелька, вторая петелька. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И потом к нему плавно пристраиваются другие, не самые очевидные слои. Например, там начинаются вот эти колокольчики обертонические с этим странным призвуком. Короче говоря, ребята решили вставить подголосок из квинты, которая наверху, очень неочевидная. Ну-ка, послушаем это место. Звучит жестко. Вот какая-нибудь группа Абба точно для своих подголосков бы такой интервал не взяла. Это тоже звучит архаично. А вот здесь как будто им этого и нужно. Тоже немножко нам выпуск фольклор бы эту историю. Эх, хорошо было бы. И вот что мне нравится, в этой песне все время двойное пространство. Там все время бас повторяет одно, вокалистка другое. Как будто они вдвоем это делают. И все время в басу длинные ноты, а на фоне происходит такое короткое, как будто тикающие часы, это движение, которое тоже создает второе временное пространство. Короче, она очень многослойная, очень размышлятельная, очень артовая и довольно авангардная. Я такое очень ценю, и меня это завораживает. Хочется ее как-то вот переслушивать, искать в ней еще какие-то слои. В общем, уважаю. Мне прям очень понравилось. Спасибо, что нашел такую песню.

Ну и раз мы пошли по фольклору, еще одни мои большие фавориты и еще одна композиция, как я ее не слушаю, она меня взбадривает просто от общей тоски. Во-первых, мне кажется, что это одна из лучших, если не лучшая, я очень плохо разбираюсь в джазе и таком как бы фри-джазе, но мне кажется, это одна из лучших джазовых групп России, Питяев-Питяев. Я говорю о песне «Богородица», с которой меня вообще выносит. Я слышу в ней и молитвенность, опять же, в продолжение разговора о молитве, и иронию в продолжение разговора об иронии из прошлых выпусков. И как бы постмодернистскую реакцию на «Богородицу от Пусси Райот», которая как раз мне не так нравится, а тут действительно Питяев-Питяев ее перерабатывают во что-то, да, протестное, но и одновременно светлое. Послушаем чуть-чуть.

0: Ань, ну вау же, человеку, который не чужд музыкальности, который понимает, как музыка устроена, вообще же должен на аплодисменты тут сорваться.
1: Мало того, песня требует от тебя телесной реакции, чтобы ты в конце сорвался на аплодисменты. Делает это в лучшем виде, да, в лучших традициях. Что я имею в виду? Это вот такая, я бы сказала, полнозвучная оркестровая инди-композиция. Мне приходят в голову сразу несколько таких вот очень знаковых, очень культовых песен, которые были написаны примерно так же, в такой же форме. Ну, например, All You Need Is Love. Помнишь, она тоже с оркестром, тоже со всем этим вот действом. Я помню, что группа Placebo, они прям так и говорили, что они пытались повторить фокус All You Need Is Love и сделали песню Kings of Medicine тоже с оркестром, тоже с оркестровым крещендо в мажоре. И вот как будто вот эта традиция, она существует. Постепенного нарастания слоев, всеобщего праздника. Это песня-финал. Это скорее даже не песня, это танец. Мне пришли в голову также и баллады Бориса Гребенщикова некоторые, которые могли бы быть немного похожими на происходящее. И, конечно, в этом смысле это полноценная музыка надежды, потому что она прям физически вызывает у тебя радость, хотя бы ненадолго. Тренирует мышцу радости. При этом в ней много и фольклора, и вот этой совместности, и вот этой вот и шершавости, шероховатости, ритуальности. Короче, действительно, супер переливчатая, очень интересная штука. Прямо можно слушать ее несколько раз в день, и душа болеть не будет в эти моменты. В остальные не обещаю.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник,

качаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

Первым блещет флаг над горизонтом, и под вспышки пушек бодро вьется

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Так оно и будет. Приходят и уходят люди. Приносят улыбки, приносят посуду и любят. Каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы, кости, кожа

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, сгнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю. Нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
1: Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще-то. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

я серый на серый день не увижу, а все увидят, посмотрев на часы.

0: куртка непромокаемая. Так, теплый свитер под куртку. Если будут водометы, на морозе мгновенно подхватишь воспаление.
1: Я надела термобелье, которое ты подарила.
0: Умница моя. Коктейль не забудь. Я тебе сделала 3 бутылки, надеюсь, хватит. Зажигалку взяла?
1: Да, вот, в переднем кармане.
0: Ты, главное, не простудись там, ладно? Будь аккуратней.

оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил

революция не умерла, горы не умерли и холмы, и пока что не умерли мы.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

я не умру. И разве может быть, что без меня

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник под.

Качаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплываю, умирай. Человек начинается с горя.

Я приветствую всех любителей музыки. Меня зовут Анатолий Рыльсков, и в эфире вновь «Нота Бене» — подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Сегодня мы поговорим о панк-роке. Жанр популярен и сейчас, хоть и с переменным успехом он существует в 21 веке, но тем не менее имеет огромное количество последователей, группы все так же лобают свои трехаккордные протестные песенки. Единственное, сегодня нам не будет важно то, что с панк-роком стало. Мы поговорим о том, как панк-рок стал тем, кем он стал, грубо говоря. Мы сосредоточимся именно на его генезисе. Если в первом выпуске мы говорили о потерях, которые мы несем при однобоком взгляде на музыкальное явление, то в этом речь пойдет скорее о вреде линейного восприятия развития жанра и, кстати, не обязательно музыкального. В огромном количестве материалов про панк мы найдем стройную картину того, как и благодаря чему он, собственно говоря, стал панком с большой буквы. Так называемые панк-историки, панк-теоретики и все прочие уже все послушали, уже все написали, все проанализировали, все поняли и расписали такую, знаете, мифологизированную историю, чем-то напоминающую супергеройский комикс. Мы знаем, кто главный герой, мы знаем, какие трудности преодолевал протагонист на пути к своей цели, мы знаем конечную цель, мы знаем то, что все закончится хэппи-эндом и так далее. И, казалось бы, ничего больше не нужно. 5-6 групп, 10-15 песен, пару пафосных пассажей, и дело сделано. Мы же с вами ворвемся в святая святых рваных джинсов ошейников, дополним все недостающие пробелы, по дороге придя к неоднозначным выводам. Так что, если вы хотите узнать, в чем состоят ошибки историков панка, как вышло, что такой жанр появился буквально в двух городах, при чем здесь прог-рок и какое отношение к панку имеет музыка диско, то мы начинаем. После пафосного вступления переходим сразу к делу. Чтобы понять суть панка как явление и его генезис, мы воспользуемся подходом, который используют при анализе религий. И есть два способа анализировать религию. Изнутри этот подход называется теологический. Вы, грубо говоря, адепт христианства, вы прочитали все священные писания, все Евангелия и рассказываете о христианстве с позиции адепта христианства. Все очень просто. Второй подход – это религиоведческий. Религиоведение – это уже полноценная наука, которая изучает все то же христианство, но уже извне. Какие мифы легли в основу христианства, его исторический процесс, как оно интегрировалось в то или иное общество и так далее. В комбинации, в симбиозе этих двух подходов мы с вами постараемся получить максимально стройную картину того, что из себя представлял панк на момент панк-взрыва 1977 года. То есть мы проанализируем мнение панк-историков, панк-философов и так далее. Мы проанализируем, как в действительности изменялась музыка, как панк влиял на эту музыку, как музыка влияла на панк, и в итоге получим с вами картину того, чем панк на самом деле является. Не то, что, чем он должен являться, по словам бесконечных теоретиков с иракезами, а именно то, что он из себя представляет на самом деле. Начнем мы с подхода теологического, то есть посмотрим на панк-рок изнутри глазами панка. Что тут можно сказать? На самом деле, для этого нам мало что потребуется. Берем 5-6-7 панк-историков, читаем, что они там накалякали, и вот, собственно говоря, стройная картина истории панка уже перед нами. Но мы будем ее немножечко фильтровать, потому что, заходя в постоянные дебри, в которые заходят эти самые аналитики, мы дойдем до того, что ветхозаветный Адам — это был первый панк на самом деле, и панк он был всегда. Панк — это такое культурное очищение, через которое там время от времени проходит любой жанр, любое искусство, чтобы воспылать заново уже с новой силой, с новой уличной яростью. Все, понятное дело, самые значимые культурные революционеры, все самые значимые такие неординарные личности, эпатажные, которые были во всех видах искусства, это все на самом деле панки. Если вот вы придерживаетесь панк-идеологии, для вас это вполне себе очевидно. Так далеко мы залазить, конечно, не будем. Мы постараемся найти такую оптимальную точку, с которой было бы удобно двигаться к панку, при этом, чтобы она хоть как-то совпадала с реальностью. Говоря о музыке после рок-н-ролла, панки говорят, что рок-н-ролл это был тоже панк, такая революция, что вот поздние рок-н-ролльщики это уж тем более панки, ранние 60-е там тоже везде одни панки, битлы это панки и так далее. Мнения разных историков, надо сказать, расходятся. Некоторые превозносят одни фигуры, некоторые превозносят другие. В целом, отправной точкой для нашего рассказа может послужить гаражный рок. Гаражный рок 60-х. Почему? Потому что, ну, действительно, и вполне себе объективно, и с точки зрения панков, это такой краеугольный камень становления жанра. Отсюда все идет на самом деле.
Итак, что же из себя вообще представляет гаражный рок 60-х? Произошла рок-революция. И где-то к концу 50-х годов все вот старые исполнители, там Бо Дидли, Чак Берри, о которых мы говорили в первом выпуске, они все стали супер популярными. Они все выпускают пластинки огромными тиражами, и их начинают слушать по всему миру. И в Америке, и в Англии, и во Франции, и в Италии, где угодно. И во всех странах, по мере того, как туда доходят эти пластинки, соответственно, в Америке в первую очередь, в Европе в очередь вторую, и далее по списку. Молодые ребята, ученики старших классов, ученики колледжа, ученики ПТУ и прочих учреждений, они пытаются такую же музыку играть. Но они не придумывают что-то свое, а первоначально просто ковырят, так сказать, проверенные рок-н-ролльные хиты. Это, собственно говоря, и есть гаражный рок. Вы с ребятами собрались, взяли гитары, барабаны, полобали что-то там в гараже, вот вы уже гаражная банда. Размах этого гаражного рока, он рос просто по экспоненте. Чем больше стран погружалось в этот рок-н-ролльный хаос, тем больше гаражных групп, тем больше групп, которые хотят подражать старым рок-н-ролльщикам, появлялось. Появлялись они буквально, ну вот, по щелчку пальцев, играли и тут же быстро распадались. То есть поиграли, надоело, они распались. Примерно в таком процессе все это и происходило. Массовый характер это явление становления вот этих гаражных групп началось в 1964 году. Почему именно в 64? Здесь сработали три фактора. Во-первых, где-то вот в начале 60-х годов, как я уже говорил, пластинки начали выходить из Америки, массово попадать в магазины Англии, Германии, Франции и так далее. К американским гаражникам добавились еще гаражники европейские. Второй фактор — это группа Beatles. Что такое Beatles? Это, грубо говоря, та же самая гаражная группа. Также ребята собрались, также они играли, также, если вы посмотрите дискографию Beatles, первоначально играли каверы, потом начали играть свое, это очень важный момент, и стрельнули. По примеру Beatles пошли очень многие группы. В первую очередь британские. Это Rolling Stones, это вот где-то 63-й год, 64-й год дебют Animals, дебют The Kinks. Началось так называемое британское нашествие. Это когда гаражные группы Англии обрастали таким вот жиром, массой, да, и начали покорять весь мир. А что значит покорять весь мир? Это значит покорять Европу и в первую очередь Америку, потому что до Битлов Америка считалась рок-центром, центром всей прогрессивной музыки мира. Все, что интересное выходило, выходило в Америке. Это потом уже, там, где-то в 80-х, 90-х, всякие там какие-то критики-эксперты что-то там рылись, отрывали, что-то там находили какие-то чилийские рок-н-ролльные группы. Массовый слушатель их вообще не знал. Он знал вот то, что играет в Америке, то, что в билбордах ему перечислили, вот он это и слушал. Соответственно, с появлением Beatles процесс американского такого гегемона музыкального, он надломился. Более того, битломания, она дала миру еще один пример успешного музыкального проекта. О чем я говорю? Все вот эти вот гаражники, они же по какому принципу строились? Мы что хотим, то и играем. Джон у нас на гитаре умеет, вот и замечательно. А Терри у нас будет на барабанах. Терри, будешь? Давайте, я буду там лучше на бас-гитаре. Хорошо, хрен с тобой, играй на бас-гитаре. Хаотичный дворовый подбор кадров происходил. Кто что хочет, тот там и играет. По такому образу, чтобы было кайфово всем, мы лобаем ту музыку, которая нам нравится. До этого момента формирование музыкальных групп, это была исключительно прерогатива продюсера. Приходил продюсер, говорил: так, Терри, ты не будешь у нас играть на бас-гитаре, ты будешь петь. Почему? Потому что все остальные поют просто отвратительно, ты более-менее. Там, Джон, ты давай на барабаны, ты просто вообще ничего не умеешь. Вот я сейчас тебе покажу, будешь там тух-тух-тух, отлично. Все. Лид-гитара у нас будет какой-нибудь Уэйн. Почему Уэйн? Потому что он симпатичный. Его надо тоже как бы в центр ансамбля выставить, чтобы вот он такой картиночкой был, чтобы вот он на плакатиках висел у мальчиков и девочек Америки и Англии. Соответственно, вот такой подход был единственно верным, считался, но пришли Битлы, сказали: нет, смотрите, вот как еще можно формировать группу. Более того, для обычных ребят, как вообще началось это британское нашествие, почему такой размах, почему так много групп в один момент обматерели и пошли на глобальный рынок. Потому что Beatles это были обычные парни. Если вы послушаете их интервью, и до этого послушаете интервью каких-нибудь профессиональных музыкантов, типа Фрэнка Синатры, там все вычурно, вот список ваших вопросов, вот список наших ответов, и все как бы культурненько, лишь бы никого не задеть. Битлы сидели, прикалывались, кидали какие-то бумажки, занимались там бесконечной самоиронией, то есть это были буквально вот ребята с нашего двора. Это были ваши соседи по дому. Вы живете в частном доме, вот ваши соседи, а
один из них играет в Битлз, грубо говоря. А если может он, то почему не могу я? Чем я хуже? Канон, да, что каждый может создать свою группу, его панки, чуть-чуть забегая вперед, но это важно, потом приватизировали. То есть они сказали, не, это панковская тема, что, мол, мы тут заявляем, что ты бери гитару, главное месседж, играй, что хочешь, каждый может это сделать. Но появилось это еще вот в битломанию очень-очень давно, за 15 лет до того, как панк-рок, в принципе, набирал свое влияние. Аналогичный процесс, в принципе, происходил и в Америке. В Америке были тонны этих гаражных групп, некоторые из них что-то там записывали, но, как правило, что они записывали? Песню, две песни, один альбом, и все, и распадались. Потому что это считалось такая шутка, так типа поприкалывались, надо заниматься уже серьезными делами. А битлы показали, что вот эта музыка, она тоже может быть очень даже серьезным делом. Показали пример, как британцам. Британцам в первую очередь, потому что до них битлы дошли раньше. А американцам чуть-чуть позже, где-то вот как раз в 64-м году. Битломанскую волну такого создавайте группы, играйте, ее же очень много кто поддержал. Те же Animals, те же Kings, о которых мы уже говорили. И это все дало толчок к тому, чтобы в Америке вот эти гаражные группы тоже перерастали во что-то большее. У нас по музыке. Возвращаясь, так скажем, к панку, все-таки мы говорим сейчас не совсем о гаражном роке, мы говорим о нем в контексте такой истории панк-рок. Кого здесь стоит отметить? Первая дата — это 64-й год, песня Kings, You Really Got Me.

Кто такие вообще Kinks? Ну, это тоже группа британского нашествия, но ее такая особенность состояла в том, что гаражное звучание они перетащили в массы. И если все остальные старались работать, более какие-то серьезные песни писать, условно говоря, Beatles работала над звуком, чтобы был такой попсея, получше. Те же роллинги занимались тем же самым. Animals писали более сложную музыку после вот этих вот каверов рок-н-ролльных, которые были предельно простыми. А Kinks, они как бы писали свою музыку, но писали ее так, как будто бы это те же самые каверы на рок-н-ролльщиков, только вот какие-то песни, которые никто не знает. Это была двухаккордная, там, трехаккордная песня с одним таким единым гитарным лейтмотивом. Песня оказалась очень важной для двух жанров. Первый жанр — это панк-рок, потому что простота, трехаккордность, лейтмотив и гаражное звучание. Второй жанр, как ни странно, это хард-рок, потому что вот эти все запилы, хард-рокерские, дальше уже металлические и так далее, они все как раз с этого единого гитарного лейтмотива, который впервые, скажем так, не то чтобы впервые, аккуратно скажем, одна из первых песен, в которой был применен этот единый гитарный лейтмотив, это была песни «You Really Got Me, The Kinks». Дальше переносимся в Европу. Сейчас мы будем говорить о таких двух, пожалуй, самых важных коллективов гаражного рока 60-х для панка. Первый называется «The Monks».

The Monks, то есть монахи, кто это такие? Это американские военные, в Германии базирующиеся, услышали рок-н-ролл и тоже решили пилить свою музыку. Но они, в отличие от всех остальных гаражников, пошли чуть-чуть дальше в плане стиля. Они себе вот так выбривали голову, как монахи, да, чтобы по бокам были волосы, а в центре лысина. Они в всяческих каких-то монашеских одеяниях выступали. Они вот как-то работали над своим стилем, получали за это по роже, потому что играли концерты, кто-то кричал, что это за богохульники, давай их бить, вылезали и били. Такие вот вещи с ними случались. Тем не менее, для такого эпатажного стиля они являлись такой вехой в плане эпатирования стилистического. Музыкальная группа может выходить и как-то вот разодевшись, найдя свой сценический образ, быть более успешной. Надо понимать при этом, при всем, что о группе The Monks, вот она выпустила свой один альбом, назывался он Black Monk Time, выпустила его, и о нем все вообще забыли. И отрыли его там только где-то в 80-х годах, эту группу The Monks. Почему? Потому что очень многие музыканты, там типа Dead Kennedys, говорили, что вот-вот, вот это вот классная очень группа, надо ее всячески послушать, они на нас повлияли. А вот в 80-х годах началось настроение искать, какие группы на какие повлияли, да, чтобы отрывать какие-то алмазы. А уж в плане гаражного рока этих алмазов было просто уйма. Как-нибудь сделаем отдельный выпуск по гаражному року, поподробнее поговорим. Но сейчас мы о панке. Переходим ко второму коллективу, уже американскому. Коллектив The Sonics.

Кто такие The Sonics? The Sonics – это американская гаражная группа, то ли из Сан-Хосе, то ли из Сан-Франциско, вот откуда-то оттуда. В чем была их особенность? Они играли все тот же гаражный рок, полу-кавера, полу-свои песни, но играли его максимально громко. Когда они записывали свой первый альбом, у них было одно требование, чтобы все регуляторы громкости были выкручены на максимум, чтобы получать такой животный, злобный, агрессивный звук. Плевать, как он там будет мелодично звучать или нет, плевать, что там будет он подшумливать, подсвистывать, это нас не интересует. Главное, чтобы это было громко. Панки, конечно, панк-историки, все это тоже подхватили, говорят, вот-вот, вот это прям тру-панки тоже, им бы еще иракесы цепи, и прям цены бы им не было. Более того, The Sonics, они котируются в панк-среде, и по второй причине, The Sonics, они дорабатывали свои инструменты, проделывали какие-то дырки в гитарах, в барабанах, ставили металлические там утяжелители на те же самые барабаны. Все для того, чтобы получить какой-то скрежет, какой-то максимально грязный звук, грязная громкая

разнообразными методами. Это, собственно говоря, peace and love, хиппи, мир, любовь и так далее. Вот это, грубо говоря, было лето любви 67-го года. И музыка была под стать этому времени. К тому моменту вот эти все гаражные группы британские дали свое влияние в Америку. И вот как раз где-то в 67-м году это британское нашествие прекратилось, потому что в Америке появились свои очень крутые группы, которые также играли такой гаражный рок с психоделикой или уже чистую психоделику. Психоделика, надо сказать, была куча. Она была очень разнообразная в диапазоне от Grateful Dead до Кэптена Бифхарда. В очень широком диапазоне, с очень широким представительством. Нельзя сказать, что этот жанр звучал монотонно. Звучало это, конечно, все по-разному, но, в принципе, в каком-то одном едином вайбе. Если кто-то из этого вайба выбивался, как, например, там, Джимми Хендрикс своими запилами, своим там эпатажным поведением, гитары поджигал, спиритический такой сеанс устраивал. Побеги из психоделической реальности, они были, во-первых, единичными, то есть не так много музыкантов были способны на то, чтобы вот из этой парадигмы психодела выйти. А если они из нее и выходили, то выходили, используя психоделические инструменты, используя музыкальные наработки психоделики абсолютно в рамках вот этого вот лета любви. Все, кроме одной группы. Надо упомянуть, что если вы включите радио, условно мы с вами перемещаемся на машине времени в 67-й год, вы включаете радио, мы слушаем, что там играет. Играет там приблизительно следующее.

то есть более-менее такая классическая психоделическая музыка, как я описал, вполне себе в рамках такого хипового представления о том, какая музыка она на самом деле настоящая. Плюс по радио можно было услышать какие-то старые жанры типа фолк-рока, соул-музыки, рок-н-ролла классического более или менее, или там, например, серфа, да, то есть жанры таких до-рок-революционных. Та вот единственная группа, о которой мы сказали, ее музыкальное творчество идет просто вразрез со всем тем, что было до и было во время этой рок-революции. Вспомните, что вы послушали по радио, а теперь представьте, что после того, как вы слушали вот эту музыку где-то год, психодел, там все как положено, вы заходите в магазинчик, покупаете себе пластинку хорошего дизайна, такой с бананчиком, и играет там вот такое.

Это абсолютно другая музыка, абсолютно другой взгляд на то, как эта музыка создается. Послушали мы с вами, как вы уже догадались, группу The Velvet Underground и их дебютный альбом. Что здесь сказать? Во-первых, эта группа, наверное, самая влиятельная в истории музыки. По количеству жанров, которые она породила, нету даже сопоставимого коллектива в плане такого влияния на будущее. Давайте просто перечислим. Noise, панк, постпанк, готический рок, вся новая волна, шугейз. Этого достаточно. Вот на такое количество жанров повлияли вельветы. В чем была особенность их музыки? Почему она так выделялась на общем фоне? Ну, давайте еще что-нибудь послушаем. Например, вот так.

вы видите, музыка, если «Лето любви» — это свет, это любовь, это какая-то надежда на будущее, легкие наркотики для расширения сознания, Velvet Underground в противовес — это мрак, это тяжелый для того времени звук, это героин уже, а не ЛСД и так далее. Если это любовь, то это «Венера в мехах», максимально декадентская группа.

группа, аналогов которой до этого не было. Кто-то про Velvet Underground сказал, что ее первый альбом купили всего 100 человек, но все эти 100 человек организовали свои группы. И это абсолютно правда. Что бы вам там ни говорили, как бы вам там ни казалось, в 67-м году дебютник Velvet Underground прошел абсолютно незамеченный для публики. В широкие массы никуда это не выбилось. Эту группу знали только в Нью-Йорке. И по совпадению Нью-Йорк, это первый из двух городов, в котором зародился панк-рок. И пошел он, соответственно, с Вельветов. Немножко о группе. Главных человека там было два. Это Лу Рид, который отвечал за тексты, и Джон Кейл, который отвечал за музыку. По сути, первые два альбома, наиболее выдающихся у Velvet Underground, то есть дебютниках, и второй следующего года, White Light, White Heat. Давайте что-нибудь послушаем с того альбома.

Оба этих пластинки, они находятся в музыкальном отношении в таком противовесе луридовского, как такого декаденсно-романтического и кейловского, такого экспериментально-жуткого и мрачного. И вот в этом вот неповторимом симбиозе, по сути, группа Velvet Underground выпускала первые свои два альбома. Потом Джон Кейл ушел, и следующий альбом уже выпускал, по сути, Лурид полностью, отвечая и за текста, и за музыку. Но о Луриде чуть-чуть попозже мы еще поговорим, и о Келли, кстати, тоже. Закончим с Velvet Underground, переходим мы, значит, в город Детройт. Город Детройт — это второй город из двух, в котором панк-рок зародился. Там нам будут важны два коллектива. Первый коллектив называется MC5, Motor City 5, звучит он вот так.

Кто же такие MC5? Ну, это такие детройтские ребята, которые хотели играть очень агрессивную музыку, у которых был продюсер, смекнувший, что вот эта вот политизированная тема, она работает, и всячески продвигал группу как такую леворадикальную. В связи с чем выходило у них несколько курьезов. Вот один из них. Когда группа уже прославилась, ну, более-менее, ее позвали в Нью-Йорк играть на каком-то леворадикальном собрании. Люди собирались, леворадикалы, рассказывали свои там коммунистические идеи и думали, надо кого-то позвать, какого-то рок-н-ролльщика, кого бы нам пригласить. О, вот в Детройте MC5, надо позвать их. Ну, значит, приглашают. Продюсеры, конечно, соглашаются. Группа MC5 приезжает, значит, на лимузинах. Ну, эти леворадикалы такие, знаете, антикапиталисты смотрят друг на друга, такие, так, это вообще кто такие? Это вот те самые MC5. А ребята, значит, выходят, проходят на сцену, ну, все уже такие злые, что вообще творится. И выходит, значит, группа и в микрофон заявляет, нам вообще, собственно, плевать на революцию, мы здесь не за революцией, мы здесь за рок-н-роллом. Ну, и тут же начинается мини-поножовщина, кого-то даже, по-моему, пряют ножом не сильно, там, солиста, кажется. Такая вот потасовочка затевается с группой MC5. Как группа прославилась? Во-первых, прославилась она очень хорошей музыкой. Особенность их в том, что дебютный альбом записан как лайв. Их дебютный альбом — это альбом живой, записанный на концерте. Потому что их продюсер считал, что студийная запись, она не отражает той энергии, которая заложена в MC5, которую они декларируют в своем творчестве. Давайте что-нибудь еще послушаем с первых альбомов.

Вот как-то так. То есть абсолютно бешеная энергетическая музыка. Абсолютно животное, подобострастное, если позволите, подобострастное музицирование. Которое, конечно же, панки тоже очень сильно полюбили. И тут надо сказать, что не просто они это полюбили, а это вот прям напрямую влияло на протопанк-группу. MC5 сама была протопанк-группой. И вот влияло на протопанк-группы более поздние, которые уже такие ближе к панку, то есть группа 75-го года, зарождение панк-рока. Зарождение панк-рока в подполье. Как группа прославилась? Возвращаемся к этой теме. Был у них в 68-м году пик их славы. Они приехали на концерт в Чикаго. Там давался концерт против войны во Вьетнаме. И, соответственно, много групп приехало туда выступать. И начались какие-то потасовки с полицией. До начала концерта или во время самого начала потасовки с полицией. Радикалы, полицейские, всех отцепили. Все группы, которые должны были выступать на концерте, они просто уезжали. Остался, по-моему, Нил Даймонд, который уже, конечно, выступать он не будет. Он там где-то сел в стороне посмотреть, что происходит, и остались MC5. И MC5 за все остальные группы отыгрывали 8 часов подряд. То есть это был 8-часовой живой концерт детройтской безумной группы, которая, конечно же, славу им снискала сразу же. Переходим ко второй детройтской группе. Группа называется The Stooges. Ее вы уже, конечно же, прекрасно знаете. Это группа, в которой играл Игги Поп. Звучала она вот так.

эта группа уже повлияла на панк-рок в гораздо большей степени. Во-первых, звучание у них было аналогичное Motor City 5. Во-вторых, фигура Игги-попа. Игги-поп для панк-рока это считается Иисус Христос. Это фигура непоколебимая, это где-то вот он там в стратосфере, настоящий панк прям вот эталонный, да, вот если бы можно было как-то клонировать сущность панк-рока, то там вышел бы и Игги-поп. Это во-первых. Во-вторых, группа прославилась и среди критиков, потому что их концерты были неординарными. Игги-поп выходил пьяный, то выходил под наркотиками, то резал себя, плевал прямо на сцене, то что-то орал в микрофон. Все это было как-то вроде отвратительно, но всем очень нравилось, потому что была бешеная энергия. Потому что группа Stooges эту бешеную энергию давала. Дебютный их альбом, в плане звучания, дебютный их альбом получился сыроватым. Считается культовым, мне не очень нравится, потому что, по сути, там было несколько песен, когда они приходили на запись этого дебютника. Было у них несколько песен и обдолбанный Игги-поп. Это известная история. В момент, когда Stooges приехали в Нью-Йорк на запись, он обдолбался какими-то наркотиками, и его, значит, гитарист Stooges вел за веревку, потому что Игги-поп бегал и говорил, что видит сквозь дома. Его в таком непотребном состоянии привели на студию, дали там 3-4 песни, им сказали, типа, ребят, мы не можем записать альбом из 4 песен, у нас там как бы минимум стоит, там, не помню, 30 или 40 минут, минимальная длительность пластинки. Вам нужно материалы вот на это время. И Stooges буквально там за день, за два дописали эти песни какие-то на коленке, чтобы просто вот в этот хронометраж вложиться. И выпустили дебютную пластинку. Второй их альбом был, конечно же, поинтереснее. Второй альбом назывался «Funhouse». Звучит он как-то вот так.

Альбом признан самым громким в истории музыки. Альбом, наверное, лучший в дискографии Игги Попа, в огромной. Альбом очень энергичный, очень живой. В плане звучания он хорош, в плане громкости он просто великолепен. В плане энергетики это что-то шаманское. Но шаманское не как вот Кэптен Бифхард, не как там Таксидом он чуть позже будут делать, а в таком животном, зверином шаманстве. Прям вот какая-то агрессия и прилив сил наполняет твое тело, когда ты слушаешь эту пластинку. Очень рекомендую, если вдруг вы пропустили, Fun House 1970 года выпуска. Прямо вот настоятельно нужно у себя в плейлистах эту пластинку иметь. Соответственно, что такое фанхаус? Фанхаус — это дом, где люди принимали наркотики, в частности, героин. Дом веселья, героиновые будни, и гип-поп, он их как раз-таки и воспевал вот в этих своих пластинках. Позже у них вышел еще альбом Raw Power, тоже очень хороший, вот такие там треки были.

тоже очень качественный альбом, и, соответственно, Iggy Pop, он и как музыкант, и как личность очень прославился, очень понравился панкам, и они всячески пытались ему подражать. Настолько подражать, что есть такая байка, что вот эти вот цепи, а как известно, что панкам нечего терять, кроме собственных цепей, так вот, вот эти вот цепи, которые панки всячески носили, цепи и ошейники в первую очередь, они пошли из песни «I wanna be a dog», да, Iggy Pop с дебютного альбома. Влияние Iggy Pop было прям всепоглощающим. Дальше возвращаемся мы обратно в Нью-Йорк, в такой город становления панка, и там отметим пару групп. Надо сказать, что группы кто-то отмечает, кто-то нет, мы о них так вскользь упомянем, не будем оскорблять ту часть панк-историков, которая любит про них говорить. Первая группа — это Нью-Йорк Доллс, это глэм-рок коллектив, звучат они вот так.

Чем эта группа важна для панк-рока? Важна она по трем причинам. Причина номер один – это их стиль. Вначале они так переодевались, там, перекрашивались в женщин, такие у них были обтягивающие джинсики, то есть максимально такой до смешного гламурный образ, такие, знаете, мужчина в обличии гламурной чиксы 70-х годов, только возведенный в абсолют. И вот в таком вот формате они выступали. Это первая причина. Вторая причина – Майкл Макларен, продюсер Sex Pistols в будущем, и он бы стал продюсером группы New York Dolls после их первого альбома, и полностью поменял им имидж, они выходили в каких-то коммунистических нарядах, у них были красные флаги, звезды, сами они там чуть ли не как пионеры выходили. По мнению Макларена, все это должно было публику эпатировать, но в итоге из-за этого группа загнулась окончательно. Вообще, надо сказать, что Джонни Тандер, это вот солист этой группы, не помню, кто про него сказал, что он выцарапывал неудачу из цепких лап неминуемой победы. То есть вот человек просто не везло, что бы он ни делал, ничего у него не получалось толком. Было New York Dolls, как-то все это дело провалилось, собрал он новую группу, уже панк-группу The Heartbreakers. Вышел у них один альбом в 76-м году. Вот так он звучал.

но все равно коммерческого успеха он не добился, а, так скажем, альбом признали уже чуть-чуть попозже. Джонни Тандер постоянно вот был в неудел, жалко, но назвался панком, нехер жить хорошо. И последняя группа, о которой мы поговорим в контексте истории панка, такого до 75 года, это группа Dictators. Dictators, диктаторы, звучат они вот так.

Собственно, альбом у них вышел аккурат в 75-м году, но это не совсем панк. Такой протопанк, только с большим уклоном в хэви-метал. Полуметаллическая группа, полупанковая, уважаемая и потларями, и ирокезниками. У нас они дерутся на улицах, но как только ставится флаг Диктаторс, это означает, что перемирие, все, мы этих ребят уважаем. Группа выпустила, значит, один альбом, тут же распалась, никто о них ничего не слышал. Потом в 77-м году, когда в CBGB, в знаменитом клубе, началась эта панк-движуха, их там отрыли, сказали, вот их надо срочно на сцену. Ну ладно, давайте как-то соберемся, собрали, вновь они начали играть, что-то там еще альбомов повыпускали, но уже гораздо менее интересно, чем их дебютный альбом. Дебютник у них называется Go Crazy Girls, кажется. Хороший альбом, очень рекомендую послушать. То есть Диктатор — это такая местечковая, нью-йоркская прото-панк-группа, очень культовая. Последний такой, значит, протопанк-аккорд в нашем с вами рассказе. Дальше уже год 75-й, здесь, соответственно, дебюты. Дебютируют Sex Pistols, но уже не альбомно, а так играют там в каком-то центре искусств в Лондоне. Явно не пролетарии, не рабочие пошли в этот центр искусств играть. Дебютирует Патти Смит, о ней прям буквально пару слов. Надо сказать, что Патти Смит — это переоцененная, на мой вкус, личность в панк-роке. Звучит она вот так.

Никогда она мне не нравилась ни в музыкальном отношении, ни в отношении поэтическом. Но, тем не менее, не можем мы ее не упомянуть. Все-таки как бы знаковое такое лицо для панк-рок. Ну и, собственно говоря, заканчивая все эти разговоры про панк, панк-историк вот на моем месте сказал бы, ну все, как бы подошли мы к 76-77 году, сейчас-то тут мы разойдемся, сейчас я вам расскажу про панк. Но у нас будет чуть по-другому. В самом начале мы решили, что панк-рок будет рассматриваться теологически и религиовечески. Вот, скажем так, теологический подход к панку закончен, как панки сами видят свой путь, начинается подход религиовеческий. То, как было, грубо говоря, на самом деле. Для того, чтобы об этом поговорить, мы вернемся с вами в 67-й год, где мы взяли группу Velvet Underground и пошли по пути панка, да, если кто-нибудь играл. В Сёгун 2 Total War игра такая, вот там есть так путь Ки и путь Бусидо. По пути Бусидо прошли, теперь пойдем по пути Ки. Что вообще происходило в музыке рок-революции? К чему в протест была группа The Velvet Underground? Она была протест психоделической музыки, которая развивалась и в итоге эволюционировала в так называемый прог-рок. Это где-то вот конец 60-х, начало 70-х, когда рок-музыка была в абсолютном мейнстриме. Ну, мы, например, слышали выражение там рок-опера. Почему рок-опера? А потому что рок должно быть все, что угодно. Рок. Опера, рок-вечеринка, рок-отдых, рок-секс, рок, я не знаю, там, фотоаппарат, все должно быть с приставкой рок. Это было очень модное слово. Как сейчас в современной журналистике, абсолютно отвратительное музыкальное, очень популярное слово мамбл. Там мамбл-рэп, мамбл-рок, мамбл-кор, мамбл, там, все что угодно. Вот тогда было слово рок, оно было прямо интегрировано в социум очень хорошо, и рок был на пике своей популярности. Появился жанр прог-рока, главными людьми там были замечательная группа King Crimson. The purple

Эволюция проходила в ключе постоянного усложнения музыки. Прог-рок, он был гораздо сложнее, чем рок психоделический. Постоянно добавлялись какие-то инструменты, какие-то запилы, там двухсторонние гитары, трехсторонние гитары, там барабанов по 5 штук, там двойные, тройные. 5 гитаристов было в группах. Максимально сложный, многогранный звук. Хотелось сделать с музыкантом. Чем больше, тем круче. Композиции там длились по 20 минут, какие-то запилы. Апогеи такого, знаете, рока для себя. Джаз-рок, кстати, тогда же появился. И вот такой, да, джазовый элемент, что типа уже там человек входит в какой-то такой психоделический, космический запил и играет просто там сколько себя помнит. Понятное дело, что не всем это нравилось, и в музыке появлялась оппозиция, в том числе и в рок-музыке. Какая была оппозиция у прог-рока? Ну, во-первых, это был крауд-рок, немецкая тема. В первую очередь, наверное, здесь отметим группу Kraftwerk. Звучит она вот так.

74-й их альбом «Автобан» 74-го года. Это начало такой электронной музыки. Крафтверк решили пойти вот по пути отхода от гитарных наслоений в сторону взаимодействия с электрическими звуками. Они видели будущее в этом, и, как казалось, они были абсолютно правы. С другой стороны, в это же время в оппозиции к прог-року стоял глэм-рок. Новый жанр. Это такая усовершенствованная версия психоделики, более мягкая, чем прог-рок. Возврат немножко к каким-то рок-н-ролльным традициям. Только все это помпезно, стильно. Ну, звучало это примерно вот так, там, послушаем Дэвида Боуи.

это и есть такая напевная, простенькая, ну, в сравнении с прогроком, песенка, достаточно интересная, при этом в танцевальной манере, то есть это действительно такой был возврат к наследию 50-х годов. Соответственно, здесь судьбоносным для прогрока его заката стал 1975 год, о котором мы уже говорили в контексте рассвета панка. В 75-м году с прогроком произошли очень трагические события, с роком вообще. Рок начал уходить потихонечку из мейнстрима. Солист King Crimson чуть ранее в интервью говорил, что вот мы становимся такими динозаврами неповоротливыми, то есть группа ездит там, гастролирует с огромными грузовиками всякой техники, и все это как-то вот не та музыка, вот не та свобода, к которой мы всегда стремились. 75-й год он, в принципе, вбил в крышку гроба гвоздь. Что там происходило, значит? Это триумф группы Абба. Абба стала мировой просто знаменитостью. Группа King Crimson распалась. Из группы Genesis ушел Питер Гэбриэл. На самом деле, просто уничтожив группу Genesis. Также умерли отголоски рок-н-ролла. Умер Элвис Пресли в этом году. И умер Марк Болан. Марк Болан — это солист группы T-Rex.

то есть еще одна группа глэм-рока. Было понятно, что вот этот старый миропорядок, он потихонечку рушится в рок-музыке, в рок-мейнстриме. С одной стороны уже Крафтверк, ранее упомянутые, подбирались, а с другой стороны подбиралась музыка диско, точнее евродиско. Звучало это вот так,

Евродиско проделала путь от американских гей-дискотек конца 60-х на европейскую сцену и просто заполонила танцплощадки и радиостанции. Музыка предельно тупая, предельно простая, никакого там посыла, никакого мастерства не нужно, просто биток, какой-то там голос даже достаточно среднего. Главное, чтобы под это можно было поколбаситься. Это действительно выстрел в сторону классического рока, прям такой, знаете, в упор. И с другой стороны, все тот же панк-рок, про который мы так говорили, тоже подбирался, но панк-рок оказался бомбой замедленного действия. Он не стрельнул в упор, он взорвался и разорвал классический рок на части, но чуть-чуть попозже. Что здесь, собственно говоря, интересного? А интересно здесь то, что панк-рок и диско, они на самом деле в определенном отношении очень похожи. И та музыка идет в культурной оппозиции к мейнстримному року, к прок-року. И та музыка гораздо проще. И та музыка плюет вот в эти ценности рок-революции. То есть никаких там сложных запилов, заумных текстов про любовь, да, в случае диско вообще наплевать, что там поется, в случае панка такие агрессивные манифесты, месседжи, так сказать. Структурно, если мы смотрим именно в 1975 году, то эти два явления музыкальных, они синонимичны. И в этом кроется главная вообще загадка панка и главная причина того, почему все вот эти события, которые я описал в религиоведческом подходе, они панк-исследователями опускаются. А дело тут в том, что оппозиция панка, как бы там кто ни заявлял, она в первую очередь была музыкальной. Слово «протест», оно было и раньше, протестовали, много кто протестовал. Я имею в виду сейчас про протест политический и социальный. «Делай сам, играй как хочешь», тоже уже было. А панк-рок, он именно был культурный пост-рок, следующая ступень эволюции. Именно в отношении музыкальном. Собственно говоря, в заключение скажу, что панк-рок при вот таком вот подробном анализе того, что происходило вообще в музыке по пути его становления, он превращается из тупой подростковой протестной музыки, да, при том, что там протест ради протеста по большей части, он превращается в интересный культурный феномен. Он превращается в явление, которое хочется изучать, которое хочется смотреть, что же там в итоге получилось, что же в этом вот диком музыкальном вареве в итоге образовалось. И, собственно, это отвечает на вопросы, почему панк-рок, он не трехаккордный балаган у микрофона, который должны устраивать какая-то там ирокезная пьяная молодежь. Почему панк-роком заинтересовались серьезные музыканты? Почему в панке они черпали свое вдохновение? Если бы это была простая музыка, ну, кому она нужна? Тогда мы пойдем куда-нибудь в другую сторону, мы там будем экспериментировать. А вот панк-рок эту площадку своей культурной зачисткой поляны, культурным отказом от всех ценностей, он предоставил очень большую, необъятную музыкальную сцену, на которую можно было ходить, исследовать новые миры, исследовать новые звуки, исследовать новые подходы к музыке. Здесь не можно возразить и сказать, что а как же протест, а как же Sex Pistols, а как же вот девиантное поведение, вон посмотри, наши тараканы там что-то ходят, свин из группы «Автоматический удовлетворитель» и так далее. Вот это же все, это же панк прям в чистом виде, какие там интеллектуалы. Да и кто там вообще, кроме Раймондс, там Clash, Damned играл, это вот самые основные, все остальные это там так. Вот обо всем этом мы с вами поговорим во второй части нашего экскурса в панк-рок, где мы поговорим о том, почему панк-рок на самом деле протест убил, а не создал. Почему протест ассоциируется именно с панк-роком? Какие вообще были интересные коллективы в панке? И, собственно говоря, почему панк-рок прожил всего один год? Почему после 77 года панк-рок в чистом виде, какие-то выдающиеся музыканты уже не играли? Вот об этом мы поговорим с вами очень подробно в следующем нашем подкасте. А на сим с вами прощаюсь. С вами был подкаст «Нота Бена». Еще услышимся.

0: Михаил Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Еще холод – это тоже один из вариантов смерти. Мне приходилось почти замерзать. Делать это очень легко, очень просто. Прямо уж какое-то блаженство наступает. А блаженство от того, что ты не идешь, не заставляешь себя идти, тащить груз этот большой, а тебе вот так вот легко. Само восхождение у нас замерзли ноги, там руки, кожа сходила, и там пальцев лишились нескольких.
2: Путешественник Рудольф Седов.

0: Всем привет! Это подкаст «Колыма», проект об истории Колымского края, ГУЛАГе и современной культуре в Магаданской области. Это проект о том, как строить будущее, помня о сложном прошлом. Меня зовут Иван Макридин, я журналист и автор подкастов, и я никогда не был в Магадане.
1: А меня зовут Дмитрий Андреев. Я работаю в книжном издательстве «Охотник» и веду подкаст «Ваши уши» о жизни и смерти на Дальнем Востоке. Я родился и всю жизнь живу в Магаданской области.
0: В этом выпуске мы поговорим о природе Колымы. Почему нам кажется, что там нету ничего, кроме льда, снега и вечной мерзлоты? Как заключенные ГУЛАГа изобретали новые способы выращивать знакомые растения вдалеке от дома? И на что похож мир Колымы сегодня?
1: Подкаст – часть большого спецпроекта о колымской культуре, которая подготовила медиа о наследии регионов России в лесах. Подписывайтесь на Инстаграм и Телеграм проекта, чтобы не пропустить дополнительные материалы к подкасту «В лесах» латинскими буквами. А также заходите на сайт, где мы собрали все материалы в одном месте. Все ссылки в описании подкаста.

0: Магадан, первая твоя ассоциация вообще вот с природной точки зрения?
1: Так, ну смотри, первая ассоциация — это сопки, такое, знаешь, немножко пасмурное небо и низкая растительность. Но вообще, рандомный факт из моей биографии сейчас тебе вкину, я 2 года учился на факультете агрохимии, поэтому я знаю нечто большее, чем просто про сопки. Я знаю, что в целом, как бы, Магаданская область, там есть и тундра, и тайга. Поэтому у вас есть как сопки, низкая растительность и неблагоприятные там условия. Но при этом у вас также на юге начинается тайга, поэтому там уже как бы все получше. Высокие деревья, лиственницы, кажется, есть пихты, фауна богаче. Ну и еще, мне кажется, важно для этого выпуска сказать, что, в принципе, земля у вас не очень благоприятная и не очень плодородная. Вот как-то так я себе это представляю.
0: Окей, да. Ну, в принципе, да, ты прав. Ты знаешь вообще на карте, где Магадан-то находится?
1: Камон, я тебе только что рассказал про стык тундры и тайги. Конечно, я знаю, где находится Магадан. У меня все в порядке с географией, слава богу.
0: А как ты думаешь, сколько из Москвы лететь до Магадана на самолете?
1: 9 часов, кажется.
0: Ну, почти 8, да. А на поезде?
1: Я не знаю, на самом деле. Ну, смотри, до Владивостока неделю, до Магадана, либо вообще нельзя и очень сложно и не стоит, либо не знаю. Ну,
0: ну да, первый вариант.
1: Даже неделю, да.
0: Нет, Магадан вообще на поезде нельзя добраться, только авиасообщение.
1: А, ну вот, да. Ну, просто я говорю, что я как бы я никогда как будто на сайте, знаешь, РЖД даже не видел.
0: Ну да, просто многие спрашивают, знаешь, там в Москве где-нибудь стоишь на Красной площади, продаешь книги, и люди подходят, типа, а как до вас добраться? Там на поезде, наверное, тоже неделю где-то ехать. И приходится долго объяснять, что, ну, железной дороги нет. Проблема в том, что Магадан тебе никогда не по пути. Ты никогда не летишь сюда там проездом, и поэтому всегда, когда сюда кто-то приезжает, прилетает, ты понимаешь, что эти люди здесь, ну, не случайно. Но коль мы вспомнили об одной столице, тоже есть интересный факт о другой, да, о Питере. Магадан и Питер находятся на одной широте, и поэтому в Магадане тоже есть белые ночи.
1: Я, знаешь, что вспомнил? То, что нам постоянно напоминает о том, что мы записываем подкаст про Колыму, это то, какой часовой пояс в Магадане, и это как бы всегда напоминает. То есть, если мы ставим записи, то мы всегда такие, а, окей, да, нужно прибавить 9, да, 9 часов, 8?
0: Нет, плюс 8.
1: Очень сильная, очень большая разница в часовых поясах. И это действительно то, что как бы напоминает, знаете, когда, ну, иногда можно просто забыть, да, ну, вот мы записываем такой подкаст, мы что-то тут обсуждаем. А так как Дима реально находится в Магадане прямо сейчас, это такая штука, которая об этом постоянно напоминает.
0: Да, это не так часто происходит.
1: Особенно, когда приходится что-то планировать.
0: Да.
1: Давай теперь я должен у тебя спросить твое впечатление, как выглядит природа Магадана, место, в котором ты сейчас находишься, которое ты видишь каждый день.
0: Первый раз, когда я действительно понял, где я живу, что это за место, был, когда я пошел в свой первый поход. Это был, кажется, 4 класс, зимой. Я забрался на Нагаевскую сопку. Да, у нас там раньше находилась такая неофициальная достопримечательность, которая называлась «Драконы». Это были такие гигантские, я не знаю, 5-этажный дом антенны, по-научному они называются тропосферные линии связи, с красивым названием «Север». Стояло там 4 штуки, и вот до недавнего времени это была такая действительно достопримечательность, туда прям ходили люди толпами, забирались на них, хоть это было супер опасно, но оттуда открывался просто невероятный вид на город, на сопки и на 2 бухты, да, на бухту Нагаева и бухту Гертнера. Так вот, я помню, это было зимой, естественно, там нету какой-то тропинки, мы шли просто по линии ЛЭП, чтобы не потеряться. И когда мы вышли наверх, я не поверил своим глазам, потому что когда ты живешь в Магадане, ты не видишь этого масштаба, ты не понимаешь, что ты живешь в такой как бы чаше. Город был как бы на ладони, да, то есть слева-справа у тебя 2 бухты, напротив тебя Машчиканская сопка, там еще одна. И вот это ощущение того, что ты действительно живешь на краю мира, до сих пор у меня эта картинка перед глазами стоит, потому что город очень маленький. Ты видишь все улицы, ты видишь свой дом. И важно подчеркнуть, что чтобы попасть на сопку, забраться куда-то в лес, в природу, в Магадане, тебе не нужно никуда ехать. Это буквально пройтись 10 минут от центра города, и ты уже в природе. Ты уже не слышишь ни звуков машин, ни людей, ничего. То есть найти здесь какое-то уединение очень просто, намного проще, чем в ЦРС. Очень интересно, когда сюда приезжают иностранцы, ну или вообще какие-то гости. В принципе, первое, о чем все говорят, когда ты задаешь вопрос, ну как вам Магадан, все всегда в первую очередь называют природу. И я помню, когда я уже сам водил таких гостей в походы, одна немка сравнила наш пейзаж с Луной. Не знаю, была ли она на Луне, но действительно человек, который приехал из Европы, рассказывал мне, что у них, в принципе, все свободное пространство занято. Ну, естественно, там есть природа, но, опять же, там не может быть такого, что на десятки километров пустота. И если взглянуть зимой, да, на эти сопки, то там ничего нет. Просто бесконечная белая пустота. Это очень завораживающий вид. Это очень красиво.
1: Я у тебя, знаешь, что хотел спросить, что как бы здесь, когда мы обсуждаем, да, природу Колымы, у меня в голове тоже есть вот эти стереотипы, потому что я все время представляю себе, что там типа холодно, там, ну, как-то я себе зиму, знаешь, представляю, как будто зима на Колыме — это какая-то красочная история, а как бы лето мы типа отпускаем. Хотя я понимаю, ну, как бы, что там, да, у вас действительно дольше длится там зима, да, и в мае еще, ты меня поправь, что в мае могут лежать, и в июне могут лежать, может лежать снег. Но как вот тебе, у тебя есть такое ощущение, что часто, когда кто-то говорит про Колыму, про природу, это всегда, что вот холод, типа минус 50, там, ну вот это вот все, есть такое или все как бы меняется?
0: Естественно, это клише, которое сложилось за все эти годы, с ним бороться тяжело, да, ты рассказываешь людям, что нет, здесь не всегда зима, здесь не всегда минус 50, и там, не знаю, заключенные не ходят, не пинают золото там вместе с медведями. Люди до сих пор в это верят, естественно, и мы сами иногда даже культивируем этот стереотип, потому что в Магаданском аэропорту, к сожалению, продаются, знаешь, вот эти вот безвкусные магнитики, кружки, на которых, ну, реально нарисованы какие-нибудь зэки, герб Магаданской области, какая-нибудь такая хрень, вот эти чекушки под водку.
1: Серьезно, зэки нарисованы на...
0: Да, да, я не шучу. Это неофициальные сувениры Магаданской области, то есть у нас есть агентство по туризму, которым я тоже отчасти работаю, фотографом, и оно создает новые сувениры, оно пытается изменить бренд Магаданской области. Но, к сожалению, как я сказал, в аэропорту продается то, что продается, а люди любят почему-то до сих пор именно эту историю. Но возвращаясь к природе, к погоде, действительно, ты прав, в Магадане снег лежит и сейчас, да, сейчас у нас 28 апреля. Сегодня было, кстати, очень тепло, удивительно теплый апрельский день, было около плюс 8, такое очень редко. То есть люди в Магадане, когда на улице плюс 8, уже ходят, знаешь, в футболках. Хоть, как я сказал, снег все еще лежит. Выпадает он в ноябре, лежит по май. То есть стабильно на 9 мая у нас идет снег. И, в принципе, даже летом. Я помню, мы как-то раз были на сопке «Три брата». Мы шли на старую заброшенную метеостанцию, и пошел снег. Летом, в середине лета пошел снег. И я был в шоке. Я никогда такого не видел. Но лето в Магадане на самом деле теплое. На трассе оно даже, я бы сказал, жарко. То есть там из-за плюс 30 может быть.
1: Подожди, давай скажем, что ты имеешь в виду под «на трассе бывает жарко»?
0: Ну, климат в Магадане отличается от того, какой климат в регионе, потому что Магадан на берегу моря, постоянные туманы, постоянные дожди, а на трассе очень тепло. И, в принципе, Берзин, о котором мы говорили в одном из предыдущих выпусков, и хотел строить административный центр в регионе, внутри. То есть никто не хотел жить на берегу моря, потому что здесь климат очень суровый, неподходящий для жизни человека. Но так вышло, что тот проект, который они разрабатывали, на месте того поселка произошел потоп. Река там вышла из берегов и все затопило. Поэтому этот план так и остался нереализованным. На трассе в регионе, в принципе, вот все, кто живет в Магаданской области, это место знают. То есть все, что за городом, для нас это трасса. И поехать на трассу, это значит, ну, либо по работе, либо просто попутешествовать.
1: А все, что западнее Магадана, это материк, да?
0: Ну, да. То есть мы обычно говорим, поехать на материк, либо в ЦРС. Так вот, лето, магаданское лето. У нас есть море. К счастью, к лету оно оттаивает, но не успевает прогреться до суперкомфортной температуры. То есть, как на Черном море, у нас не получается устроить прям суперпляжный отдых. Но есть очень много крутых архивных фотографий, когда все побережье, все забито людьми под завязку. Вот. Но на самом деле самое красивое время года в Магаданской области — это осень. Осенью здесь все преображается, и можно увидеть просто невероятные там цвета у деревьев, когда это и желтые, и зеленые, и красные. Это очень красиво, особенно когда у тебя есть возможность выехать на трассу и вот именно покататься, посмотреть на то, как все эти краски переливаются. На самом деле, то, как выглядит и как воспринималась природа этого места, менялось со временем. Это связано как с ракурсом, местные смотрят одним образом, приезжие другим, так и с изменениями на самой Колыме.
2: Природа, ее торопливость, корни деревьев, лиственницы, поваленные в бурю, птицы, которые не поют ни весной, ни летом, цветы без запаха, бурный рост трав, чистейшие краски неба, восходов и закатов, весна без дождей, горячее солнце, сводящее снег, невозможность ходить летом босиком, отсутствие змей и лягушек, Отсутствие столбняка, карликовые березы, кусты рябины, наледи. Лесные пожары, красный ландыш, заросли ирисов, ледовые ущелья и водопад ручья со льда в июле на ярком солнце, валуны на берегах реки, цветные туманы, комары. Из заметок о колымской природе Варлама Шаламова.
0: Я думаю, именно такой природу Колымы увидел биолог и заключенный ГУЛАГа Владимир Иванович Горозеев, когда попал в Магаданскую область.
1: У Горозеева довольно интересная судьба. Он родился в Казани в семье царского офицера и вскоре пошел по стопам отца, закончил юнкерское училище в Москве в 1915 году. Началась Первая мировая, он пошел воевать. Но после февраля 1917 года в армии он не остался и вернулся в Россию. После этого он, оставив военную карьеру, решил получить профессию гражданскую, поступил в Новочеркасский сельхозинститут и в 1929 году стал работать директором школы крестьянской молодежи Волгоградской области. Пока он там работал, он создал такое товарищество по совместной обработке земли, который потом преобразовали в колхоз.
0: Потом наступили 30-е, и сначала на него написал донос завхоз школы, где он работал, и ему пришлось уволиться и уехать в Москву. Там он начал работать учителем школы при авиазаводе. Он преподавал химию, биологию, потом стал завучем. Но, к сожалению, он не уловил смену настроения в обществе. Он был образованным, просвещенным человеком, активным участником движения эсперанто и даже переписывался с его представителями по всему миру.
1: Давай здесь поясним, что эсперанто — это такой полностью придуманный в конце 19 века язык. 20-е годы эсперанто поддерживал Троцкий, и он считал эсперанто одной из движущих сил коммунистического интернационала, ну и вообще как бы коммунисты подхватили эту идею по понятным причинам, потому что, ну как бы, все будут говорить на одном языке во всем мире, это вполне себе такая коммунистическая идея.
0: Да, при этом очень странно, почему в 30-е годы он вдруг стал считаться языком шпионов. В 37-м был арестован лидер этого движения в Советском Союзе, Эрнест Дрезен, а в 38-м движение уже было полностью разгромлено. Тогда же и Горозеева арестовали как шпиона, который якобы работал в пользу трех стран, хотя переписывался он со всем миром. Особое совещание НКВД приговорило его к 8 годам исправительно-трудовых лагерей и выслало на Колыму.
2: Не понравился север мне. Ну что хорошего? Полголые сопки, сине-голубое, а то и фиолетовое небо, холод. Где материковские золотисто-красные цвета, щебет птиц, аромат цветов? И лишь чисто профессиональное любопытство заставило внимательнее приглядеться к земле. Из дневника Владимира Горозеева.
1: Конечно, интересно, как Горозеев описывает, просто отрезая, что типа не понравилось и все. В бухту Нагаева Горозеева привезли 7 октября 1938 года, и первые два года он работал на угольной шахте Колымы.
0: Да, естественно, для интеллигента работа в шахте была очень тяжелой. Представьте себе лес, болото, горные шахты. Работа в них не останавливалась даже ночью, а смена в разные времена года могла длиться по 12, 14, 16 часов. Температура зимой могла опускаться до минус 50. Естественно, в минус 50 люди не работали, потому что никакой металл не выдерживает такой температуры, он просто лопается. Но, тем не менее, зимой условия были суровые. Летом температура хоть и поднимается, но все равно очень сыро, туманы, комары, и работать в этих условиях всегда сложно.
1: И при этом люди, заключенные, еще живут в деревянных бараках, которые плесневеют от сырости постоянной и вообще не слишком хорошо держат температуру.
0: Альтернативой жизни в бараках была палатка. Ну, химические палатки, большие, естественно, но в бараках было теплее. Везде стояли печки-буржуйки, да, по центру. И, как правило, лед, конденсат, да, там в бараке жило там по 20-30, по 50 человек. Он так или иначе образовывался. И если крестьяне, да, которые там сидели, были к этому, ну, более-менее привыкши, да, потому что в то время в России все жили в бревенчатых домах, и их топили по-черному, что тоже не самое приятное дело, то интеллигенция, которая была к такому делу не привыкшая, естественно, замечала и плесень, и какую-то влагу. Но, опять же, не было другой альтернативы. То есть, естественно, когда ты там колонизируешь Марс, поначалу тебе немного неудобно.
1: Мне нравится, как ты такой, типа, когда мы говорим про бараки, ты такой, ну, в целом, как бы, нормально, сразу какая-то такая разница. У нас просто как будто с тобой столкновение, при том, что, как бы, я не считаю себя интеллигенцией от слова совсем, но у нас как будто здесь с тобой такое столкновение, знаешь, что, типа, я такой, ну, вот, плесень там не очень слишком хорошо держит температуру.
0: Да, да, да, это круто. Я думаю, это очень важно это подчеркивать, что на тот момент это состояние России в целом было примерно таким же, как бы, везде, то есть...
2: Каждый из нас привык дышать кислым запахом поношенного платья, пота. Еще хорошо, что слезы не имеют запаха. Мы сняли белье,

0: Такие условия Горазееву, наверное, были в новинку. Из-за этого в 40-х он заболел тифом. В этот период его отправили в лазарет, и там его назначили огородником. Уже в 45-м году его назначили в Магадане агрономом. Там он начал свои опыты по селекционированию садовых и дикорастущих овощей, цветов, ягод, кустарников и деревьев. Но здесь важно подчеркнуть, что, в принципе, до него уже в 34-м году в совхозе «Эльген» Пересыпкин и Тамарин уже занимались селекцией и разводили морозостойкую капусту, выращивали арбузы, и с картошкой тоже проблем никаких не было. Да, и потом на базе Эльгена появилась Колымская опытная станция. То есть то место, которое занималось исключительно наукой, исключительно проводило опыты над тем, как выводить на самом-то деле не только овощи и цветы, но занималось и разведением животных.
1: Собственно, Колымскую опытную станцию основали в 1936 году, и то, что ты сказал, ну, собственно, благодаря появлению этой станции и работе этой станции была решена проблема выращивания всех базовых зерновых культур, овощей, кормовой базы и так далее. И в первый год работы они собрали образцы нескольких культур, которые были акклиматизированы старыми поселенцами Колымы, это вот, как ты сказал, картофель, капуста и так далее, и затем испытали их на опытных станциях Колымы, и те, которые как бы удачно себя показывали, размножали там же. Более того, в какой-то момент они даже разработали такой свод правил полярного земледелия, и отдельные управления Дальстроя, заинтересованные в создании огородов, начали отправлять туда собственных огородников, чтобы те проходили курсы подготовки, учились, как заниматься, в общем, полярным земледелием. То есть Горазеев на самом деле это следующий этап развития полярного огородничества.
2: У нас вполне могут расти и давать достаточный урожай садовая земляника, крыжовник, красная смородина. Из дневника Владимира Горазеева.
1: В 1946 году Горазеев получил условно-досрочное освобождение, но, как я понимаю, решил остаться в Магадане.
0: Да, он решил остаться в Магадане и отдаться полностью своему любимому делу. Он мечтал озеленить, преобразить Магадан, но, к сожалению, ему запретили заниматься садоводством, огородничеством, потому что в 50-х был издан указ, который запрещал некоторые виды деятельности тем, кто ранее отбывал наказание в лагерях. Поэтому ему пришлось стать бухгалтером, но при этом он продолжал свою деятельность и выращивал в суровых условиях новые растения.
1: То есть он это делал буквально у себя на заднем дворе?
0: Он жил в парке. У него там был домик под лиственницей. И, насколько я понял, именно там занимался выращиванием всех этих культур из-за этого запрета. А в 47-м году Владимиру Ивановичу удалось вырастить маленькие саженцы яблонь, которые спустя 4 года перенесли на первую верхнюю улицу, на участок в районе школы номер 11. Там же высаживали крыжовник, ревень и смородину.
1: Ты знаешь, что там сейчас находится в этом месте?
0: Нет, я не знаю, но я спрашивал у наших старожил. Я так понял, что вся эта история с яблонями уже стала таким городским мифом, я не знаю, байкой. Но на самом деле сейчас у магаданцев, у некоторых на дачах растут яблони. То есть с этим никаких проблем нет. То есть ревень, клубника, малина, все это у нас на самом деле есть.
3: Быстрый век у весны. Не успели одуванчики отойти белым пухом, как вспыхнули бордовым кусты шиповника, а следом зажглись розовые свечки иван-чая и заволновались под теплым ветром поля пушицы. Лето в разгаре. В августе подернутся сединой сопки, это побелеет мох. Жарким пламенем загорятся лиственницы, карликовые березки, кусты. Кончилось лето, а однажды ночью дохнет с севера холодом, оборвет жухлую одежду леса, и стоит он голый. Зима пришла. Так и торопится каждое время года прожить свой век. Наследница древней оленеводческой династии Элрика Улита Котельникова.
0: После смерти Сталина Горазеева перевели на должность агронома-садовода. Теперь он мог официально, без запретов, заниматься тем, для чего был рожден – садоводством. И он довольно быстро наладил переписку с ботаническим садом в Москве и Новосибирске. Он выступал с инициативой организовать в Магаданской области государственные заказники и даже надеялся на создание в Магадане ботанического научного исследовательского центра.
1: Он таким активистом стал, как будто бы.
0: Ну да, он прям очень плотно взялся за озеленение города. В 1953 году под его руководством около здания аптеки номер 3 на площади Горького в Магадане впервые посадили крупновозрастные деревья – березы. Нужно отметить, что благоустройство озеленения Магадана в то время было крайне необходимым социально

0: значимым делом, но при этом очень сложным. Но да, мы говорим о Советском Союзе, где кажется, что люди никогда не нарушают правила, все очень добрые и вежливые, но даже после того, как осенью 1953 года Горозеев со своей командой высадил эти деревья не смогли пережить зиму. То есть после одного сезона они уже были на краю гибели. В книге «Проверено временем» Александра Козлова есть выдержка из газеты, в которой сам Горозеев писал, что проблема заключалась в том, что специально привезенное для этих берез дорогостоящее стимулирующее средство осталось лежать на складе. То есть им просто не воспользовались. Но Горозеев еще был жив, непонятно почему он не проконтролировал этот момент. И сам Горозеев посчитал необходимым обратиться в «Магаданскую правду», да, в газету. Он написал статью «Берегите деревья». В ней он пишет о том, что эти саженцы многолетних деревьев, которые были посажены жителями города, плохо оберегаются. Он описывает сцену, как на улице Горького группа детей залезла на эти деревья, а какая-то женщина остановилась, начала на них кричать, объяснять, что это там не игрушки, слезьте. На что они ей сказали: «Вы из Магадана?» Она им ответила, что она из Сусумана, и, ну, понятно, типа, ты не местная, не лезь. Но, тем не менее, уже тогда Горозеев сталкивался с противодействием не только правительства, но даже местные жители иногда не понимали той ценности труда, ценности этих передовых идей, я не знаю, потому что эти деревья на самом деле намного выше, чем все то, что растет в Магадане. То есть, как правило, там магаданские деревья, это не как в ЦРС, там, под, я не знаю, 10 метров. Здесь деревья все очень маленькие, то есть это метр, два.
1: Но при этом есть ли сейчас те деревья, которые Горозеев посадил, или как бы их всех там спилили, срезали, и, в общем, от этого ничего не осталось?
0: Да, они все еще там, в городе есть те лиственницы, которые высаживал Горозеев.
1: В 1956 году Горозеева реабилитировали, потому что, конечно, никаким шпионом он не был. Ему на тот момент было уже почти 60 лет.
0: На его участке к тому моменту можно было полюбоваться и крыжовником, который рос не в теплице, а в открытом грунте, и бобами высотой в метр, и красивыми голубыми фиолетовыми цветами. Магаданская интеллигенция ходила к Горозееву, чтобы посмотреть на эти цветы и подрезать себе цветочки, чтобы вырастить их у себя на балконе. Интересно, что он выращивал довольно много культур, которые он потом продавал или отдавал в магазины. И, например, он выращивал ревень.
1: Это тот самый ревень, который для приготовления зеленых щей или для чего?
0: Да, ну, для тех, кто не знает, что такое ревень, это вообще трава. И на вкус он кислый, как зеленое яблоко. И его употребляют во всех видах, добавляют во все. Из него и варенье можно сделать, и в пирожки его кладут, и в борщ, и желе, и компот, и квас. То есть здесь тебя ограничивает только твоя фантазия. Кроме этого, он выращивал брокколи, свеклу. Брокколи хороша еще и тем, что если ее высадить зимой в подвале, она продолжает расти и там.
1: Он, кстати, в дневниках упоминал о смородине. У него получилось ее вырастить в итоге или нет?
0: Да, он писал в своих воспоминаниях о том, что одним из самых интересных моментов, с которым он столкнулся на Колыме в целом, это то, что привычные ему растения и цветы, высаженные на Колыме, приобретают другие свойства. Он экспериментировал с черной смородиной, которая есть в бассейне реки Колымы. Она кислая, быстро осыпается, не обладает вкусом, но путем селекционирования ему удалось вырастить из гибридных семян северных растений свою черную смородину, сладкую, душистую, с приятным вкусом.
1: В итоге у Горозеева получилось не только, собственно, там селекционировать растения, но и обобщить многолетние наблюдения, свои опыты и создать картотеку северных растений, которые в итоге, ну, в общем, эта картотека получилась на 200 тысяч карточек с информацией об условиях жизни флоры на севере.
0: Насколько я знаю, эта картотека, к сожалению, была утеряна, и книга с информацией, которую Горозеев собирал, не вышла.
1: В Вообще, я не знаю, как бы тебе, Дима, на это смотрится, учитывая то, что, ну, ты как бы прямо сейчас находишься в этом же месте, о котором идет речь. Но у меня издалека, когда я читал биографию Горозеева, когда вот мы сейчас с тобой говорили обо всем этом, мне как-то показалось, что, ну, вот эта история, да, с Горозеевым, она такая типичная в том смысле, что вот были какие-то интеллигенты с навыками, которые как бы хотели делать что-то, да, но они вот не уловили смену настроения в обществе, в итоге их отправили на Колыму, и многие из этих людей по факту как бы отстроили Колыму и много всего сделали хорошего для этого региона. И еще у меня была мысль о том, что на самом деле, вот, то есть мы сейчас, да, говорим, что Горозеев как бы он приехал на Колыму и начал что-то, пытаться что-то сделать, что-то изменить и так далее. Но вообще-то он же мог ничего и не делать, то есть он как бы мог работать в этой там угольной шахте, ну или потом, да, его там реабилитировали, и он бы пошел работать, как, не знаю, там, учителем школьным по какой-нибудь биологии, но это как будто было не для него, потому что вот за счет вот этого, не знаю, какого-то воспитания, что ли, интеллигентского какого-то еще при империи, при российской, или, может быть, тот факт, что он там военным какое-то время побыл, но вот какое-то желание как будто бы принести какую-то пользу месту, где ты живешь, какой-то пассионарный такой подход, что вот как только появилась у него возможность не просто здесь жить, а еще и чем-то заниматься, он сразу выбрал именно то дело, которое позволяло менять среду вокруг себя. Мне, конечно, эта идея, ну, как бы близка, да, что мы не просто живем, а что-то хотим после себя оставить, и там мы не просто живем и как бы двигаемся по жизни как бы между струйками, так, а ты пытаешься что-то сделать, что-то поменять, это как-то, не знаю, мне очень как будто близок такой подход, и он как бы прослеживается во многих историях людей, которые оказались на Колыме.
0: Да, я с тобой полностью согласен. Мы можем отнести его к той плеяде творческих людей, которые способствовали формированию, развитию, становлению Магадана, особенно в переломное время 50-х. Те березы, которые он и другие энтузиасты высаживали в Магадане, все это дало огромный толчок к развитию, озеленению города, и это не прекращается до сих пор. Неудивительно, что Горозеев смог выжить в лагерях, потому что, как правило, именно люди, которые не опускали руки, у которых была вера во что-то, и выживали. Естественно, есть миллион исключений из этих правил, но тем не менее, вера в себя, в дело, в Бога помогала людям не ломаться. И действительно, этот человек фанатично занимался своим любимым делом до конца своих дней. Но он был не один. Александр Александрович Тамарин, его предшественник, да, которого мы уже сегодня вспоминали, который работал на Колымской опытной станции, попал на Колыму в 1935 году. Он был реабилитирован и приехал сюда уже как вольнонаемный. Он подписал договор, работал здесь, да, ему даже дали орден Ленина в том же 35-м. И он тоже занимался этими опытами, он был таким же дальневосточным мичурином, он вывел морозоустойчивый сорт капусты, который назывался гибрид Тамарина. И таких людей было много.
1: У меня еще такая мысль была, что, ну там, ладно, допустим, Тамарин, он поехал, да, как вольнонаемный, но вот те люди, которых к вам отправляли чуть меньше 100 лет назад, их отправляли как бы по таким поводам, да, и, ну, вообще это часто было как бы вопиюще противозаконно и несправедливо, и, в принципе, эти люди могли бы сказать, ну, как бы, в общем, пропади, но все пропадом, не буду я здесь вообще ничего делать, как только меня отпустят, я сразу отсюда уеду. А вместо этого вот эти люди, опять же, да, ты прав, что все, о чем мы говорим, это как бы ошибка выжившего, потому что кучу других людей, они там как раз-таки были, как раз, наверное, такими, как вот я себе представлял, да, то есть, что ссылка закончилась, уехали и не вспоминают вообще, как бы страшный сон какой-то, неприятный период жизни. Но все-таки то, что вот были вот эти люди, их было на самом деле не так мало, которые как бы вместо того, чтобы просто оборвать в какой-то момент все концы и все забыть, что было на Колыме, нет, они выбирают не только там остаться, но еще как бы стать там дальневосточными мичуринами, там, я не знаю, тимирязевыми, да кем угодно, но выбирают что-то делать. Это, конечно, удивительное, ну, какое-то постоянство намерений такое, что как бы ты не изменяешь в первую очередь себе. То есть, если ты привык жить, что ты вокруг себя меняешь какие-то вещи, то ты это будешь делать в самых даже плохих условиях, там, в сырых бараках и в неблагоприятных условиях, к которым ты не привык, будучи, в общем, такой московской или там питерской или какой угодно центрально-российской интеллигенции.
0: Если вводить в примитив, то действительно есть те, кто ноют, жалуются, при этом не хотят ничего менять. А есть те, кто, несмотря ни на какие условия, во-первых, не теряют человечность, а во-вторых, понимают, что помимо удовлетворения каких-то своих примитивных потребств в жизни еще можно заниматься созидательством, творчеством, развитием и продвижением общества вперед. Безусловно, мы благодарны Горозееву за то, что он не озлобился на жизнь, не отвернулся от нее, продолжил заниматься исследованиями.
2: Для воскрешения нужна сила и вера. Сунуть ветку в воду – это далеко не все. Я тоже ставил ветку лиственницы в банку с водой. Ветка засохла, стала безжизненной, хрупкой и ломкой. Жизнь ушла из нее. Ветка ушла в небытие, исчезла, не воскресла. Лиственница – дерево Колымы, дерево концлагерей. Человек посылает авиапочтой ветку колымскую, хотел напомнить мне о себе. Посылая ветку, человек не понимал, не знал, не думал, что ветку в Москве оживят, что она воскресшая, запахнет Колымой, зацветет на московской улице. Что лиственница докажет свою силу, свое бессмертие. 600 лет жизни лиственницы – это практическое бессмертие человека. Что люди Москвы будут трогать руками эту шершавую, неприхотливую, жесткую ветку. Будут глядеть на ее ослепительно зеленую хвою, ее возрождение, воскрешение. Будут вдыхать ее запах, не как память о прошлом, но как живую жизнь. Из рассказа «Воскрешение лиственницы» Варлама Шаламова.
1: Это был подкаст «Колыма», подготовленный медиа о наследии регионов в лесах. Мы бы не сделали этот проект, если бы не наше плотное сотрудничество с командой подкаста о жизни и смерти на Дальнем Востоке «Ваши уши». Вместе с ними мы провели десятки интервью в Магаданской области. Мы также благодарим от себя участников всех инициатив по сохранению памяти о репрессиях советского времени. Подкаст – часть большого спецпроекта о культуре Магаданской области. Следите за ним по ссылкам в описании этого выпуска, а также подписывайтесь на «В лесах» в Инстаграме и Телеграме. Чтобы это сделать, нужно ввести «В лесах» латинскими буквами слитно.
0: Обязательно оставляйте нам отзывы и ставьте оценки, потому что это поможет другим людям узнать о Колыме больше.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Это «Медуза».
2: Атмосфера аэропортов меня, честно говоря, утомляет и ввергает какую-то сразу усталость и апатию. Вся территория вокруг этих мест, она какая-то безжизненная, состоит как будто бы из бетона и пустоты. Просто какие-то трассы, таксисты, автобусы, какая-то безжизненность вокруг всего этого. Где-то вдалеке вот только в конце этих полей видны дома, где люди живут, а так вокруг только вот какие-то строгие очень условия нахождения там, то есть безопасность нужно соблюдать серьезную, не туда вышел, больше обратно не зайдешь и что-то подобное, шаг лево, шаг право. В общем, честно говоря, у меня от этих мест не очень приятные ассоциации, и тем более они так обычно далеко от города, и видно, что люди, которые там работают, они как будто бы там, в принципе, живут. И к тому же, чисто визуально, архитектурно, аэропорты, они какие-то для меня... не цельные, как будто бы это просто нагромождение каких-то форм, стекла, плиток этих. Торговый центр они лично мне напоминают. Даже не за что глазу зацепиться абсолютно. Поэтому как-то я вот не прикипел к ним. И, честно говоря, мне намного приятнее просто прийти на железнодорожный тот же вокзал и сесть в поезд.
3: Вот тут мы сильно расходимся. Ну, может быть, потому что вокзал не очень приятное место для меня. И спастись от него в поезде, который пиликает сутки, постоянно останавливаясь, ну, как-то вот аэропорт виделся в этом смысле, и самолет каким-то избавлением. Так что у меня предубеждения к этому не было.

0: Здравствуйте, друзья. Это подкаст «Атлантида». С вами снова мы, его ведущие.
1: Меня зовут Андрей Першин. Я автор подкаста «Земля» и проекта оживших фотографий «Живое».
0: И я, Андрей Перцев, политический обозреватель «Медузы».
1: Здесь мы делимся нашими историями, связанными с жизнью в России.
0: Это наши личные истории, не какие-то экспертные заметки, не теоретизируем, просто вспоминаем, поэтому они чем-то похожи на сны, так мы и называем наши выпуски «Сны». Мы надеемся, что вы тоже будете вспоминать что-то, слушая нас, будете рассказывать свои истории, присылайте нам письма, аудиозаписи, письма на почту podcasts@medusa.io с пометкой «Атлантида», а голосовые можно отправлять прямо в Telegram. @medusa_podcast. Подкаст «Атлантида», как и многие другие проекты «Медузы», существует благодаря вашей поддержке. И речь не только о письмах, которые вы присылаете нам. Конечно, сообщения нас очень вдохновляют, но еще нам помогают ваши донаты, не скроем. Именно благодаря вам у многих людей в России есть доступ к независимой информации, ну и к нашему подкасту. Поэтому продолжайте в том же духе. Как вы знаете, мы были вынуждены уехать из страны, и теперь перебираем в нашем подкасте наши воспоминания, картинки из прошлой жизни, но мы очень надеемся, что когда-нибудь снова сможем побывать в местах, которые вспоминаем в наших эпизодах. И ваша помощь приближает это время. Если вы находитесь за границей, зайдите по ссылке в описании и поддержите «Медузу».
1: В этом выпуске мы поговорим про аэропорты и самолеты.
0: Мы вспоминали поезда, автобусы, немножко в реках затрагивали тему транспорта и какого-то передвижения. Это понятно. С поездками, с транспортом связано много воспоминаний. Это, в общем, достаточно важная часть жизни, наверное, в любой стране и у любого человека. Ну вот, аэропорты, конечно, тема одна из самых логичных в этом плане. И вот, если вы слушали наш выпуск про вокзалы, такая вот у нас была мысль общая, что вокзал был таким местом достаточно опасным, которое хотелось скорее миновать, даже если ты уезжал. А вот для меня лично назвать аэропорт местом, куда прям совсем не хочется ехать, наверное, у меня не повернется язык, потому что по сравнению с вокзалом это, ну, место более комфортное, что ли, в том числе и в смысле безопасности. Там чувства опасности как раз нет. Там достаточно спокойно сидеть, смотреть на взлетное поле, что-то прилетело, что-то улетело. Ну, как говорила моя мать, всегда в аэропорту есть чего поделать. Она вот любит вообще, в принципе, приехать заранее, а в аэропорту ей еще и нравится посидеть, понаблюдать за людьми, понаблюдать за взлетным полем. Так что я вот воспринимаю аэропорт положительно, именно вот как место.
1: Ну, аэропорт, по-моему, еще славится тем, что это такое место, где вообще законы обычной жизни перестают действовать, что ты можешь спокойно утром выпить там алкоголь, за очень дорого поспать на полу и еще что-нибудь сделать, то, что ты в обычной жизни не делаешь. Все с ног на голову переворачивается. У меня не так в жизни много чего связано с полетами, потому что я человек, который передвигался чаще всего по земле. Моя стихия – это поезда и другой наземный транспорт. Поэтому мир вокруг себя я неспешно открывал. И если вот сейчас уже подумать про все вот эти тысячи километров, что я проехал по земле, то я и этот мир еще достаточно экологично открывал. Хотя я, конечно, об этом не задумывался раньше. А самолет для меня всегда был чем-то из другого мира, чем-то недоступным и дорогим. Я помню до сих пор эти два момента в детстве, когда я сталкивался с самолетами. Это, опять же, только один раз было в небе, когда я был в городе Пермь, и внезапно над городом очень низко пролетел какой-то самолет. Мне кажется, он даже не гражданский был. Такой грозный, транспортный, гудящий, медленно. Самолет, как будто бы даже он планировал, а не летел. И вот это, конечно, было завораживающее зрелище. А там, где я рос, вокруг меня на небе самолеты тоже не были видны. Потом сменились какие-то маршруты воздушные, и вот тогда у нас появились эти линии самолетов на небе, так называемые эти химтрейлы, вокруг которых люди потом стали не одну теорию заговора создавать, потому что не было их. А потом все небо внезапно стало исполосано этими линиями. И у людей, конечно же, после этого фантазия в полные обороты заработала.
0: Что, считали, что это НЛО, какое-то вторжение инопланетное?
1: Нет, по-моему, была достаточно популярная легенда, ну, то есть предубеждение, что это распыляют что-то над городами. Не знаю, что, конечно.
0: А, вот я такого не слышал.
1: Потому что этого вообще не было никогда в наших краях, а потом внезапно появились постоянно эти линии. Ну вот, а так самолетов, конечно, у нас там не было вообще ни в помине. Но однажды поселок стал содрогаться от сильных хлопков или даже взрывов таких. Казалось, что это взрывы. Сначала это вызвало даже какую-то панику. Но потом стало понятно, что эти вот хлопки, эти удары какие-то звуковые, это было из-за пролетов истребителей. И легенда гласила, что этот вот звуковой удар происходил, когда самолет достигал сверхзвуковой скорости. Как я понял, уже сейчас это была тоже опять какая-то байка. И этих истребителей, которые пролетали, их тоже никогда не было видно. Но хлопки периодически происходили, и к ним даже потом уже и привыкли. И спустя время было весело видеть, что когда вот подобное случалось в каких-то крупных городах, то сразу в новостях выходили репортажи, и людям объясняли, почему эти хлопки происходят, из-за чего, и что не надо беспокоиться. Что вот проходят учения, и объясняли подробно вот это происхождение этого эффекта звукового. А нашему же поселку много лет, когда вот мы жили, никто ничего вообще не объяснял. Они просто появились и хлопали у нас регулярно. И вот мы в поселке просто жили в домыслах и фантазиях, иногда вот лишь вздрагивая от его неожиданного появления.
0: Придется тоже вспомнить детство, так как семья была, в общем, разделена. Мы жили в Архангельске с родителями, бабушка с дедушкой жили в другом регионе. И мы часто летали на самолетах, когда я был маленький. Север, добираться долго. И в советское время, в общем, были какие-то субсидии на билеты. Часто билеты доставались практически бесплатно или бесплатно, их там возмещали. По Архангельску даже какая-то гуляла байка. Мне кажется, это может в каждом городе более-менее отдаленном, потому что что-то я, похоже, даже типа в Владивостоке слышал, что за какие-то копейки можно было купить билет и съездить в Москву, там погулять в рестораны, самолеты постоянно летали, как какой-то вот советский какой-то рай. Ну, насколько я посмотрел цены, просто даже стало интересно. Ну, нет, билеты были достаточно дорогие. По сравнению с зарплатой, в общем, билет стоил примерно столько же, да, сколько сейчас. То есть в ресторан, наверное, ты, ну, если уж совсем что-то у тебя случилось в жизни, погулять в Москву мог поехать. Ну, раз в год бесплатно ты мог летать, да, потому что ты жил на севере, тебе предоставляли льготы. Тогда, как ни странно, да, вот сейчас говорят, что в основном все через Москву, но это правда так. Даже, может быть, в город, который ближе, да, и ты летишь назад, потом куда-то еще, может, даже через свой город перелетишь. А тогда, может, нам везло, самолеты из Архангельска на юг летели через Курск и Белгород, они там садились для дозаправки. И мы этим очень неплохо пользовались и практически прилетали домой. Честно говоря, плохо я помню, как именно это все было устроено в советское время. Вот в Архангельске в самом, в Курске, в Белгороде. Просто помню, что с нами летела один раз наша собака. Это была достаточно большая собака Колли, и она находилась в салоне. Это вот кажется странным, но, видимо, вот тогда большим собакам путь в салон не был закрыт. Также вот, может быть, сейчас это вообще покажется таким далеким, непонятным. Пару раз мы долетали до Харькова, там сходили и ехали в наш город. Сейчас сложно себе представить, да, невозможно даже так, полет в Харьков. Ну, даже и Белгород, и Курск, потому что там аэропорты закрыты. Это мы еще ближе к концу вспомним. А потом случился очень большой перерыв в 90-е годы, потому что перелет стал настоящей роскошью, да, это вот оказалось частью какого-то мира совсем другого, да, где живут какие-то богатые люди, которые могут отдать огромные деньги, за которые чуть ли не год можно жить за полет на самолете. Это вот превратилось в какую-то, даже не то, что в сказку, а то просто ты об этом вот вообще не думал. Ну, и, может быть, не думал, потому что, как и на твоей родине, Андрей, в Курской области над этим маленьким городком как-то особо ничего не летало. И даже когда я переехал в Архангельск в начале нулевых годов, в смысле доступности перелета почти ничего не изменилось. Но, с другой стороны, хотя бы сами самолеты я уже видел. Да, потому что они заходили на посадку часто вот где набережная и так далее, или взлетали прямо над вокзалом, откуда отходил наш теплоход на остров. Вот это уже было интересно, да, что же там за люди, да, как бы тоже может туда попасть. Но пока я был студентом, никаким образом не получалось полететь на самолете, потому что, ну, это было действительно дорого. И, наверное, после детства, вот такого огромного перерыва, наверное, в 20 лет, может, чуть больше, я первый раз полетел по работе. Значит, я работал в газете областной, полетел в город Нарьян-Мар. Это Ненецкий автономный округ, достаточно далеко. Такая политическая история, что это, с одной стороны, часть Архангельской области, с другой стороны, это отдельный регион, вот такая сложная, как бы, законодательная история. Там всегда была какая-то вот такая, из-за этих сложных отношений с Архангельской областью, политическая жизнь. Ну, вот какая-то была туда поездка. По сути, он летел на самолете, это был Ту-134, старый советский самолет. Ну, и было видно действительно, что в нем летят в основном люди, которые передвигаются тоже, как я, по работе. Люди в пиджаках, либо, может, как-то более вольно одетые, но которые по мобильнику, значит, разговаривают о работе и так далее. То есть вот это было, да, либо роскошью, либо вот рабочим средством передвижения. И я помню, что, с одной стороны, было интересно, да, как он вот поднимается в небо, что я вижу внизу, да, вот эту реку, эти кораблики, на которых кто-то там, наверное, мои знакомые переплывали через реку домой. С другой стороны, мне было очень страшно, что самолет упадет. Я помню, какой-то человек зачем-то предложил мне поменяться местом, и я отказался, потому что испугался, что хотя бы, может, по месту, если самолет упадет, меня найдут, определят, да, что я сижу именно на этом месте.
1: Мой первый полет был не на Ту, не на советском самолете, но достаточно поздно. Мне кажется, было уже 24 года только. Вот я впервые сел в самолет, и летел я не на крайний север, я, наоборот, летел в Россию из Европы. И у меня, конечно, публика совсем другая была. Вообще все было по-другому. Но я помню, как объекты в окне, они быстро превратились в такие игрушечные миниатюры, а потом начались какие-то такие космические виды, облака и голубое небо. Хотя на Земле все было серое, такое промозглое, а тут внезапно оказывается на самом деле все по-другому вокруг. Ну и этот полет я до сих пор помню, свой первый. Но восторга я такого какого-то прям откровения не испытал. Скорее, было очень сильное любопытство. И иногда вот из этих расслоившихся облаков виднелась Земля, и я ее сфотографировал, этот вид космический. А когда уже приземлился, увидел, что у фото этого, которое я сделал, появился геотег, что это была Республика Беларусь, город Гиревяты. И наверху, вот, конечно, все оно такое грандиозное, свободное, что даже не подозревая, что там внизу находится, что вот там какие-то города, какие там страны, и потом такое уже по геотегу это узнаешь. А вот сверху оно какое-то все единое, и кажется, что небо, оно одно для всех. Летишь свободно, без границ, и это было начало 2014 года, совсем другое время. Самолет был международный, это был Аэрофлот, он был полон самых разных людей, иностранцев, и они летели все в Россию. Это сейчас, конечно, для меня это какая-то вот как картинка из какой-то прошлой эпохи, которую я, к счастью, немножко успел ухватить, хотя это был мой первый полет подобный. И спустя время, несмотря на отсутствие полетов, внутри начала появляться вот какая-то тревога, к самолетам нерациональное. И я старался их просто избегать. И свое дело еще делали новостные сводки и куча документальных фильмов про подробные разборы каких-либо авиапроисшествий. И вот таким странным образом, сидя на земле, я стал аэрофобом. Не летая на самолетах, я и стал их бояться. Хотя, кстати, в эти времена небо стало становиться намного доступнее. Просто самолеты каким-то странным образом начали становиться дешевле привычных видов транспорта многих.
0: Это правда. И, возможно, вот на моей памяти это было даже раньше, чем начало десятых. Я бы даже сказал, что это было конец нулевых. Опять же, второй перелет я помню. Почему? Потому что я впервые увидел импортный самолет в Архангельске, авиакомпания местная. Она как-то стала частью Аэрофлота под названием «Аэрофлот Норд». И они

0: осматривал интерьер самолета, как это устроено. То есть, как-то, опять же, ты попал немножко, даже не то, что в небо, там, в космос, а вот в какой-то другой мир, да, немножко за границу, находясь в стране, потому что я попал за рубеж, наверное, в возрасте уже около 30 лет. Тогда я был помоложе, и обратно я возвращался уже другой авиакомпании, UTAIR, и вот там были как бы по-настоящему дешевые билеты. Это был советский самолет, Ту-154, но там было очень много еды, там вечером уже хотелось есть, да, для полуторачасового полета. Какой-то, по-моему, даже алкоголь был на этом рейсе. И вот в нем я увидел, потому что когда я летел в Москву, там были тоже в основном деловые какие-то люди в пиджаках, ютейром уже были вполне себе семьи с детьми, какие-то просто обычные люди, которые явно выбрали этот путь, потому что он был, насколько я помню, дешевле поезда уже. С тех пор как-то вот эта доступная, наверное, авиация, ну, у меня в голове появилось, что, в принципе, наверное, это не так уж дорого и страшно, и можно купить билет за свои деньги, тем более я уже работал. Потом этот способ передвижения стал, в общем, достаточно привычным, потому что, ну, как-то хотелось иногда и к родителям приехать на выходные, и к друзьям. Конечно, с поездом, который идет почти сутки, это было, ну, на выходные, даже на какие-то праздники. Это было, ну, невозможно, да, ты двое суток проводил просто в дороге. И когда появилась возможность летать самолетом, да, ну, у тебя и выхода особенно не было. Приходилось покупать даже, может, подороже. И в голове у меня появилось такое деление, что, например, может, жителям каких-то регионов, которые вот более-менее близко к Москве, там даже 1000 километров, но у них нормально с железнодорожным сообщением, они как в Архангельск. Часть идет электровоз, часть тепловоз, пока их меняют, кланяется каждому уголку, что это в 1000 километров, он едет сутки. А вот если поближе, ну, конечно, если ты ночь едешь, наверное, тебе самолет не сильно нужен. Вот если ты живешь уже в таком месте, куда поезд едет сутки или больше, ну, тебе уже часто деваться некуда. Да, особенно если ты работаешь в Москве и хочется попасть на малую родину на самолете. Вот. И я стал в самолетах достаточно частым гостем.
1: Ну вот ты как раз сейчас рассказал и про меня, то есть про ту часть населения, которая жила в ночи езды на поезде от Москвы. У меня, то есть, где-то 18-20 часов. И прямо из поселка. То есть это намного удобнее, чем добираться до городов, искать там аэропорт и еще делать какие-то пересадки. В общем, сама география предопределила мою жизнь и судьбу.

0: Я каждый месяц точно, а иногда, может, по раза три в месяц, да, мне доводилось бывать в аэропорту, потому что я стал очень много летать по работе. В газете «Коммерсант» я, ну, отвечал за регионы в том числе, и у меня было много командировок. Из-за этого я в одной из авиакомпаний получил золотой статус. И в аэропорту, в общем, я к ним привык, потому что уже хорошо знал, в принципе, никакого стресса не было. Я знал, где автобус, какое его расписание. Аэроэкспресс я не люблю, не знаю почему.
1: А у меня наоборот, самое любимое в аэропорту было то, что до него можно вот доехать на быстром поезде.
0: Я не знаю, когда он стоил, ну, практически, ну, может, не как билет на самолет, хотя в случае, наверное, лоукостера бывало и такое, а то и дороже. Тут у меня просто рука как бы не поднималась отдать такие деньги за этот поезд, особенно когда они были переделаны просто из советских электричек, дурные такие, пыльные. В общем, только в крайних случаях я это делал, ну, например, тоже по работе, если могли мне купить на него билеты, то в одном из случаев этот аэроэкспресс застрял в поле, и я чуть не опоздал на самолет, потому что он простоял там, наверное, час по непонятной причине около города Долгопрудный.

0: так уж случилось, что летал я в основном из Шереметьево, потому что в Архангельск, по-моему, из других аэропортов особо не летали. И я прям застал, да, можно сказать, вот изменения в аэропорту Шереметьево. Я помню еще, когда-то вылетал из Шереметьево-1. Ну, сейчас там Шереметьево терминал Б, из которого летают основные рейсы. Ну, там же и ЦЭП построили. Раньше на этом месте было вот самое первое здание аэропорта Шереметьево. Такой советский модернизм. Рядом с ним было необычное такое строение, которое называли кто стаканом, кто рюмкой. Я помню, вот ждал в нем один раз самолет. Потом, по-моему, тогда еще даже, может, в Шереметьево иногда встречались такая примета, иногда сейчас в провинциальных аэропортах России даже такое есть, автомобиль ЗИЛ, и к нему прицеплен такой, не знаю даже, как это сказать, салон, кузов, крытый для перевозки пассажиров. Вот, по-моему, тогда в Шереметьево еще был. А потом эту рюмку, стакан снесли, когда стали реконструировать аэропорт. Само здание еще сохранялось, я помню, из него летали лоукостеры, тоже такие какие-то имена-то, вот Авианова, еще что-то, не знаю, помните ли вы такие, они периодически появлялись. Российские лоукостеры быстро разорялись до какого-то момента, пока не появилась Победа, вот их согнали в этот старый терминал. И ну, он вот как раз доживал свою жизнь, там почти не было людей, кроме пассажиров этих, единственного, по-моему, как раз на тот момент Авианова этой. Явно его собирались сносить, что-то уже там закрыто было, очень было странное чувство. И потом когда-то я ехал мимо него на автобусе, увидел, что, ну, во-первых, из него ничего не летало, понятно, что он практически снесен. Вот какая-то такая история. Тогда был в моде терминал Шереметьево-Д. Он был такой прям современный, казался, такой вот из зеленого стекла. Как-то он напоминал самолет. Там была такая арка. Вот он считался прям вот топ. Постепенно туда переходили внутренние рейсы, и часть международных оттуда летала. Там рядом был ЭФ, этот терминал знаменитый, к Олимпиаде построен. В общем, такой живой городок, в отличие от терминала Б, который находился через поле от этого вот цветущего места, из которого летал уже Аэрофлот, еще чего-то. Ну, потом Аэрофлот начал дешеветь, даже борясь с Авиановой. И, в общем, стал я летать из терминала Д. А потом произошла обратная история. Построили на месте снесенного суперсовременный терминал с тем же названием «Б», и умирать уже начал терминал «Д». В нем остались, по-моему, какие-то дальневосточные рейсы сначала, и уже ты, в принципе, сидишь такой, видишь тоже этот упадок, что оттуда уходит жизнь. По-моему, на время ковида его вообще закрыли. Не знаю, что там сейчас находится. По-моему, как-то туда лоукостеры тоже переводили. Ну, видимо, знак, да, как в тот снесенный переводили. Сейчас, если там лоукостеры, чего-то хорошего, наверное, ждать в судьбе этого терминала не приходится. Да, вот эта жизнь Шереметьева, получается, прошла прямо передо мной. Все я там знал. Из-за этого золотого статуса у меня еще был бизнес-зал бесплатный всегда. И, в общем-то, приходил, сидел в кресле. Можно было даже пораньше прийти, хорошо поесть, даже выпить, особенно если летишь в ночь. Может, поэтому у меня такие хорошие воспоминания об аэропорте. Потому что там последние несколько лет, особенно в аэропорту, мы встречались с матерью. То есть она вот летела. Часто в Москву ей уже не хотелось выходить. Был стыковочный рейс. Езжали, встречались в аэропорту и летели до Белгорода, сидя вот в этом зале, смотря на поле. И в какой-то момент, конечно, был очень сильно виден контраст между Шереметьево и провинциальными аэропортами. Всегда в этом смысле, особенно вот когда я стал часто летать, меня удивлял аэропорт Белгорода. Ну, Белгород относительно близко от Москвы, и там, ну, народ приучен ездить на поезде. туда всегда летали какие-то маленькие самолеты, было очень дорого, и вдруг его решила освоить Победа. И цены у нее были намного ниже поездных, летела она там 40 минут, вообще было прекрасно. И вот когда я туда попал, мне прям было удивительно, потому что это был суперсовременное здание, очень чистое такое, оно было еще в городской черте. И это на фоне других многих аэровокзалов, да, будем так их называть, очень выгодно отличалось, потому что часто это были какие-то вот с советских времен явно неухоженные какие-то строения, которые явно не соответствовали пассажиропотоку, часто очень большие толпы, какие-то маленькие залы ожидания, где люди стоят, и даже иногда вот встать им негде было. Тоже ситуация начала меняться. Я помню, прилетал один раз в Хабаровск, в старый аэропорт, такой тоже пыльный, потертый. Последний раз я был, уже построили новый аэропорт, там какие-то мишки были, типа символ Хабаровского края, забавные, еще чего-то, какие-то магазины красивые. В Кемерово тоже, я помню, застал я новый аэропорт. В общем, менялось поколение. А это тоже вот это преобразование аэропортов, даже каких-то вот появления новых самолетов у того же Аэрофлота, не знаю, Seven. Это как-то, да, внушало надежду, что меняется сама страна, что все это живет, идет к хорошему, к современному и еще к чему-то такому, да, что вот жизнь становится лучше. Да. Ну, может быть, опять же, повторюсь, что у меня впечатления были скрашены вот этими особыми условиями нахождения в аэропорту, но, наверное, нет. Странные тоже картинки всякие виделись в аэропортах. Например, в городе Новокузнецк, Кемеровская область, есть аэропорт, есть не очень много рейсов в Москву, и все они утром. Вот это раннее утро, еще там разница с Москвой, для меня вообще почти ночь. И меня очень удивило, что там сидят куча народу и пьет пиво буквально в 6-7 утра. Я думаю, блин, почему они пьют пиво? Что такое? Я посмотрел, пиво было очень дешевым. Но у меня как-то не появилось соблазна выпить пиво. Видимо, мужики не могли отказаться от этого. Я думаю, блин, почему? Ну, потому что рейсы утром, и, видимо, если пиво было дорогим, его никто бы не пил, поэтому они привлекали вот людей в буфет дешевым пивком. Вот такие странные немножко иногда были истории в аэропортах. Ну, и негатива, наверное, у меня почему не так много, потому что для многих людей часто стресс в аэропорту происходит, когда вот люди летят чартером. Чартер часто задерживается, люди сидят на полу и так далее. Я чартерами, по сути, не летал. Один раз это было зимой, какой-то перелет в Италию, не сезон, не очень было много народу, все было вовремя, никакой перегрузки, видимо, как бы в этой авиакомпании не было. А так вот от друзей я часто слышал такую досаду, что очень долго просидели, потратили много времени, потом был перелет тяжелый и так далее. Ну вот про себя такого я не могу сказать.
1: Ты с такой любовью говорил про эти терминалы, которые для меня абсолютно все одинаковые и безликие. Я даже, честно говоря, никогда не задумывался, что у этих терминалов есть какая-то особенность. Для меня это просто было место, откуда самолет отправляется в свой путь воздушный. Но вот свой самый длинный перелет в жизни я как раз-таки совершил из Шереметьево в России на рейсе Москва-Владивосток. Я помню, я там сидел, ждал этого полета в терминале. Его еще перенесли ровно, ну, по-моему, на час или на два, потому что в Владивостоке был визитом в это время лидер Северной Кореи. И, похоже, из-за этого перенесли вылет. Это был полет, в котором сложилось все воедино. И этот полет, я думаю, навсегда запомню. Потому что мне повезло самым главным то, что ни за какие деньги не купишь и никакой самолет тебе не предоставит. Это была идеальная ясная погода. И из-за этого меня ждала лучшая экскурсия по России, по ее географии. А маршрут самолета пролегал именно над теми краями, которые я хорошо знал и часто видел их из окна поезда. То есть я вот сам превратился вот в эту точку на небе с этим химтрейлом, который мы за собой несли. И я вот летел над всеми этими краями и видел все это уже совсем другого ракурса. Ну и это, конечно же, меня ввергло в какой-то детский восторг, и я просто не отлипал от окна, у меня был фотоаппарат, и я все снимал, все, что видел, в каждую деталь вглядывался. Когда что-то узнавал, все под нос радостно что-то бормотал, потому что не с кем было как бы особо поделиться. Но я узнавал эти рисунки городов, смотрел на линию Волги, и по ней уже понимал, какой город мы пролетаем. И видел Кострому, Ярославль. Видел вот этот бесконечный лес северный, который видишь из окна поезда. Кажется, что он вот действительно бесконечный, и до бесконечности он простирается. Но как раз-таки самолеты ты видишь, что на самом деле этот лес в глубине, он с такими проплешинами и очень сильно вырублен. И увидел с неба я четкую границу Европы и Азии в виде Уральского хребта, который был в снегах. А потом уже, когда вот эти начались бесконечные болота в Сибири, там наступила ночь. То есть мы поймали ночь, потом опять поймали день. Мы, получается, как в машине времени. Мы день быстро проскочили и в следующий прыгнули. А в это время темноты я видел, что вот над этими сибирскими просторами просто как будто бы как звезды, такие огоньки горят. И между ними такие линии, словно как микросхемы. То есть это были не города, а, похоже, какие-то станции добычи чего-то. И вот этими вот точками и огнями было усеяно вот все просторы сибирские. То есть посреди абсолютной тьмы какие-то редкие точки, которые даже, кстати, некоторые как будто бы они полыхали. То есть я просто задумался, какое же там должно быть пламя, если его даже видно с самолета. И только вот именно над моим родным краем, над которым я летел, там были облака. И его вот я с неба не увидел. Возможно, в этом был какой-то смысл. Как говорится, пусть останется тайна в этом, что я вот не увидел свой родной край с неба. И для меня он в итоге до сих пор остается таким большим, а не таким маленьким, как с окна самолета. И, честно говоря, вот это любопытство и интерес к тому, над чем ты летишь, как это выглядит, это тоже очень хороший способ избавиться от аэрофобии. Но еще, мне кажется, у меня была хорошая прививка от аэрофобии, когда у меня был в ситуации еще страшнее. Я был в таком небольшом походе, экспедиции. Мы шли через лес, там километров 10 надо было пройти, по прям очень дремучему лесу, и мы наткнулись на огромные медвежьи следы. И какая-то была такая сильная тревога, что что угодно может произойти, и в это время над головой, в этой абсолютной тишине, замершей от ужаса, я услышал гул самолета, как он пролетает над нами. И я подумал, да, а в самолете-то сейчас намного безопасней.
0: Вот это очень знакомое чувство, потому что тоже у меня стало возникать, особенно по возвращении из командировок, такое облегчение, когда ты, во-первых, заходишь в аэропорт, уже как бы все заканчивается, потому что часто, ну, не самые приятные случаи, не самые приятные диалоги бывают во время командировок. И особенно в самолет, когда ты садишься в это привычное кресло привычного цвета, смотришь в окно и так далее, да, особенно вот опять же, из-за большого количества полетов этого статуса иногда меня повышали до бизнес-класса. Это было вообще очень приятно. Вообще супер спокойно, просто сидишь, тебе сразу там, не знаю, дали звонок или еще чего-то. Ты сидишь, отдыхаешь, все нормально. Действительно, вот в какой-то момент начались полеты на Дальний Восток, в том числе по работе. Но вот первый раз тоже это было очень интересно. Именно обратно, потому что когда ты летишь туда, ты летишь в ночь. Самолет поднимается на север, чтобы сократить путь. Когда он вылетает, ты видишь города, Ярославль, по-моему, Сыктывкар, ты пролетаешь, Ижевск, кажется, мимо пролетаешь, во всяком случае, не очень далеко. И потом начинается, да, вот эта ледяная пустота с огоньками и огнями, потом вообще там ничего нет, и в какой-то момент начинаются сибирские города. Вот если ты летишь обратно, ты можешь увидеть не только Уральский хребет, но и озеро Байкал. Еще вот у нас такая была мечта. Мы летели на Камчатку уже с женой просто, как туристы. Это была зима. Вот эти ледяные просторы. И в какой-то момент как бы внизу были вот эти мрачные горы, заснеженные плато Путорана. Вот хотелось туда попасть, но вот пока, наверное, можно сказать, не суждено. Ну, хотя бы увидели сверху, была вот ясная погода, хоть и темно, очень было все хорошо видно, да, вот с этого огромного тяжелого самолета, который летает на Дальний Восток. Да, такая экскурсия — это очень ценная вещь. Мне всегда хочется закончить на оптимистичной ноте, но не сейчас. Почему-то хочется под конец поделиться, может быть, немножко тоскливыми, грустными воспоминаниями об аэропортах, вот из которых уходит жизнь. Да, про один я немножко рассказал. Это Шереметьево-Б, который с барского плеча отдали под только-только появляющиеся лоукостеры. Наверное, вы, многие из вас, помните такой сериал «Лангольеры», когда произошло некое событие, и несколько человек оказались в самолете, в котором пропали пассажиры, им удалось посадить самолет в каком-то аэропорту, и они обнаружили, что на земле никого нет, и они сидели в этом аэропорту пустом. И какие-то там, в общем, оказались существа, которые потом это все съели, это все пространство. Но люди благополучно бежали на том же самолете и приземлились уже на нормальной земле. И, в общем, эту атмосферу я поймал. Иногда хочется же, да, поймать что-то такое из страшного сериала, из страшного фильма. Вот эту атмосферу я поймал в аэропорту Внуково. Я был достаточно тоже частым его гостем, потому что туда летала Победа. Я вот летал Победой у бабушки в Белгород. И надо сказать, что во Внуково был построен новый терминал, который был, кстати, тогда новее, чем Шереметьево Д. То есть там было тоже приятно находиться. Он был прям современный такой, красивый. И рядом было старое здание аэропорта, в котором уже ничего, как бы, его явно собирались сносить. Оно не было, правда, огорожено никакими заборами или лесами, просто вот стояло. Стекла были пыльные такие, вот, ну, стоит и стоит. А вот в 2014 году, после Крыма, начала войны в Донбассе, в этом терминале стали высаживать наши рейсы из Белгорода. Видимо, из опасения, что, значит, какие-то люди что-то провезут на самолете, там поставили досмотр, там был досмотр на выходе. И вот ты, мало того, что перед входом в самолет проходил досмотр, ты еще и с выхода проходил. Ну, я там посмотрел табло, почему, видимо, его не обносили лесами, не прям готовились к сносу, потому что там высаживали пассажиров рейсов в Кавказ, их тоже досматривали, видимо, как раз вот антитеррористическую угрозу или что-то такое. Но в остальном этот терминал был полностью пустой. Из него ничего не улетало, да, только прилетали вот очень ограниченное количество рейсов Победы. И там были магазины, в которых с 90-х годов какие-то остались вывески, кафе, это ничего не было снесено, это было все пусто, запыленные стекла, можно было побродить по этому пустому аэропорту, да, поймать вот эту грусть из этого сериала. Никто тебе не препятствовал, пожалуйста, ходи, да, смотри на вот этот осколок эпохи, да, которая давно ушла в прошлое, без людей, ты как бы один в нее попал, в это место. Немножко было жутковато. По-моему, в какой-то момент я там встретил даже кошку. Может, охранники ее привечали. Вносила жизнь вот в эту пустынную атмосферу давно забытых и пустых магазинов, кафе, касс, которые закрыты и так далее.
1: Уже с начала пандемии появилось такое чувство, что будто бы мир стал не таким доступным вокруг. Уже появились какие-то, как сказать, явления, которые начали как будто бы разделять людей, страны по каким-то категориям, принципам. А мне кажется, аэропорты современные в России и даже самолеты, они одни из первых, кто ощутил последствия войны. И я думаю, что в будущем они еще сильнее будут ощущать последствия всего этого. И самое главное чувство, которое у меня сейчас возникло, то, что даже на небе появились границы.
0: В ковид один раз, когда прям совсем было все плохо, я тоже ездил в командировку, я столкнулся с пустым аэропортом Шереметьево, откуда почти ничего не летало, с почти пустым самолетом, это было очень странно. правда, это вот как бы казалось каким-то вот новым миром, да, что это такое происходит, неужели так будет всегда, такой был страх. Сейчас, я так понимаю, аэропорты российские, видимо, живут нормально, люди летают по России, летают в Турцию, но вот этот аэропорт Белгорода, в который я прилетал к бабушке, кстати, я должен был лететь, по-моему, то ли 8 марта 2022 года. Ну, как-то так, на пятилетие годовщины смерти деда. Да, вот я не смог попасть. Ну, и этот билет пропал. И я помню, постоянно мне Аэрофлот напоминал, что есть этот билет, и этот рейс отменен. Вы можете купить новый билет какой-то за эти деньги, что-то еще. У вас есть ваучер, но... Мне он, к сожалению, не понадобился. А аэропорт Белгорода уже скоро будет как 2 года. Суперсовременный, такой приветливый, стоит закрытым.
1: На этом наш разговор подходит к концу. Если вы хотите поделиться с нами своими мыслями, пишите по адресу podcast@sobakameduza.io. Мы обязательно все прочитаем. А голосовые сообщения отправляйте прямо в Telegram. @sobakameduza_podcast.
0: Если вам нравится, что мы делаем, пишите отзывы, комментарии на платформе, на которой слушаете. В Ютубе пишите, колокольчики, лайки. Все, приветствуем. Ждем писем.
1: Спасибо вам большое, что дослушали нас до конца. Это был подкаст «Атлантида». До свидания.
0: До свидания.

2025 году вышло множество отличных музыкальных альбомов. Не все из них можно послушать на русскоязычных площадках. Какие-то были удалены, где-то были добавлены сокращения, поэтому на радио Сахаров вы можете послушать их целиком и без всякой цензуры. Слушайте хорошую музыку на радио Сахаров.

Я хотел бы найти себя утром под елкой, сильным, хорошим и добрым, в подарочной упаковке, с локтями ленты, прижатыми к ребрам, с чистой совестью, разумом, сердцем и легким, простым и глубоким, без жестких речей, с подоплекой, без глупости.

0: В эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Самые видные советские писатели, которые в постсоветской России пользуются большим уважением, плавали вместе с Горьким по Беломор-Балтийскому каналу и писали агитки УГПУ про то, как перековываются их украиноязычные коллеги, потому что в тот самый момент, когда они плавали по Беломор-Балтийскому каналу, их украинские коллеги копали этот канал. Здравствуйте, это подкаст «Снова никогда», я его ведущий Андрей Бабицкий. И сегодня я хочу поговорить на тему, которую я долго избегал, но которая неожиданным образом довольно много обсуждается уже последние полтора года, а именно тему русской культуры, отмены русской культуры, проблем, которые возникают с репрезентациями русской культуры, обиды за русскую культуру. И весь этот круг вопросов, который, кажется, по крайней мере, в социальных сетях занимает большую часть общественных дискуссий, и который казался мне, ну, что ли, не самым важным вопросом на фоне кровавой генцидальной войны. Но, может быть, я был неправ. 1 июля умерла писательница Виктория Амелина, украинская писательница, которая последние несколько дней своей жизни она провела в больнице, но умерла из-за ракетного обстрела в Краматорске российской армии. Я несколько дней читаю тексты, которые остались после Виктории Амелиной, и для нее это, очевидно, был гораздо более важный вопрос, чем для меня. Поэтому мне пришлось заново об этом задуматься. Виктория Амелина родилась в январе 86 года, за несколько месяцев до Чернобыля, во Львове. И в 15 лет, как она сама вспоминает, она за победу в каком-то конкурсе была отобрана участником Международной олимпиады по русскому языку в Москве. Ей было 15 лет, соответственно, это был, наверное, 2001 год. И это, наверное, указывает на то, что в современных терминах она не была русофобом. По крайней мере, в 15 лет не была. И ее мемуар об этом – это в большой степени история разочарования. История человека, который потратил много сил и любви, и души на изучение того, что составляет славу русской культуры, в первую очередь славу русской литературы, чувствуя в душе, что это большая литература, а затем шаг за шагом начинает понимать, что эта русская литература довольно неразрывно связана с другой частью русской культуры, которая состоит в том, чтобы уничтожать литературу на других языках, например, украинскую литературу. Этот вопрос, на который Виктория Амелина отвечала довольно однозначно, для нее было довольно очевидно, что это две стороны одной и той же культуры. Для многих людей, которых я знаю, это не так. Они бы, наверное, не согласились с Викторией Амелиной, судя по тому, что я читаю. Они склонны разделять великие достижения русской культуры гуманистического толка или хотя бы большие произведения искусства и всю остальную культуру, потому что культура, конечно же, состоит не только из книг, которая воспроизводит насилие по отношению к возможности любой другой культуры. И мне кажется, что у меня мало шансов кого-то в чем-то переубедить за 25 минут подкаста, но мне кажется, что проговорить эти вещи, по крайней мере, нужно каждому человеку, который использует слово «культура». Я редко его использую именно потому, что мне кажется, что оно используется в 15 разных значениях. И любой спор о культуре часто сводится к тому, что два человека используют просто разные определения культуры. Самое выгодное для русскоязычного человека определение, часто не проговоренное, опять же, вслух, а подразумеваемое, состоит в том, что культура – это просто все хорошее, что это все достижения искусства, архитектуры, музыки, литературы, что культура принадлежит всему миру, как, я не знаю, полет на Луну принадлежит всему миру, так и книжка Чехова принадлежит всему миру. И если предполагается дальше, если для культуры важно национальное измерение, то значит, она просто недостаточно хорошая культура. Потому что, конечно же, настоящую музыку Чайковского и настоящего Льва Толстого способны оценить люди вне зависимости от того, где они выросли и чем занимались. У меня это гиперпозитивное определение культуры вызывает отторжение. И на практике я совершенно точно уверен, что практически никто им не пользуется, что никто не потребляет культуру так, как это предписывает какое-то небесное ЮНЕСКО, что вот есть набор объектов, рукописей, храмах, архитектурных сооружений по несколько штук на страну, и мы им приписываем первый уровень, а вот набор объектов, которым мы приписываем второй уровень, и предполагается, значит, что человек должен за свою жизнь, мечась между Мачу-Пикчу, Камбоджей, Южной Африкой, Аляской и Сибирью, ставить галочки напротив увиденных и воспринятых им достижений культуры, подобно тому, как бёрдвотчеры ставят галочки напротив увиденных ими видов птиц. 100% людей, которых я знаю, конечно же, имеют с культурой даже в узком смысле, то есть производство искусства, специальные, а не космополитические отношения. Книжки, написанные на родном языке, гораздо важнее для любого человека, хотя бы просто потому, что знание языка как родного только и позволяет по-настоящему эти книжки часто оценить. Практически все потребители культуры, которых я знаю, соглашаются с тезисом, что если ты можешь прочитать книжку в оригинале, лучше читать в оригинале, а не в переводе. Соглашаются с тем, что перевод не тождественен оригиналу. И в целом, даже у любителей музыки специальное отношение с историей музыки, которая писалась в России. Никто из нас не ЮНЕСКО. А ЮНЕСКО, в свою очередь, ни в какой мере не является ни для кого и не могло бы являться отражением объективных достижений мировой культуры. Справедливости ради, я знаю двух или трех людей, которые всерьез считают, что существует какой-то в космосе написанный список великих произведений литературы. К таким людям относился Иосиф Бродский, например, который говорил, что есть примерно 100 книжек, которые, если человек не прочтет, то с ним и разговаривать особо не о чем. И существовали люди и существуют, которые создают такие же списки по части архитектуры, музыки. И всерьез верят в их существование. И правда думают, что есть объективно великая литература и объективно великая музыка, и как бы маленькое местечковое искусство, от которого можно получать удовольствие, но которое, конечно, не такое важно. Люди эти, это приятный факт, нашей жизни находятся в меньшинстве, а для большинства из нас это не так. Даже если бы это было так, у нас не было бы никогда никаких инструментов для того, чтобы сверять эти списки, которые принято называть канонами, сверять культурные каноны друг с другом. Но если даже думать, что какой-то канон существует, и что удивительным образом именно русская культура внесла в этот канон непропорционально большой вклад, то вообще-то ответственный потребитель культуры должен был бы задуматься о том, почему это так. Почему на первый взгляд, по крайней мере, если он пойдет в свою соседнюю библиотеку, или даже в библиотеку в каком-нибудь чужом городе, то там будет столько русской культуры, так мало украинской культуры. И для Виктории Амелиной не было никаких сомнений, почему это так. И для меня тоже, в общем, нету. Это так, потому что украинскую культуру с почти рептильной, рефлекторной неизбежностью уничтожали русскоговорящие люди. Когда война началась, я делал выпуск подкаста, который назывался «Украина существует». И я обсуждал часть этой истории. И эта история состоит в том, что в каждом поколении украинских интеллектуалов за последние 200 лет самые видные представители этого поколения были либо репрессированы, либо сосланы, либо их книги подвергались цензуре, либо в России принимался закон, который объявлял вне закона сам факт печати книг на украинском языке, который тогда назывался малорусским диалектом. И в каждом следующем поколении самые видные его представители, писатели и культурные деятели в целом, должны были выполнять две работы. Они должны были, с одной стороны, создавать национальную культуру, которая по независящим от них и их предков причинам не добрала в предыдущем поколении, но еще они должны были заниматься свидетельствованием, собирать информацию, рассказывать истории о своих предшественниках, репрессированных, сосланных, убитых. И для огромного числа украинских писателей, эти две работы были очень естественны. Для Виктории Амелиной в частности. Она в какой-то момент написала, что Украине грозит еще одно расстрелянное возрождение. Только в этот раз это возрождение будет расстреляно не пистолетами типа Макаров, а ракетами типа Искандер. И она это написала, а потом ее убила ракета в Краматорске. А до того, как Российская Федерация убила Викторию Амелину, Виктория Амелина расследовала судьбу своего коллеги, писателя, детского писателя, писателя Владимира Вакуленко, которого расстреляли под Изюмом в прошлом году. Просто пришли в селе Копыловка, где он жил. Сначала забрали его и отца на допрос, потом отпустили. Потом через некоторое время пришли снова, забрали и уже расстреляли. Ничего не сказали семье, не было никакого суда, не было никакой информации, когда его мама Владимира Вакуленко пыталась узнать у оккупационной комендатуры, что с ним случилось. Они сказали, что вы, мы с ним ничего не делали, мы не нацисты. Но в результате тело его нашли с двумя пулевыми отверстиями. Его опознали по ДНК. А сперва по фотографии, которой местный житель, которого оккупационные власти заставили копать могилы, сделал для родственников, для будущих опознаний. Так вот, между первым арестом и вторым арестом, который стал для него последним, Вакуленко выкопал в саду отца под деревом яму и закопал туда свой дневник. Дневник уже военного времени, будучи, вероятно, уверенным, что а, он рискует, и что он может не пережить эту войну, а б, что рискует его дневник, и что людям с автоматами, которые захватывали город Изюм, им почему-то важно будет уничтожить Владимира Вакуленко и его дневник. И каждый из нас может задать себе вопрос, были ли его опасения оправданы. И примерно трехсекундное рассуждение, трехсекундная задумчивость приведет к тому, что каждый из нас скажет, что нет, это не паранойя, что он был абсолютно прав, что как-то так получилось, что у людей с автоматами, которые пришли в Изюм и которые едва ли читали Чехова, а может быть, кто-то читал, а кто-то не читал, а может быть, кто-то знает Чехова наизусть, а может быть, они гордятся Пушкиным не понаслышке, а может быть, они знают Пушкина по билбордам, которые устанавливают в оккупированном Мариуполе. Я этого не знаю. К Чехову они могут относиться по-разному. Но к книжке на украинском языке они удивительным образом относятся довольно единодушно. К книжке с жовто-блакитным рисунком на обложке. И в этом смысле полезно вспомнить, что, кажется, это тоже определение культуры. Набор практик, набор допустимого, набор действий, которые люди регулярно производят в некоторых ситуациях, и способ, которым они производят эти действия, это и есть культура в таком самом широком значении слова. И тогда очень сложно спорить, что это уж точно часть русской культуры, потому что этому не надо особо учить. Мне не нужно проводить образовательный семинар, чтобы рассказать носителю русского языка, что существование украинского языка сомнительно, что украинской культуры как таковой не существует. Не в смысле, что это правда, а в смысле, что каждый носитель русского языка это слышал миллион раз. Иногда от невероятно образованных людей. Иногда от самых простых. Но вот если нас что-то объединяет, то точно нас объединяет не Ленинградская симфония, которую, я думаю, 95% русскоговорящих людей не может опознать, когда услышат, а объединяет нас вот такой странный набор знаний, что украинская культура, с одной стороны, как не существует, придумана, перехвалена, что это какое-то местечковое, что-то неважное, а с другой стороны, оказывается, что если ты ее видишь, то, тем не менее, надо уничтожить. Что, конечно, выглядит как некоторый парадокс. Если она маленькая и неважная, то зачем с ней бороться, даже если ты воспринимаешь культуру как поле боя? Если ты с ней борешься, то ты признаешь, что она гораздо важнее, чем она есть. После того, как я 1.5 года наблюдал, как люди, которые считали, что Украины не существует, украинской армии не существует, начали признавать, что украинская армия существует, и, кажется, она уж точно не хуже армии Российской Федерации, то, может быть, настало время проделать то же самое с культурой. В целом, поскольку я эволюционный биолог по образованию, для меня как раз это понимание культуры более исторически естественно, а именно культура – это то поведение, которое в тебе заложено не генетически, а которое в тебе передается из поколения в поколение какими-то другими способами. И это определение включает не только написание симфонии и книг, но и все практические вещи, которые мы делаем в жизни. «Веди себя культурно» означает «сиди с прямой спиной и клади салфетки на колени и не говори громким голосом». Империалистские власти европейских стран очень хорошо это понимали. Из недавних сюжетов, которые я изучал, читая книжки про Конго, я знаю, что в последние годы бельгийской власти в Конго они начали допускать местных жителей до чиновничьей работы, но для того, чтобы получить эту работу, надо было сдать специальный экзамен, который состоял не только из французского языка или, не знаю, счета, а еще он состоял из того, что ты должен был продемонстрировать, что умеешь есть ножом и вилкой, и доказать, что у тебя одна жена, а не 3 или не 4. Потому что это было частью культуры, которую бельгийцы готовы были допустить в правительственные учреждения. Женщины они допустить были не готовы, и не готовы были допустить многоженцев и людей, которые не умеют держать вилку в руках. В этом смысле в смысле как бы биолога, в смысле марсианского антрополога, который описывает культуру не потому, какая культура описывает себя, а по немым видеопленкам или озвученным, которые он видит, который пытается реконструировать непроговоренные, но разделяемые поведенческие паттерны, такой марсианский антрополог наверняка решит, что нелюбовь к иноязычным культурам – это довольно естественное свойство русской культуры. Для Виктории Амелиной это было не просто естественное знание, это было естественное знание, которое существует уже много-много поколений. Расстрелянное возрождение, о котором она пишет, это поколение украинских писателей, убитых в 30-е годы, причем не в 37-м, а начиная с 34-го года. И это не 5, не 6, это сотни писателей, убитых за несколько лет. Практически все, кто вообще писал не полностью тайком тексты на украинском языке, те писатели, которые пытались оставаться писателями и взаимодействовать с официальной московской властью. Многие из них жили в писательском доме в Харькове, будинке слова, не все, но они как бы считались украинскими писателями. Советский Союз считался государством, которое поддерживает национальные культуры, национальную литературу, но в отношении судьбы писателей Советский Союз оказался гораздо хуже, чем царское правительство по отношению к украинской культуре. Поколение украинских диссидентов послевоенных, которые, собственно, ввели в обиход термин «расстрелянное возрождение», это словосочетание было поставлено в заглавие книги сборника 59-го года, вышедшего, конечно же, за пределами Советского Союза, который был антологией литературы либо убитых людей, либо людей, которые самостоятельно отказались от амбиции быть украинскими писателями и стали просто скучными соцреалистами, чтобы спасти свою жизнь. Послевоенные украинские диссиденты их разгоняли и сажали в тюрьму, и выгоняли с работы за попытки рассказать об их предшественниках из 30-х годов. Диссиденты 60-х, 70-х попадали в тюрьму за попытки рассказать о своих предшественниках послевоенных. Один из самых знаменитых украинских диссидентов, Василий Стус, попал в тюрьму и умер в советской тюрьме уже в 80-е. Его диссидентская карьера началась с того, что он прочитал сборник «Расстрелянное возрождение» и стал интересоваться культурой, которую не мог увидеть вокруг себя. И как хочется сказать, но был же перерыв, была же, значит, независимая Украина и так далее. Но вообще-то в историческом измерении этот перерыв был очень маленький. Василий Стус умер в 85-м году. Украина стала независимой в декабре 91-го. И вот всего-то и прошло одно поколение без как бы внешних репрессий. Начиная с 14 года, как только русский сапог опять появился на территории Украины, все вернулось. Одно из первых символических действий ДНРовской русской власти в Донецке стало в том, чтобы демонтировать памятную доску на доме, где жил Василий Стус в Донецке. Тут хочется сказать, конечно, что если воспринимать культуру в широком смысле, все наши действия, всю нашу память, все, что производится на русском языке, то, конечно, в русской культуре есть люди, которые это прекрасно знали и которые много сделали для того, чтобы историю, например, расстрелянного возрождения рассказать. И одним из таких людей был и остается историк Юрий Дмитриев, который нашел урочище Сандармох. С 27 октября по 4 ноября 1937 года в Сандармохе были убиты 1111 человек. Существенная часть из них были видными украинскими писателями, деятелями культуры и чиновниками. Николай Кулиш, Михаил Елабуга.

тому, что если вообще использовать всерьез словосочетание «русская культура», чего я обычно избегаю за пределами этого подкаста, то довольно странно считать, что она состоит только из тщательно отобранных нами хороших свойств. А она состоит из миллиона плохих еще, и их нельзя учитывать отдельно друг от друга. Нельзя сказать, что, значит, вот отдельно писатель Максим Горький, а отдельно репрессии против украинской интеллигенции. Особенно это нельзя сказать, потому что самые видные советские писатели, которые в постсоветской России пользуются большим уважением, плавали вместе с Горьким по Беломор-Балтийскому каналу и писали агитки УГПУ про то, как перековываются их украиноязычные коллеги, потому что в тот самый момент, когда они плавали по Беломор-Балтийскому каналу, их украинские коллеги копали этот канал. И кажется, это надо учитывать в тот момент, когда приходит время задуматься или, не дай бог, произнести вслух что-нибудь про отмену русской культуры. Потому что проблема русской культуры, по крайней мере, с моей точки зрения, состоит не в том, что ее отменяют или недостаточно ценят, или недостаточно наслаждаются, а проблема русской культуры в том, что она какая-то очень однобокая. И хотелось бы, чтобы русская культура не отменялась собственной однобокостью, чтобы она включала в себя большой рассказ про потерянные книжки, написанные на украинском языке, и их авторов. Как писала Виктория Мелина, «Русские рукописи не горят, а украинские запросто». И книжка «Мастер и Маргарита», откуда взята эта фраза, сохранилась. А вторая часть романа «Вальдшнепы» писателя Миколы Хвалевого не сохранилась, потому что советские власти забрали весь тираж журнала, где она была напечатана, и уничтожили, и до сих пор не нашли ни одной копии. А Хвалевой покончил жизнь самоубийством в 1933 году в Пудынке Слова в Харькове, просто потому что всю культуру, которая его окружала, уничтожали и убивали. И для него это было вдвойне мучительно, потому что он считал себя коммунистом и думал, что он идет с кем-то по пути. Это в Тбилиси, где я живу, уже много месяцев идет совершенно фантастическая выставка про грузинских репрессированных писателей. И репрессированных писателей в Грузии были сотни. Грузия не самая большая страна, но советские власти умудрились найти, репрессировать там сотни писателей. Конечно же, как и в Украине, эти сотни писателей не были как бы всей совокупностью культуры, но они были огромной частью той культуры, которая как бы позволялась. И хотя бы в какой-то момент времени людей, которые были напечатаны, которые, я не знаю, ездили куда-то и выступали, и переводились не только на грузинском языке. И эти жертвы, как и всегда в таких случаях, бывали прямыми жертвами. Поэта Тициана Табидзе убили, а его двоюродный брат Галактион Табидзе просто ушел в 30-е годы в запой и как мог избегать творчества, уж точно публичного творчества, и погиб в 59-м году, выпрыгнув из окна психиатрической клиники. Они оба в равной степени жертвы этого процесса, и одним из главных героев этой трагической истории был поэт Паоло Иоашвили, который, как и многие люди, очень с энтузиазмом и радостью принимал приход советской власти, и которая разгромила Грузинскую республику. И для многих это был траурный день, но не для Паоло Иоашвили, который пришел к большевикам практически в первый день после установления новой власти и попросил у них для Советского Союза писателей Грузии дом. Один из лучших домов Тбилиси, особняк конечного заводчика Сарджашвили. И в течение 16 лет Иоашвили был одним из столпов этого сообщества, значит, советских грузинских писателей. Ходил на работу в этот дом, и в 1937 году его начали, как это называется, прорабатывать на заседаниях Союза писателей Грузии за его связи с якобы шпионами, якобы предателями. И это длилось несколько дней, несколько заседаний, сохранились стенограммы этих встреч. И после очередного заседания поэт Иоашвили в том самом доме, который он выбросил у большевиков для литературной работы и создания социалистической грузинской культуры, коммунистической грузинской культуры, в том самом доме он застрелился из ружья в собственном кабинете и написал даже не предсмертную записку, а письмо. Он написал письмо жене и дочери, и в письме дочери он примерно он написал, что я думал, что я связался с людьми, а я связался с дьяволами, и нет у меня прощения. Точно такую же историю можно рассказать, и я обязательно расскажу. Мне просто это требует дополнительного изучения про Беларусь или Литву или Казахстан. И кажется, это довольно важно, потому что

если ты что-то любишь, многие люди любят русскую культуру, то тебя должно занимать не только, как бы, из чего состоит эта культура и какие у нее самые главные достижения, а еще из того, как она воспринимается. И на каком фоне и в каком контексте она возникала. И культура устроена таким образом, что она состоит не только из текста, а еще из контекста. Что самая великая книжка, написанная в 850-900 году, она является частью культуры не собственно, как отдельный текст, а как отдельный текст и все, что было с ней связано и сказано по ее поводу в последующие годы. И этот контекст вот такой. Этот контекст у огромной части произведений, и которыми гордится русская культура. Я уж не говорю про то, что один из главных сайтов, посвященных книжной критике и книгам на русском языке, называется «Горький». «Горький» — это почти словарный пример человека, который был большим писателем, а потом стал большим подлецом. Возможно, для тех людей, которые выбирали это название, «Горький» олицетворял какую-то сложную историю о том, как в жизни человека сталкиваются политика и искусство, и как сложно сделать выбор и понять, к чему этот выбор приведет, и как сложно в чем разобраться. Я не знаю. Я даже думаю, может быть, они говорили об этом в интервью. Как потребитель я могу вынести свое суждение и так, и когда я смотрю на это название, то у меня есть мое собственное прочтение, именно исходящее из того, что я часть русской культуры. И которая состоит в том, что название «Горький», оно подчеркивает, что в некотором смысле нам все равно, каким он был говноедом, нам все равно, какие мерзости он творил, что он подписывал и как он собирал писателей писать оды ОГПУ, потому что он писатель. И как бы вот если он большой писатель, то это главное. Вот этого ощущения, этого намека я за годы существования и чтение на русском языке пережил очень много. Что вот есть искусство, а есть как бы низкая жизнь, и человек, который достиг больших высот в этом искусстве, в некотором смысле может быть прощен, или может, мы можем считать несущественным его остальную судьбу. Потому что, конечно, я бы мог назвать словом «Горький», я не знаю, клуб ветеранов ОГПУ. Мне бы не пришло в голову называть именем «Горький» сайт про книжки писателей. И это меня заставляет задуматься об еще одной мысли, которая кажется важной и которую любят повторять, а если не любят повторять, то имплицируют очень часто люди не только в России, но и в Европе и по всему миру. И мысль состоит в том, что культура — это якобы такой мост. Это какой-то мостик, что даже когда, значит, люди воюют, то вот культура, она существует в едином поле, и она связывает народы и людей, и как-то мирит, и все могут остановиться на секунду в своем окопе, положить подбородок на локоть, послушать, я не знаю, ораторию Баха и стать немножечко лучше. Эту мысль я не знаю, сколько раз я слышал в жизни. Десятки, сотни, тысячи, все люди, которые ходят на телеканал «Культура» в Москве последние 25 лет, они так или иначе это повторяют. Все люди, которые устраивают всякие форумы, значит, «Культура за мир» или форум не только русско-украинский, а какой-нибудь, я не знаю, израиль-палестинский тоже, они в некотором смысле имплицитно верят в эту мысль, что культура – это такой мостик. И поэтому в ситуации войны якобы этих культурных мостиков должно быть больше, а не меньше, потому что, ну, мы же ничего не можем сделать, чтобы не стрелять. Стреляют какие-то другие люди, а вот мы такие тонкие, значит, нам интересна культура, и мы поддерживаем свои культурные связи. Значит, эти культурные связи, если они даже сейчас не останут войну, то потом они, значит, приведут к тому, что мы быстрее помиримся и научимся жить вместе и так далее. Опять же, я это говорю довольно быстро, потому что я абсолютно уверен, что практически любой, кто меня слушает, эту мысль так или иначе встречал десятки раз в жизни. Она мне кажется совершенно поразительно удивительной. И до войны она мне вдвойне удивительна сейчас, когда буквально украинцы мечтают взорвать мост. То есть символ того, что происходит, состоит в том, что одна сторона строит незаконный, ненужный мост, наводит его, а другая сторона говорит, нет, этот мост – это не средство обмена товарами и людьми, это не сила добра. Этот мост нужно взорвать не потому, что мы не любим мосты, а потому что этот мост означает завоевание, оккупацию, репрессии. И полтора года мы смотрим больше – мост-то построили раньше,
русские пропагандисты снимают фильм «Мост», который с их точки зрения символизирует все хорошее, что есть у людей. Мост – это связь. Но Крымский мост дает исчерпывающий ответ на то, всегда ли хороши мосты. Иногда мосты просто не нужны. Иногда мост надо разрушить и взорвать, а не сохранять и поддерживать. Я думаю, я не знаю, опять же, но я думаю, что очень часто конфликты, которые порождают вот этот разговор про отмену русской культуры, они изначально происходят из того, что какой-то человек, который вообще-то за все хорошее, и, может быть, он и не русский, не украинец, а немец или португалец, какой-то человек совсем со стороны, видя эту войну и пытаясь, что является для интеллигентов просто рефлексом, как бы навести культурный мост там, где не работает, я не знаю, дипломатия и все остальное, и этот какой-то желающий хорошего человека говорит, ну окей, и давайте мы позовем на наше мероприятие и русских, и украинцев, и таким образом, значит, мы покажем, что культура объединяет, что культура наводит мосты. Так. Даже если это не проговорено вслух, то я уверен, что вот уж это настолько свойственно вообще не только русской, но и разнообразным европейским культурам, что я всегда подозреваю в этом организаторов любого культурного форума. И вот эта идея, мне кажется, совершенной, наивной до глупости. Эта идея, мне кажется, происходит из какого-то предельного непонимания вообще, зачем существует любое искусство. Потому что оно, конечно же, не существует для того, чтобы строить мосты, и не существует для того, чтобы копать каналы, как бы не хотелось Максиму Горькому. Но даже если бы оно занималось наведением мостов, то попытка наведения этих мостов выглядит невероятно неуместной, бестактной, контрпродуктивной и даже жестокой. По тем причинам, которые описывала Виктория Мелина и бесчисленные ее коллеги. Нет просто ничего более неуместного, чем пытаться навести мост в дом, который ты вчера разрушил ракетой. Или построить мост между человеком, которому разрушили дом, и человеком, который выпустил ракету. И в тот момент, когда эта инстинктивная попытка объединить всех при помощи культуры совершается, в этот момент естественным образом она вызывает отпор. Я думаю, на эмоциональном уровне даже, что это два разных отпора, что это отпор и против русской культуры, которую невозможно в глазах стороннего наблюдателя, особенно стороннего наблюдателя из Тбилиси, Киева или Минска, отделить от уничтожения культуры национальной. Но это отдельное еще возмущение, которое вызвано идеей.

Я приветствую всех любителей музыки. С вами вновь Анатолий Рыльцков и Нота Бене, подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Прежде всего, приношу глубочайшие извинения за то, что мы очень давно не выходили. На то было много факторов, но надеюсь, что теперь будет почаще. Но об этом в конце скажу. Значит, по новостям. Первое, значит, у меня вышло первое видео. Пока что на Бусте, но скоро оно выйдет на Ютубе. Ссылочка на Ютуб будет в описании подкаста. Подписывайтесь, если интересно. Буду рад. Видео получилось, сразу скажу, я доволен визуальной частью, все очень круто. В плане технической видно, что первое видео, то есть я чуть-чуть там неестественно разговариваю. Вот я прям заметил это, но надеюсь, что буду исправляться. Сейчас себе компьютер пересобираю к тому, чтобы бесконечное количество траев делать дома. В общем, будем стараться делать качественный контент в Восточной Европе. Собственно, с новостями пока закончили. Переходим непосредственно к теме сегодняшнего подкаста. Сегодня у нас будет он абсолютно не музыкальный. Связанный с музыкой, но не музыкальный в плане того, что ничего слушать нового мы не будем. Сегодня я хочу с вами поговорить на такую очень важную тему, как мне кажется, как главная проблема современной музыкальной культуры в России. Вообще, если вы, как я, варитесь в музыкальной тусовочке, общаетесь с людьми с индустрии, хотя бы косвенно, или общались когда-нибудь, то в целом вы ответ на этот вопрос самый простой знаете. Да, это индустрия. То есть у нас не развита индустрия звукозаписи, у нас не развита индустрия продажи носителей, из-за чего музыкантам приходится зарабатывать чосом. Ездить с концертами по городам. У нас мало профильных изданий хороших. Я бы сказал, ноль, если честно. Но давайте скажем, что очень мало. Вдруг там я что-то не знаю. Но я лично не встречал ни одного профильного крутого издания. Вот, правда, к сожалению. У нас в плане, скажем так, самостоятельной деятельности проектов тоже очень мало. Да, есть какие-то даже в этом подкасте. В более раннем каком-то выпуске, я не помню, по ответ на вопрос, я рассказывал про то, что лично мне нравится. Но это все равно капля в море. И при том это даже не всегда полноценные какие-то авторы, а иногда это просто там одно видео у автора. Да, то есть все остальное там смотреть просто невозможно. В общем, музыкального контента очень мало. Это я говорю чисто сейчас про индустрию, да, то есть про ту музыку, которая записывается, я сейчас даже не упоминаю. Потому что считается, что талантливые люди не идут в музыканты, многие, потому что на этом нельзя заработать. Скажем так, музыкант одного и того же уровня известности в Америке и в России зарабатывает, конечно, абсолютно разные деньги. Суть-то не в этом. Мне кажется, что индустрия — это на самом деле ответ неполный. Во-первых, да, он какие-то проблемы полностью вообще не покрывает никак, а какие-то он является скорее проблемой, скажем так, второго порядка, да, который идет таким комом за проблемой первоначальной. И вот эта вот первоначальная проблема, о которой я сегодня и хочу поговорить, это, на мой вкус, кризис идей. Что я имею в виду под кризисом идей? Не в том, что люди ничего не могут придумать нормального. Этот кризис, он скорее такой культурный, я бы сказал, да, культурного подтекста, культурного, глубокого культурного слоя, который у нас появился еще в Советском Союзе, и об этом сейчас я с вами и поговорю. Сразу уточню, что, возможно, кто-то из вас со мной не согласится. Если кто-то не согласен, можно найти мой телеграм для связи и можете написать свои соображения по этому поводу. Буду рад почитать, потому что мне эта тема действительно очень интересна. Когда-нибудь планирую о ней рассказать в гораздо больших масштабах, чем этот подкаст. Но сейчас вот так, потому что давно хотел про это записать. Хочу свои идеи излить на вас в хорошем смысле этого слова. Итак, для того, чтобы вообще понять, о чем я хочу вам рассказать, нам нужно представить искусство, точнее, ее одну, и искусство в самом, можно представить и отдельный пласт искусства, допустим, музыку, как такую отдельную самостоятельную систему. Что такое система, да, в таком социокультурном понимании, в первую очередь, в социальном, да, что такое социосистема? Это, грубо говоря, совокупность внутренних связей, в нашем случае это там деятели искусства, журналисты, критики, креаторы идей, скажем так, вот в самом широком смысле. И, соответственно, это были факторы внутренние связи этого самого пласта искусства, и внешние связи, это, к примеру, политика, которая как-то влияет, там, например, финансирует или там, мешает под гнетом, там что-то происходит. И слушатели, те потребители, да, реципиенты культуры. То есть, грубо говоря, взаимодействие на систему через элементы, которые в нее не входят. И вот этих вот двух факторов система и состоит. Так вот,
Естественно, что культура – это система не статичная. Она постоянно развивается. И она не... Да, в этом подкасте будет очень много псевдоумных слов. Если вы гуманитарий, вам будет проще понять, о чем я говорю. Итак, культура сама по себе, она мало того, что постоянно меняется, она неоднородная, да, то есть она гетерогенная. Есть гомогенная, гетерогенная, вообще так, ну, в химии используется где угодно. В общем, суть в том, что культура, она построена на том, что ее элементы между собой конфликтуют. Конфликт может быть созидательный, может быть разрушительный, да, то есть так или иначе элементы как-то взаимодействуют, и происходит какой-то конфликт. На этом построена культура. Соответственно, если мы выйдем там за пределы, значит, музыки, будет музыка там с кино, то есть как-то они используются, то есть какое-то происходит взаимодействие, но так или иначе в какой-то конфликт они входят. Поэтому, собственно говоря, внутренние вот эти вот связи культуры как самостоятельной системы, они, пребывая друг с другом в определенном взаимодействии, то есть один элемент какой-то ненужный удаляется, другой приходит, и это делается для того, то есть вот эта вот гетерогенность этой культуры, она помогает ей не входить в как бы такую критическую точку, при которой она разваливается. То есть каждый раз, когда мы с вами говорим, вот в этой культуре есть спад, этот спад прежде всего состоит в том, что культуру искусственно не пускают кого-то. Происходит какой-то искусственный отбор. Притом искусственный отбор не по принципу лучшего, а по принципу вот просто искусственный отбор. Понимаете? Потому что, то есть, сейчас можно было бы мне контрпример привести, что, мол, вот там Южная Корея, все дела, но там все-таки у людей довольно открытая площадка для того, чтобы в эту культуру попадать. Но попадают туда лучше. Я вам больше скажу. В советской музыке, именно если мы берем эстрадную музыку, в отличие, кстати говоря, от рок-музыки, это очень интересно, на самом деле. В эстрадную музыку ты в теории попасть мог, если ты талантливый. То есть, если ты соответствовал определенным критериям той музыки, которую эстрадная музыка считает хорошей, ты туда попадал на там, общей конкурсной основе. Итак, значит, и наша культура, соответственно, естественно, культура, с той, которую мы сейчас наблюдаем, он, конечно, зарождался скорее там, с 91-го года. Но на самом деле, несмотря на все социальные потрясения, можно проследить такую определенную линию культурного наследия, да, из поколения в поколение. И поэтому то, что произошло в послевоенном Советском Союзе в 60-х годах, оно напрямую влияет на то, что мы видим сейчас. Что ж тогда произошло? В 70-е годы, ну, на самом деле, процессы того, о чем я сейчас буду говорить, они пошли и пораньше, конечно, гораздо, но в 70-е годы прям уже вот, ну, окончательно они, скажем так, укрепились. Семимильными шагами по планете Земля из Америки зашагало такое явление, как глобализация. Я думаю, все знают, что такое глобализация, мне не нужно объяснять. В чем особенность глобализации, если мы с точки зрения такого политико-социального анализа подойдем к этому, то глобализация дает на самом-то деле вспышку здесь и сейчас для общества, которое эту глобализацию как бы пустило в себя. Но со временем эта же глобализация, вот то первоначальное общество, оно ему вредит. Здесь, наверное, надо остановиться поподробнее. Смотрите, мы сейчас как бы опустим мое личное мнение, но вообще, я не утверждаю, что глобализация, она вредна для всех обществ. Я не утверждаю, что глобализация – это плохой процесс. Потому что, ну, во-первых, как бы хороший, плохой в политических системах – это вообще недопустимые слова. Но нам очень важно, что глобализация, она вредит не стране, не конкретному субъекту политико-социальных отношений, она вредит ровно тому строю общества, его культурным ценностям, культурным, социальным, политическим, экономическим, которое его пустило. Например, где-то в 22-м году или в 23-м, ну, где-то тут, здесь, там, Wall Street Journal, я думаю, всем известный, сделал опрос и сравнил, скажем так, людей, да, с конца 90-х годов Америки, тех, кто там жил, и 2022 года. Казалось бы, 90-е годы, то есть уже 20 лет, как глобализация бушует. Но в 90-е годы, к примеру, вдвое упало количество людей в Америке, которые считают важным быть патриотом, и где-то с 70 до 35, ну там 70 с копейками процентов, до 35% упало количество людей, которые считают важным быть религиозным. То есть мы понимаем, что это не хорошо, не плохо, это для того, чтобы вы понимали, что вот эта вот самая глобализация, да, через то, что там большое количество миграции идет, культурных процессов и так далее, она наносит очень сильный ущерб ценностям того общества, которое эту глобализацию начало, потому что для общества 70-х годов Америки все то, что я вам сейчас перечислил, это, ну, краеугольные камни. И, соответственно, это вот чтобы вы понимали, что за глобализация, за процесс. В культуре глобализация немножечко по-другому работает, но на самом деле суть примерно та же.
Считается, общепринято, что глобализация культуре всегда помогает. Но как же вот приезжают люди из разных стран, какие-то там симпозиумы проводят, там, или там, например, на улице знакомятся, и вот здесь происходит культурный обмен, и получается все просто идеально, вот все от этого выигрывают. На самом деле, если вы проследите, то глобализация, она дает, опять же, вспышку культурного разнообразия в искусстве здесь и сейчас, но со временем она приводит культуру к единому стандарту, скажем так, общемировому. То есть в всех странах, в которых глобализация царит, да, о них становится более-менее единое инфополе и более-менее единое представление о том, что такое мейнстримовая культура. Чтобы это понять, проведем мысленно с вами эксперимент. Если вы в 60-х годах услышали пластинку, вы, ну, здесь сейчас жанра, вы можете точно сказать, это немецкая пластинка, ну, 60-х, 70-х, да, это немецкая пластинка, это американская пластинка, это французская пластинка, это итальянская пластинка. Мы сейчас берем мейнстримовую культуру, да. Сейчас, если вы послушаете какого-нибудь мейнстримового артиста, вы не всегда знаете, из какой он страны. Это непонятно интуитивно на самом деле. Понятное дело, есть исключения, я в целом говорю. Вот об этом я говорю, когда говорю, что искусство с помощью глобализации приходит к единому образцу. Это очень важно понимать. Так вот, а что же Советский Союз-то, о котором мы все-таки к делам нашим перейдем, к нашим баранам, так сказать. А вот Советский Союз глобализации не коснулась. Потому что Советский Союз был довольно закрытой системой. И Советский Союз был, скажем так, вот есть, давайте такую еще немножко тоже теорию, чтобы вы понимали. Есть глобалисты, да, те, кто выступает за глобализацию. Есть антиглобалисты, те, кто выступает против. А есть альтерглобалисты. Вот альтерглобалисты – это те, которые не согласны с той глобализацией, которая происходит, но у них есть свой план глобализации. И вот Советский Союз, он был альтерглобалистом. Это так, просто небольшое лирическое обсуждение, не очень важно, но просто чтобы вы понимали. Ну, козырнете где-нибудь, почему нет? Так вот, из-за того, что они были альтерглобалистами, соответственно, Советский Союз, они, мы, собственно говоря, да, наша замечательная советская родина была альтерглобалистом, мы все вот эти вот тенденции музыкальные, в частности, мы их пропускали, на самом деле. Мы не участвовали в этом вот культурном котле, потому что мы были немножко от него отстранены, да. Мы как народ, как социальная, соответственно, такая вот сила. Да, вот мы как народ полностью. Но были же несогласные. Были люди, которых можно назвать по классификации Вильфреда Паретта антиэлитой. То есть это культурные деятели. Мы берем конкретно их. И культурные деятели не все хотели встраиваться вот в ранее описанную мной систему эстрадной музыки Советского Союза. Вот это было неинтересно. И они хотели создать, либо создать собственную культуру, но этого сделать они по ряду причин не могли. По каким, ну, тут уже мы совсем в дебри уйдем. Давайте вы мне просто на слово поверите, что... Ладно, давайте я по-простому попробую сказать. То есть они хотели создать тот же рок, ту же музыку, которую они считают хорошей, что и за рубежом. За рубежом это был в то время рок-музыка, в самом широком смысле. И они хотели создать то же самое, но так как они в общем этом самом котле-то не участвовали вместе с остальными, да, у них был один вариант. Это копирование в той или иной степени. Здесь еще один важный момент мы отметим, что вот этим вот копированием, как правило, опять же, да, то есть там в большинстве случаев, им занимались элиты Советского Союза, дети элит Советского Союза. Советский Союз был довольно... Ну, вот говорят, да, что он был довольно... Неправ, на самом деле, это вранье. Но у людей разница в потреблении была небольшой. Это на самом деле так. Она была небольшой, потому что продуктов просто-напросто не было. Ну, опять же, те, кто покупали там в магазине «Березка», условно, они, соответственно, жили гораздо лучше, чем те, кто в этом магазине «Березка» не покупал. Но, тем не менее, там разница между тем, как жили богатые и бедные там в Америке, богатые и бедные в Советском Союзе, это, конечно, абсолютно разные вещи. Суть-то не в этом. Через что, если через потребление продукции выделиться не получается, как элите выделяться от массы? У нас этот водораздел прошел на как раз-таки потреблении идей. Приведу пример сначала из истории, да, о том, что я имею в виду. Потом расскажу, как это вообще повлияло на музыку. Смотрите, был такой роман замечательный, может быть, слышали когда-нибудь, «Мастер и Маргарита» называется. Вот «Мастер и Маргарита» в 60-х, 70-х годах был дико популярным романом среди советской элиты. А в массах его никто не читал. Почему? Потому что
печать этого романа, она началась в перестройку, на самом-то деле. И она только в перестройку уже вот дошло до такого обычного обывателя, до обычного советского, да, что называется, homo советикуса. Вот до него она дошла в перестройку. А вот, значит, до «Элит», да, там было издание, по-моему, 67-го года, вот оно дошло пораньше, соответственно, да, в конце 60-х, в начале 70-х годов. И, соответственно, они дико обсуждали. А книга, ну, книга гениальная, тут вопросов нет. Но она сделала еще эффект такой, что было модно эту книгу читать и ее обсуждать. То есть вот эти люди, которые ходили на спектакли, туда же ходили не рабочие, Ваня, да, туда ходили дети инженеров, там дети архитекторов, как, например, Макаревич. И вот все вот эти вот ребята. Это вот единичный пример из советской жизни, да, из того, что в Советском Союзе можно было достать. А теперь представьте, вот за рубежом происходят культурные пертурбации. До советского человека, до обычного, эти пертурбации, они ему ни холодно, ни жарко. Он там слышит, что какие-то Битлз есть. Но вот что они там поют, он так не особо, скажем так. И это Битлз. А какие-нибудь там, я не знаю, ребята, типа, не знаю, Раймондс, их в жизни никогда, значит, в Советский Союз не привезут. И обычный человек, он их услышать не мог. А кто их мог услышать? Ну вот, например, выдающийся, гениальный музыкальный критик Артемий Киевич Троицкий. Сын дипломатов чешских. Соответственно, человек, он имел возможность покупать и получать те пластинки, которые для остальных были недоступны. Соответственно, он на уровне, да, ну и, соответственно, так как он тусил вот со всеми вот этими вот мажорами, да, будучи сам мажором, он, соответственно, этим мажором вот эту музыку и показывал. А большей части простых советских граждан этой музыки, ну, они ее просто не слышали там до 90-х годов. Соответственно, отделение культурное, да, вот этих вот элит, новых элит от советского общества, от советских масс, оно было, ну, просто огромным. То есть, условно говоря, ну, давайте, я не хочу называть словом каргокульт, но скорее так, что вот до масс культура, музыкальная культура глобализации доходила через призму элит Советского Союза. Почему через призму? Ну, потому что, так как эти люди хотели делать то же, что и на Западе, они начинали играть тот же самый рок-н-ролл, который они слышали. Но из-за того, что они вот в процессах непосредственно не участвуют, они все-таки изолированы. Они не могут быть довольны, то есть они не могут в свое желание вот в эту рок-тусовку влиться, они не могут добавить такой самобытности, потому что его просто неоткуда брать. Потому что откуда от эстрады они отдаляются, то есть они от мейнстримовой культуры Советского Союза, они полностью отдалены, они это отрицают. А в той культуре она им нравится, но они не могут с ней вместе взаимодействовать. И получается такое вот что-то, то есть им остается только делать, что копировать и пытаться что-то привнести новое, при том, что в полной мере из того, что они в глобальном обстоятельства не участвуют. Они не знают, это вот новое, оно новое или это скопировано. И в какой-то момент там просто переводы песен начинаются и так далее. На этом строится такая альтернативная культурная реальность, на самом деле. То есть вот этот феномен русского рока, он, советского рока, да, во многом это абсолютно фэнтезийный мир. Мир, где не существует каких-то зарубежных аналогов. Это способ самовыражения с одной стороны, да, но с использованием уже готовых форм чужой культуры. То есть текстаты, например, они писали более-менее самостоятельно. Есть, может быть, опять же, найдете статью интересную, но ее сложно найти, но я, если найду, как-нибудь ее добавлю. Там был анализ тех рифм, которые, значит, наши доблестные русские рокеры позаимствовали у поэтов, в основном поэтов Серебряного века. Суть-то не в этом. А суть в том, чтобы вы понимали, что модель развития музыкальной культуры в Советском Союзе была примерно такая. Нужно было скопировать

за рубеж, и они были никому не нужны. Потому что ту музыку, которую они делают, делают там уже 15 лет назад делали, типа, зачем нам еще одно такое? Не-не-не, ребят, типа, спасибо. Очень интересно, но не надо. Я надеюсь, что я более-менее описал, ну, понятно. Соответственно, дальше Советский Союз развалился. И вот эта вот элита, которая была непосредственно в культурной среде тогда, она захватывает уже культурную гегемонию, устраивает не только на уровне монополизации идей глобального мира, но и на уровне глобализации индустрии. То есть они непосредственно там радиостанции, концерты и так далее. То есть здесь везде вот эта вот тусовочка, она просто идет дальше. То есть прошлая тусовочка ушла, эта тусовочка пошла на их место. И вот тут начинается кризис идей, потому что вроде как Россия уже вхожа в глобальный глобализованный мир. Вроде как никакой там цензуры нет. Вроде как очень много кто что можно предложить, может что-то сделать интересное. Но вот этих людей, которые пришли как раз-таки вот эту вот культуру возглавить, у них остался старый паттерн того, что они никак не могут стать частью культуры, они могут ее только скопировать. И вот из-за этого мы, соответственно, вот по этому-то пути и движемся дальше. Да, у нас с развитием средств массовой информации все стало гораздо лучше. Именно поэтому, там, допустим, в 10-х годах такой бум. Плюс там музыка из эмиграции, но в первую очередь из-за средств массовой информации. Поэтому был такой огромный бум культурный. Потому что мы непосредственно участвуем. То есть вот непосредственно появляется новый жанр рэпа, тут же у нас появляется там какой-то человек, который в этом жанре делает. То есть это не выглядит как какая-то калька, да? Это выглядит как то, что человек вот еще в свежем жанре что-то пытается вот его сделать на русский лад. Но что же касается как бы культурных масс, они-то почему, да, то есть элитами-то ладно, более-менее понятно, а массы-то почему не хотят, почему они инертны? Во-первых, массы хотят и записывают, то есть, допустим, очень много самобытных коллективов, они все откуда-то вообще из самых-самых низов общества выходят, именно поэтому. И они стараются попервой, те, кто такие, ну, многие заслуженные, они стараются вообще держаться подальше от всех вот этих вот мейджор, наших условных мейджор-лейблов, мейджор-радиостанций и так далее. Но, соответственно, вот эти вот ребята, которые захватили наше культурное пространство, они создают искусственные барьеры. Почему? Потому что эти люди, то есть они имели опыт за счет того, что они лучше понимали культуру, да, имели опыт переворота, да, переворота игры. И теперь как бы они сидят и не хотят, чтобы перевернули их. А даже те, кто хочет и старается открывать какие-то площадки, он их открывает по старому образцу, по образцу тому, как работала индустрия, там, условно, в Америке, в Англии, которую он видел в 90-х, потом то же самое пытается сделать сейчас. Зачем? Я не понимаю. Соответственно, кризис сидит как раз-таки в том, что у тех людей, у которых есть ресурсы, они не знают, что с этими ресурсами абсолютно делать, потому что не привыкли распоряжаться ими, не привыкли думать самостоятельно. А вот те люди, у которых этих ресурсов нет, у них, соответственно, нет никакой медийной огласки, абсолютно никакой. Поэтому у нас огромное количество групп наших, они не выходят, несмотря на то, что мы-то в глобализованном мире, но они туда не выходят качественных, потому что это вот, знаете, как любой уважающий себя музыкальный критик должен что-то отрывать, показывать, говорит, вот это вот классно, ребята. Тем же самым в отношении стоящих русских групп стоит заниматься зарубежным музыкальным критиком, наверное, как кто-то занимается, потому что хорошие коллективы есть, но они вообще они в России-то неизвестны. Так что вот так вот все. Что делать? Диагноз-то более-менее поставлен. А что же делать? Мое мнение исключительно, да, это создавать альтернативную, абсолютно свою реальность относительно той культурной реальности, которая есть. То есть ни в коем случае не взаимодействовать ни с какими там крупными площадками. Поверьте на слово, не стоит. Если вы человек с идеями, делайте просто самостоятельно, отдельно, абсолютно вообще отдельный проект. Да, понятное дело, что это сложно делать. Условно говоря, подкаст Нота Бена делается, ну, за бесплатно вообще, то есть. И, да, еще как бы требует определенную долю финансирования. Но, как бы, что ж теперь, если вы хотите заниматься культурой, вам придется идти на какие-то жертвы. И, мне кажется, без появления концептуально новых изданий, концептуально нового взгляда на искусство у нас, с точки зрения творцов, с точки зрения людей околокультурных, да, около вот в индустрийных, с точки зрения масс, ну, масс в меньшей степени. То есть нам нужно что-то качественно новое, потому что сейчас наша социосистема культурная, то, с чего мы начали, она испытывает то, что называется кризис управления. А люди не знают, что с этим делать. И чтобы кризис управления избежать, нужно проводить, как писал Вильгельм Паретто и рэпер Оксимирон, ротацию элит. А ротация элит, она проводится, соответственно, из того типа людей, которые готов вот это все дело возглавить, но с теми, со свежими идеями, потому что те трюки, которые люди делали там 10 лет назад, они сейчас уже не пройдут. А если они будут проходить, соответственно, будем дальше стагнировать.

и все глубже, глубже и глубже уходить на культурную периферию, чего бы очень не хотелось бы, потому что все-таки Россия исторически это великая страна в плане культуры. Я не утверждаю, что... Я думаю, что такие проблемы вот настолько большого масштаба, они есть только в музыке, все-таки в литературе у нас страна суперлитературная, в литературе у нас все в порядке. В кино тоже, я думаю, гораздо лучше дела обстоят, чем в музыке. Вот в музыке, к сожалению, вот так. Очень бы хотелось, чтобы это исправилось. На этом, наверное, я закончу. Я понимаю, что, может быть, все, как обычно, звучит немножко сумбурно. Я надеюсь, что я донес до вас свою мысль. Если у вас есть соображения по этому поводу, милости прошу. Когда-нибудь доработаю обязательно и сделаю прям очень большое такое исследование на эту тему, где, возможно, все прям гораздо подробнее. Сейчас, конечно, немножко заголи по заголям все это было. А следующий выпуск выйдет скоро, обещаю вам. Я понимаю, что мои обещания уже ничего не стоят, но вот я все-таки пробую обещать. Следующий будет абсолютно музыкальный выпуск полностью. Это у нас такой был около музыкальный. Следующий будет прям музыкальный-музыкальный. И через один выпуск, который тоже будет в довольно близкой перспективе, поговорим про Антверпен. Все как обещал. Всем спасибо. Родите за культуру, слушайте хорошую музыку. Еще услышимся. С вами был Нота Бен, Анатолий Ролицков. Пока.

Добрый день. Меня зовут Михаил Калужский. Я автор подкаста «Закати сцену». И поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году.